0: и как искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уира о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет и сегодня.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы в современном мире уже настолько привыкли к сидячему образу жизни, что нам кажется нормальным утром посидеть за компьютером, затем сидя позавтракать, сидя приехать на работу и посидеть там до вечера, а перед сном устроиться перед телевизором. В большинстве развитых стран люди проводят не менее

0: 10 часов в положении сидя. Но так было не всегда. Еще 100 лет назад ни один человек не проводил столько времени за стулом, а наши давние предки сидели от силы всего пару часов. Поэтому встает вопрос, а как на это реагирует наш организм? Оказывается, он не очень рад. Ученые говорят, что даже если вы любите тренировки и каждый день посвящаете пару часов напряженным испытаниям в тренажерном зале, долгое время за стулом негативно сказывается на здоровье. Увеличиваются шансы атеросклероза, остеохондроза, диабета, повышенного кровеносного давления, нескольких видов рака и ранней смерти. Однако последние исследования говорят, что просто сидеть за стулом не так уж и страшно. Проблема как раз не в том, что мы сидим, а в том, как долго мы сидим неподвижно. Например, если каждые 15 минут вставать и делать небольшие прогулки, то вы проживете значительно дольше, чем ваш сосед, который разминается лишь раз в 30 минут. А он, в свою очередь, проживет дольше, чем тот, кто поднимается со стула только раз в полтора часа. Поэтому для здоровья не имеет значения, сколько часов вы проводите на тренировке. Гораздо важнее то, сколько часов подряд вы проводите неподвижно. Более того, неподвижный образ жизни способен обнулить эффект от тренировки. Дольше сидишь – быстрее умрешь. В прошлом, например, были школы и университеты, в которых все работали стоя. Например, Царскосельский лицей Пушкина. Однако, к удивлению многих исследований, просто стоять оказалось вреднее, чем сидеть. Дело в том, что на самом деле не сердце качает кровь. Этим занимаются микроскопические мышцы вокруг наших сосудов. Именно они проталкивают кровь. Если же человек долго стоит или сидит неподвижно, то эти мышцы не работают, и сердцу приходится работать самостоятельно, изо всех сил качая кровь. И чем дольше мы не двигаемся, тем сильнее напрягается сердце. Так что не имеет значения, работаете вы стоя, сидя или лежа. Ваше тело требует движения. Но какого именно движения, спросите вы? В первую очередь стоит обратить внимание на ноги, именно там сконцентрировано больше всего кровеносных сосудов и лимфатических узлов. Лучшие упражнения – это старые добрые приседания, выпады и ходьба. Начните с ходьбы, это разминка. Потом сделайте десяток выпадов и закончите приседаниями. Такой комплекс интенсивных упражнений желательно делать каждые 15-20 минут. Это не только продлит вашу жизнь, но и улучшит концентрацию, выработку важнейших гормонов, сделает вас спокойнее и улучшит настроение. Возможно, на вас будут смотреть как на ненормального, но быть нормальным уже невыгодно. 57% населения России умирает от болезней сердца и называют это нормой. Желаю вам не оказаться в этой норме. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после айаска, говорят, вот, а мы в Амазонии, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю, в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. Графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылой. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют, поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния, можно увидеть все, что хочешь. Вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможно, не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
2: Я мало во что-то верю. Я верю в доказательную медицину. Поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон. Какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну, или просто люди, которые экспериментируют. Ну, классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
2: Этот тренд, он есть давно. Как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас в связи с распространением больших языковых моделей это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот. Я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудиогенерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и далее. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных сейчас самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
2: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучше про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается и остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, и нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
2: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика – классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение, статистика работает потому, что мы работаем, что это в принципе статистика настроена на большие регулярности. Но регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
2: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием, совместно. Они, то есть это у сознания есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей. Вот как у группы людей. Не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе. Ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
2: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть я в какой-то момент... Я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой... Это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новый что-то, новую бизнес-модель, ощущение... Неудача преследует тебя большую часть времени. Ну, то есть, если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше... получать стресс и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
2: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так, это действительно часть философии, но это историческая часть, ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, значительное, может быть, в развитии науки, но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философии тоже, философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первичное, бытие или сознание?
2: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
2: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
2: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
2: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
2: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально все, что мы наблюдаем, можем наблюдать... Общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием, при этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Есть одна ошибка, которую совершают миллионы людей. Ошибка, которая убивает их влияние еще до того, как они успевают открыть рот. Ошибка, из-за которой их не слушают, не выбирают и не воспринимают всерьез. И самое опасное в ней то, что большинство даже не осознает, что делает ее. Эта ошибка не связана с интеллектом, не связана с талантом, не связана с потенциалом. Она связана с тем, как ты выглядишь в глазах мира. Ты можешь быть умным, ты можешь быть способным, ты можешь знать больше, чем те, кто сидит выше тебя. Но если ты выглядишь бедно, мир решает, что ты и есть бедный. И на этом все заканчивается. Макиавелли писал, что власть живет не в истине, а в восприятии. Люди не видят реальность, они видят образ. И затем относятся к тебе так, будто этот образ и есть правда. Если ты выглядишь как человек без ресурса, к тебе относятся как к человеку без ресурса. Если ты выглядишь как человек без контроля, к тебе относятся как к человеку, которым можно управлять. Это происходит мгновенно, без анализа, без размышлений. Человеческий мозг принимает решение за секунды. Он смотрит на твою осанку, на твою одежду, на то, как ты входишь в пространство, на то, как ты говоришь, на то, как ты молчишь, и выносит приговор. Ты можешь сколько угодно доказывать обратное, но первое впечатление уже запущено в систему. Макиавелли понимал это лучше большинства философов. Он видел, как правители удерживали власть, даже когда у них не было денег, и как умные люди теряли все, потому что выглядели слабо. Власть – это театр, а внешний образ – сцена. Важно понять одну жестокую вещь. Миру плевать на твои внутренние качества, пока ты не выглядишь как человек, достойный внимания. Люди не ждут, пока ты проявишь себя. Они не дают времени на раскрытие. Они не интересуются твоей историей. Они смотрят и решают. И если ты выглядишь бедно, даже если ты не беден, ты проиграл еще до начала игры. Вот ключевой принцип, который меняет все. Никогда не выгляди бедным, даже если ты беден. Речь не о деньгах, не о счете в банке, не о роскоши. Речь о сигналах. О том, какие сообщения ты отправляешь миру, когда входишь в комнату, когда садишься, когда говоришь, когда молчишь. Человеческая психология проста и жестока. Мы тянемся к силе и отстраняемся от слабости. Мы хотим быть рядом с теми, у кого есть контроль, потому что подсознательно верим, что этот контроль защитит и нас. Когда человек выглядит так, будто у него ничего нет, мы инстинктивно держим дистанцию. Большинство людей думают: «Я докажу делом», «Я покажу результатом», «Я заслужу». Но правда в том, что мир редко дает шанс тем, кто не выглядит как победитель заранее. Это несправедливо, но это реально. Люди судят быстро, потому что не хотят ошибиться. И если ты выглядишь бедно, они не рискуют. Они не доверяют.
2: Не инвестируют внимание. Не выбирают. Ты можешь быть гением, но если ты выглядишь как человек без контроля, тебя не услышат. Ты можешь быть трудолюбивым, но если ты выглядишь как человек без ресурса, тебя не продвинут. Ты можешь даже быть богатым, но если ты выглядишь бедно, к тебе будут относиться как к бедному. И самое опасное, после того, как это восприятие закрепилось, сломать его почти невозможно. Поэтому Макиавелли учил не истине, а управлению образом. Он понимал, что образ защищает. Если ты не выглядишь бедно, тебя сложнее атаковать, сложнее использовать, сложнее списать. Что происходит, когда ты перестаешь выглядеть бедно? Меняется все. Люди начинают говорить с тобой иначе.
1: смотрят внимательнее, слушают дольше. Даже те, кто хотел бы тебя обойти, начинают сомневаться, потому что они не понимают, что у тебя есть, а неизвестность всегда опаснее слабости. Как этого добиться? Важно понять, речь не о брендах, не о дорогих вещах, не о демонстрации богатства. Это ловушка для неуверенных. Настоящая сила тихая. Она не кричит, не сверкает, не оправдывается. Она проявляется в деталях, в чистоте, в посадке одежды, в спокойствии движений. Человек, который контролирует себя, всегда выглядит дороже, чем человек, который пытается выглядеть богатым. Осанка – это власть. Спешка – это бедность. Бедные люди спешат, потому что боятся упустить. Боятся, что у них отнимут шанс. Сильные люди не торопятся. Они ведут себя так, будто время подстраивается под них. Голос – это власть. Бедные говорят быстро, громко, нервно. Они пытаются удержать внимание, потому что боятся его потерять. Сильные говорят спокойно, делают паузы, позволяют тишине работать на себя. Тишина – это роскошь. Когда ты не боишься молчать, ты выглядишь как человек, который знает, что его услышат. И вот что важно. Это не обман. Это не ложь. Это защита. Макиавелли не призывал врать. Он призывал не обнажать слабость. Потому что мир не бережет тех, кто показывает свои раны. Мир пользуется ими.
0: Когда ты выглядишь бедно, ты приглашаешь хищников. Когда ты выглядишь собрано, хищники сомневаются. И этого сомнения уже достаточно, чтобы сохранить позиции. В истории множество примеров, когда люди без денег выглядели как будущие правители, и мир начинал относиться к ним соответственно. Когда ты выглядишь бедно, от тебя ничего не ждут. С тебя ничего не требуют. Тебя не проверяют. Это безопасно. Но это тупик. Человек, который решает не выглядеть бедно, выбирает другой путь. Он выбирает быть тем, на кого смотрят, о ком делают выводы, от кого чего-то ожидают. И здесь важно понять главное. Настоящая сила – это не доминирование над другими, это контроль над собой. Макиавелли никогда не учил быть жестоким ради жестокости. Он учил не быть наивным. Он понимал, что мир несправедлив, но закономерен. И если ты не управляешь тем, как тебя воспринимают, этим управляют другие. Последний уровень – это превращение образа в реальную позицию. Как это происходит? Через выбор. Ты начинаешь выбирать, где быть, с кем говорить, на что тратить время. Ты перестаешь хвататься за все подряд, потому что больше не живешь в режиме дефицита. Дефицит – это корень бедности, не денег.
3: А мышление? Мышление дефицита говорит: «Бери все, что дают. Соглашайся, не отказывайся». Мышление силы говорит: «Выбирай, отказывайся, оставляй только то, что усиливает позицию». Макиавелли считал, что отказ – один из самых сильных сигналов власти. Тот, кто может сказать «нет», показывает, что у него есть альтернатива. А альтернатива – это свобода. Когда ты перестаешь выглядеть бедно, ты постепенно перестаешь быть бедным в самом опасном смысле – в смысле зависимости. Ты больше не зависишь от случайного одобрения, от чужого настроения, от мнения толпы. Ты опираешься на структуру, на навыки, на дисциплину, на ясность. И здесь образ перестает быть внешним, он становится естественным следствием. Ты не играешь роль уверенного, ты просто не суетишься. Ты не демонстрируешь контроль, ты не теряешь его. Ты не доказываешь ценность, ты не снижаешь ее объяснениями. Макиавелли говорил, что самый опасный человек – тот, чья сила не очевидна, но ощущается. Именно к этому все и ведет. Ты не кричишь, не споришь, не оправдываешься. Ты действуешь. И мир начинает подстраиваться. Не сразу, не без сопротивления, но неизбежно. Потому что большинство людей не готовы к последовательности. Они сдаются, срываются, возвращаются к привычному. А последовательность – редкость, и редкость всегда ценится.
4: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись не

0: Музей не только сохранил наследие золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейхсмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии, и поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагас и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем: он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути. Поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых деиндивидуация проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы». Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос: как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится? Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать. И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю». Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида, но, что гораздо более важно, для окружающих. Она трансформирует, освобождает и исцеляет общество. Наша эпоха требует сильного человека. Того, кто вырвал себя из-под неизбежного влияния коллектива, сохранил себя и зажег сигнальный костер надежды, объявляя другим, что по крайней мере один из них сумел достичь цельности. Чести и удачи».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: утро.
1: Не секрет, что часто предприниматель и бухгалтер говорят на разных языках. Предприниматель думает, что бухгалтеру только кнопочку нажать, и там все само посчиталось, и налоги исчезли. А бухгалтер, в свою очередь, думает, что предприниматель базово должен знать, как устроена бухгалтерия. Но задумывались ли вы о том, почему бухгалтер часто выглядит злым и уставшим, и почему некоторые так не любят заходить в кабинет бухгалтерии? Сегодня мы разберем самые частые действия предпринимателя, которые вызывают тихий, а иногда и не очень, ужас у бухгалтера. И главное, разберем, как этого избежать, чтобы работа у всех шла гладко и спокойно. Первое, что раздражает абсолютно любого бухгалтера, это, конечно же, несвоевременно предоставленная первичная документация. Незаменимая классика – принести стопку документов практически за год, за неделю до сдачи отчета. И вы думаете, что ваш бухгалтер встретит всю вашу первичку с распростертыми объятиями? Нет, это не так. Перебрать и занести документы в программу занимает достаточно большое количество времени, и было бы неплохо предоставлять всю первичную документацию в срок. За это ваш бухгалтер будет носить вас на руках. Также было бы неплохо перейти на электронный формат обмена документами с вашими контрагентами. Это ускорит процесс. Эдо, наше все. Второе место в нашем рейтинге по праву занимает танцы с бубном вокруг налогов. Давайте представим такую ситуацию. Бухгалтер внес все документы и отразил их в программе, которую вы ему предоставили. Он рассчитал все налоги. И тут предприниматель произносит сакральную фразу, от которой у любого бухгалтера будет дергаться глаз. А что так много налогов? Давайте их уменьшим. Или там, может, какая-то схемка есть. Такая фраза страшна для любого бухгалтера, особенно в отчетный период, потому что только все посчитал, проверил, со всеми контрагентами сверился. И тут надо что-то откуда-то взять, да еще и чтобы это было законно. Но так дела не делаются. Если вы хотите уменьшить свои налоги законно, то это называется налоговая оптимизация. И о ней мы начинаем думать в декабре месяце предыдущего года. Ну, либо в декабре этого года мы будем думать на следующий год. И главное, если бухгалтер отказывается влезать в какую-то серую схему, то это не означает, что он вам враг и враг вашему бизнесу. Нет, он просто не хочет сидеть с вами в одной камере. А я напомню, что за незаконные махинации с налогами бухгалтер будет нести ответственность наравне с вами, как административную, так и уголовную. Идем дальше. И третье место – это когда предприниматель обесценивает опыт и знания бухгалтера и считает, что бухгалтер просто кнопочки нажимает и за него все делает программа. Но огорчу, программа за нас мало что делает. Да, программа облегчила жизнь бухгалтеру. Если раньше все приходилось писать ручками и заносить все данные от руки в журналы и расчеты также производить от руки, то сейчас это все вносится через компьютер в программу. Но чтобы программа выдала верный отчет, конечно же, сначала нужно знать, что именно в нее необходимо занести, как это отразить и что по итогу должно получиться. Потому что если где-то допустить ошибку в программе, то она об этом не скажет. Об этом узнает только бухгалтер, когда будет сидеть и перепроверять все данные и смотреть, что из этого получилось. На бухгалтера учится так же, как и на любого другого специалиста, а еще необходимо получить дополнительные знания по работе с программой. Поэтому, пожалуйста, уважайте труд бухгалтера, иначе вы останетесь один на один с неведомой программой, которая за вас все сделает, но без отчета. Четвертое место у нас занимает уверенность в том, что бухгалтер знает и умеет абсолютно все. И, например, если бухгалтер не знает, как настраивается связь между эквайрингом и кассой, то значит это плохой специалист. Да, работа бухгалтера тесно связана с юриспруденцией, кадрами, делопроизводством, экономикой, финансами и так далее. Но бухгалтер может этого все и не знать, а может и знать. Это будет его желание развиваться всесторонне за рамками своей специализации. Но он может этого и не хотеть. Это как подойти к вам и сказать: «Почините мне компьютер, вы же постоянно на нем работаете». И вы можете знать, как он работает и как его починить, а можете и не знать, потому что это не ваша обязанность. И финальное пятое место – это звонки и сообщения вне рабочего времени. Считается, что бухгалтер должен быть на связи 24/7. Конечно, я понимаю, что иногда возникает вопрос, на который хочется получить ответ прямо здесь и сейчас, иначе спокойствия вообще не будет. Нужен ответ вот прямо сейчас, в 2 часа ночи. Но бухгалтер такой же человек, как и вы. У него есть, может быть, семья, дети, котики. В конце концов, он просто хочет полежать в тишине. Это как позвонить сантехнику в 2 часа ночи и спросить у него, какой унитаз купить, треугольный или квадратный. Вы же так не делаете? Надеюсь. Цените личное время друг друга. Если, конечно же, пожар, то звоните. Обязательно. Наяривайте до победного. Если же этот вопрос может подождать до утра, то подождите. Какой из этого всего вывод? Успешное сотрудничество между предпринимателем и бухгалтером строится на взаимном уважении, понимании зон ответственности и четкой организации процессов.
0: Хитро-мудро.

0: Притчі народів міра.
1: Ученику, который постоянно всех критиковал, мастер сказал: «Если ищешь совершенство, стремись изменить себя, а не других. Проще самому надеть сандалии, чем покрывать ковром всю землю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом британской рок-группы Queen, пластинка, с которой началась история одного из самых ярких музыкальных коллективов 20 века. Запись велась в Лондоне при участии продюсеров Джона Энтони и Роя Томаса Бейкера. В альбом вошли композиции, созданные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В них уже угадывался фирменный стиль группы, мощная энергетика рока, сложная вокальная гармония и смелые музыкальные решения. Хотя поначалу альбом не снискал оглушительного коммерческого успеха, он заложил основу будущего триумфа Queen. Уже в нем проявилось то уникальное сочетание театральности и рока, которое позже покорило миллионы слушателей по всему миру. Сегодня дебютная пластинка группы – это важная веха в истории рок-музыки и отправная точка легенды под названием Queen. Эта пластинка стала фундаментом уникального звучания, которое позже сделало Queen легендой рок-музыки. Сегодня первый альбом вспоминают как важную страницу музыкальной истории и как доказательство того, что настоящий талант со временем обязательно находит своего слушателя.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
1: Какие ты считаешь топ-3 ошибки, которые допускают компании в мире моды, которые вот могут даже привести к таким радикальным вещам, как банкротство?
2: Есть компании, которые очень сильно зависят от креативных директоров. И люди имеют свойство выгорать. То есть когда-то бывает такое, что человек долго находится на острие, долго хорошо чувствует. Но для того, чтобы чувствовать хорошо мир, чем он живет, чем он дышит, это очень большой труд. Там Ирина, Марина тоже, сама сестра Иры, они в Инстаграме, в каких-то таких вот в поиске чего-то креативного находятся по несколько часов в день. И вот находиться в этом состоянии на протяжении многих лет или десятилетий крайне трудно. И быть, оставаться актуальным, не уставать от этого. Поэтому рано или поздно креативные люди начинают где-то запаздывать, где-то совершать какие-то ошибки. При смене креативных директоров часто бывает такое, что принимается решение какой-то радикальной смены, слишком радикальной, и клиенты бренда просто не понимают, что случилось, что произошло, поменялись размерные линейки, поменялась одежда, и непонятно, почему нужно по-прежнему любить это сочетание букв, потому что оно уже значит что-то совершенно другое. Бывает такое, что в компании начинают, то есть вот в нашей индустрии очень важно, чтобы в компании финансисты, аналитика была на хорошем уровне, с одной стороны, но важно, чтобы аналитика не была во главе угла. Потому что как только начинает аналитика быть во главе угла и при принятии решения, когда компания полагается только на данные о продажах и на ретроспективных данных, компания начинает строить будущее, глядя в зеркало заднего вида, и она очень быстро начинает устаревать. Вот в любой компании, где финансовый подход, потому что финансисты начинают обрезать все неэффективное, сокращать количество ассортимента, делать все так, пытаться настроить, сделать все эффективно, и пропадает душа, пропадает новизна, пропадает то, что зачастую вот такой прагматичный цифровой мозг даже не чувствует. Часто бывают с этим связаны провалы. Бывает связано с какими-нибудь скандалами. Бывает, что кто-то что-то в компании сделал такое, что компания сейчас в России, наверное, в меньшей степени.
1: Ну, такие же есть кейсы, например, как Victoria's Secret, из-за того, что она использовала много лет только красивых таких, да, моделей с определенным типажом. И вот сейчас Victoria's Secret, не знаю, развлекается таким бодипозитивом, да? Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то наоборот, но получается... начинают хейтить за то, что ты используешь типа только красивых моделей в съемках.
2: Да, при этом сейчас из интересного, недавно рассказывал друг, сейчас несколько супермоделей, вот таких из 90-х или из нулевых, они наоборот сейчас запускают бренд, где как раз будет суперкрасивые тела, суперкрасивые белье хорошего качества. То есть, это, знаешь, это такое, это все циклы.
1: И когда перекашивают... То стало мейнстримом, да, а они уже, получается, как нишевой такой бренд с красивыми моделями. Да,
2: да, это такой old money style, когда это вот как по-старому.
1: По-старому, как это было.
2: И это снова становится модным. Очень много, кстати, вдохновляется креативных дизайнеров, директоров, очень много вдохновляется какими-то блошиными рынками, какими-то секонд-хендами.

0: Инстаграме, когда ты там что-нибудь ищешь, что-то из суперстарых вещей, суперстарых коллекций, и как ты это переизобретаешь по-новому.
1: Ты говорил, что Nike одни из пионеров такого селебрити-маркетинга, когда снимают у себя в рекламе какую-то знаменитость, известных спортсменов и так далее. Вот я сейчас вижу, что российские компании тоже начинают это активно применять. Например, Gloria Jeans сняла Ирину Шейк в своей рекламе. Я видел в вашей рекламе Наташу Водянову. Я видел Данилу Козловского. Кстати, мне кажется, классные получились рекламы. То есть расскажи, пожалуйста, как вы подходы селебрити-маркетинга у себя применяете.
0: Слушай, ну, мне кажется, ничего в мире не меняется. Люди доверяют людям. И какие-то узнаваемые лица, они, конечно же, позволяют с большим доверием относиться к тому или иному бренду. Особенно, когда это какое-то первое знакомство, первое касание. И это в целом заложено, опять же, в нашем поведении. Еще, не знаю, 100 тысяч лет назад, я думаю, что было точно так же, условно говоря. Если у тебя соплеменник пришел и принес что-то, или человек из другого племени, я думаю, что абсолютно разная реакция. Просто раньше мы были маленькими, могли себе... Ну, мы всегда работали. Мы, в принципе, Ира с Мариной были микроблогерами, когда мы начинали. У них было по 2-2,5 тысячи подписчиков. И мы с них этот рост начинали. И мы всегда с кем-то сотрудничали, кого-то привлекали, каких-то знакомых. Поэтому просто сейчас растет масштаб компании и растет масштаб сотрудничества.
1: У вас какие-то есть еще вот идеи интересной коллаборации?
0: Ты знаешь, мы так к коллаборациям относимся. То есть их действительно стало очень много. И, на мой взгляд, уже покупателю очень трудно все их отследить. То есть как будто бы это стало таким чем-то супер-супер быстрым и заезженным. И мы в этом плане хотим... Мы пока пытаемся определить, а что мы хотим, а что нет. И мы здесь тоже пытаемся, так же как партнеров, выбирать подолгу. И здесь мы тоже, то есть мы хотим, если делать какие-то большие, значимые для себя коллаборации, то делать с теми компаниями, людьми, где мы будем точно понимать, что нам эти люди близки, нам эта компания близка, и мы понимаем, что эти люди какую-то свою задачу и потребность закрывают с помощью этого партнерства, и мы закрываем, чтобы это было, с одной стороны, взаимовыгодно, с другой стороны, чтобы у этого был потенциал развития какой-то.
1: Ну, то есть не для галочки, а да. Какой-то действительно, чтобы это был эффективный, долгосрочный инструмент маркетинга, правильно?
0: Да.
1: А расскажи, вот поскольку так получилось, что я достаточно давно за вами внимательно слежу, и то, безусловно, в онлайне вы были одними из первых, кто начал активно продвигать свой бренд через инфлюенсеров. Вот какие-то еще интересные инструменты маркетинга у вас есть на сегодня? Или по-прежнему инфлюенсер – это такой для вас основной канал продвижения?
0: Ну, точно не основной. Знаешь, вот куда бы мне хотелось прийти, я расскажу. Вот это то, что мы сейчас пробуем, тестируем. Вот я верю, что классный маркетинг будущего – это маркетинг смыслов. Когда ты... То, что близко тебе самому, твоей команде, твоей компании, вот ты в это вкладываешь не просто какие-то деньги, в эти смыслы вкладываешь деньги, вкладываешь частичку себя и рождаешь какие-то проекты, которые могут как-то влиять на жизнь других людей. Вот я вот в такой маркетинг верю.
1: Супер. Мне, кстати, очень понравилась ваша вот последняя реклама с Данилой Козловским. Я его немножко знаю, мы играем вместе в пляжный волейбол. И мне кажется, действительно, это больше про... это не просто про моду, да, это, не знаю, про какие-то ценности, которые вы транслируете для аудитории, которую считаете своей целевой. Правильно я понял?
0: Да, да, да. Хочется, с одной стороны, чтобы людей такие ролики трогали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы действительно побуждало к каким-то добрым поступкам. Не знаю, даже если там после ролика человек там позвонит лишний раз маме, папе или брату, это уже какое-то хорошее дело, которое ты сделал, и благодаря тебе вот ты какой-то лучик добра посеял в мире. Вот я считаю, что хороший маркетинг будущего, он такой. И это не важно, про соцсети это или про магазины, или в целом про компанию.
1: Но при этом, кстати, сама креативная идея, это Данила в том числе участвовал, или это вы сами придумали, просто
0: Ты знаешь, мы делали это, с одной стороны, у нас есть внутренняя команда, с другой стороны, была команда, которая внешняя, которая снимала, режиссировала этот фильм. А с другой стороны, это реальная история из жизни Данила. То есть мы как бы... Это очень классно еще, когда эти истории настоящие. Когда это не просто что-то выдуманное, а когда за этим что-то стоит настоящее, в этом намного больше силы и энергии.
1: А почему вот именно он? Вы провели какое-то исследование, вы там опрашивали аудиторию, не знаю, как-то вот почему вы поняли, что вот именно он?
0: Ты знаешь, мы с ним познакомились вместе в ноу-доме. В какой-то момент у нас ребята из команды маркетинга узнали, что есть такая, в принципе, возможность посотрудничать. Потом мы с ним встретились, поговорили в личной беседе, пообсуждали, насколько, знаешь, мы совпадаем по духу, поняли, что совпадаем. Поэтому решили попробовать, сделали год назад первый ролик, увидели, что это хорошо работает, и продолжили просто это сотрудничество. Угу. Примерно так. То есть у нас нет такого какого-то больших исследований, что мы вот долго исследуем, выбираем, будет ли вот этот работать или нет. Мы больше, наверное...
1: Так, по интуиции так, просто, да.
0: Больше
1: интуитивно. Поняли, что вот есть выход на дружбу, условно, с такой знаменитостью, и так уже по ощущениям поняли, что это близко и вам, и вашей целевой аудитории,
0: да,
1: что человек, который разделяет ваши ценности, поэтому, собственно говоря, вот с ним такая вышла, да, замечательная реклама.
0: Да? Да, дальше пробуем, смотрим, что из этого получается.
1: Супер, супер, очень понятно. Смотри, в Силиконовой долине есть исследование такое, что самые устойчивые стартапы, это в которых 3,2 основателя. Ну, вот такая статистика некая. У вас 3 основателя. Как вообще роли распределяются в бизнесе?
0: Ну, есть то, как было в начале, первые годы, есть то, как сейчас. В начале у нас были... Я такой был предприниматель и стратег, не знаю, такой искатель и подноситель ресурсов, наверное. Человек, который искал ресурсы, идеи, ресурсы. А Ирина в большей степени отвечала за продукт, Марина за маркетинг, за продажи прямые вначале отвечала. Ну и так плюс-минус много лет продолжалось. А Марина в какой-то момент ушла в декрет, и она присоединилась после этого к стартапу своего супруга. Они делают бренд Белью, называется. И сейчас она просто помогает иногда какими-то идеями в маркетинге, плюс, ну, участвует в каких-то наших маркетинговых интеграциях, ну, является акционером компании. Такой наш маркетинговый консультант и лицо компании, и акционер. А Ирина по-прежнему отвечает за продукт, наш креативный директор. Я отвечаю за управление компанией, я директор компании.
1: Ты CEO компании, да, правильно? То есть Ирина подчиняется тебе. То есть, с одной стороны, у вас отношения как у акционеров, но с другой стороны, как бы...
0: Знаешь, я, знаешь, как это часто шучу так, что у нас есть CEO, потому что я зачастую, наверное, вот много каких-то таких стратегических решений я принимаю, исходя из того видение Ирины, которое она мне там разными сигналами посылает. И потом я их пытаюсь как-то проанализировать, отсеять. Там где-то мы с ней по магазинам ходим, она мне говорит, что ей нравится, что не нравится. Я пытаюсь это переложить на язык бизнеса, на язык цифр, на язык каких-то бизнесовых решений. Вот, наверное, как-то так. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, в орг-структуре она мой подчиненный, но вот так вот, что у нас прям взаимоотношения, что я ей говорю, что делать, и она идет делать, или она говорит мне, что делать, такого у нас нет. То есть мы больше в диалоге решаем.
1: Что сложнее, партнерство с женой или партнерство с бывшей женой?
0: Да ты знаешь, мне кажется, это абсолютно без разницы вопрос качества коммуникации и насколько вы в одну сторону смотрите. Мы, наверное, всегда смотрели в одну сторону, но были моменты, когда у нас ломались коммуникации. Сейчас у нас коммуникации прекрасны, поэтому ничего сложного нет.
1: Ну, то есть вопрос, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, здесь главное – это степень вашей коммуникации.
0: Не только. Еще важна степень компетенции. Вот я часто говорю, меня спрашивают про работу с какими-то родственниками, с друзьями. Да, я вот очень люблю работать и с родственниками, и с друзьями. Почему? Потому что многие считают, что многие идут в бизнес с родственниками, с друзьями или берут на работу, потому что есть фактор доверия. И ключевой фактор – это доверие в принятии решения о совместной работе. Вот я всегда говорю, что доверие – это то, что можно очень быстро друг с другом построить. Если вы идете вместе, вы друг с другом как-то взаимодействуете, и это просто человек какой-то новый с улицы, очень быстро можно понять, насколько вы похожи ценностно, с одной стороны, насколько друг друга дополняют, насколько человек компетентен. Если ты видишь, что все, о чем вы договаривались, человек делает, доверие возникает очень быстро. Можно за несколько месяцев построить очень близкие взаимоотношения. Можно за несколько дней построить при желании близкие взаимоотношения, доверительные. Поэтому доверие – важный фактор, но не ключевой. В работе с родственниками важно, чтобы были еще и компетенции такие же. И я всегда считаю, что когда работаешь с близкими, из близких еще и такой двойной спрос, потому что у них есть такой доступ в компанию такой с черного хода, то есть он приоткрыт для них, и поэтому с них должен быть двойной спрос.
1: Правильно, чтобы не было кумовства какого-то, да. Вот этой византийщины и так далее.
0: У меня часто бывает такое, что кто-то, какие-то знакомые просят кого-то устроить, дочь, сына, сестру, кого-то. Я всегда говорю, я дверь помогу приоткрыть, познакомлю, дальше, если зацепится, сможет себя продать, может себя показать, будет работать. Если что-то будет не так, я даже не буду смотреть и проверять, как там вылетит, как пробка, и я ничего с этим делать не буду, потому что у нас компания так, у нас принцип меритократии, и я считаю, что все должны быть в этом плане равны.
1: Это важно. Готов резюме просто HR своему показать, и все. Да. А там подойдет, не подойдет, уже типа пусть решает команда. Это очень важно, кстати, это очень важно. Скажи, пожалуйста, что нужно маленькому бренду, чтобы конкурировать с большими игроками вот фэшн-рынка?
0: Я думаю, что в первую очередь не нужно конкурировать, нужно вообще, в принципе, не играть в конкуренцию. Кстати, в фэшн-индустрии, особенно маленькие бренды, очень любят играть в конкуренцию и ревностно относиться, кто у кого что подсмотрел, кто первый, кто второй, кто третий. И вот про это, про все думать. Я считаю, что это абсолютно вообще неважные вещи. Я считаю, что самое важное – это клиент. Надо любить клиента и думать, как можно лучше его удовлетворить. Вот все. И если фокусироваться на клиенте, то не нужно конкурировать ни с большими, ни с маленькими фэшн-игроками. Нужно конкурировать с собой, по большому счету. Каждый день делать что-то лучше, лучше, лучше и лучше.
1: Супер. Ну, то есть фокус такой, что сделать что-то, что от тебя будет отличать, наоборот, не пытаться быть как все, да, что-то такое отличительное, какой-то продукт.
0: Да. Почему тебя будут выбирать.
1: Да. И, соответственно, у маленьких компаний все-таки есть шансы, потому что они могут в каком-то смысле быть ближе к клиенту, правильно? Как-то лучше немножко понимать какой-то сегмент, разобраться и что-то сделать для какого-то узкого сегмента.
0: 100%. У нас есть много всевозможных партнеров, подрядчиков. И я, ты знаешь, я когда вот начинаю общаться с нашими подрядчиками и спрашивать, а что есть, какие сложности, и вот они мне рассказывают, что какой у нас там процесс согласования, сколько взаимодействия, сколько людей, они не понимают до конца, кто что решает. Иногда непонятно вообще, кто что решает. И, то есть, когда структура разрастается, начинает теряться ответственность, она начинает расползаться, и этого много становится. И, конечно же, какой-нибудь малыш, кто сам работает с партнером, сам работает с клиентом, сам работает с продуктом, может удовлетворять потребность намного лучше, чем мы, когда у нас количество функций и людей, удовлетворяющих всевозможные внутренние процессы, несколько сотен человек. Поэтому это, конечно же, можно делать намного эффективнее в маленькой компании. Поэтому, в принципе, они намного конкурентно более устойчивы, чем мы в этом плане.
1: Спасибо тебе огромное за время. Вот. Я думаю, нашей аудитории будет очень интересно. Спасибо тебе, Вань.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат, и вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией. Им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить. А значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообществ и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости, благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества, да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее. Сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее. Чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество. Люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность. Как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов. Каждый вызов требует принятия определенных решений. Плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Что мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. В зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар и сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политики вмешиваются, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо? Оно, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом, в 28 километрах от села Курах, расположено небольшое старинное агульское село Укус. Самой высокой возле села горы Кагарин-Кил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села

0: расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающиеся на ночь на замки. Также были построены сторожевые башни. В каждую башню для доставки воды были прорыты подземные туннели. Жители этого села отличались грамотностью, только единицы не умели читать Коран. Имевшиеся в распоряжении укусцев земли и немногочисленный скот не обеспечивали насущные потребности всех жителей села. Немало сельчан в поисках лучшей доли занимались отходничеством, выезжали в разное время на работу в соседние районы, на равнину, в Азербайджан и другие территории. Некоторые оседали там. В 30-х годах прошлого века в селе было создано первое коллективное хозяйство. Из села на фронт во время Второй мировой войны ушли более 30 человек. Вернулось из них лишь меньше половины. Также известно, что Укус славится матерями-героинями. Зелиха Раджабова, Ашура Салихова и Загидат Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: В ювелирную мастерскую пришли два молодых ювелира. Вы уже получили звание мастеров, но настоящее мастерство достигается опытом. Не стыдно не знать, стыдно не учиться, сказал им главный ювелир. Учиться никогда не поздно. Согласился один из молодых мастеров. Он был родом из семьи строителей. Работал только с полудрагоценными камнями. «Не надо учить орла летать», – пробормотал второй. Этот был сыном ювелира и с раннего детства видел, как обрабатываются драгоценные камни. Его отец закрыл свою мастерскую из-за болезни, и юноша мечтал снова открыть ее, как только встанет на ноги. Оба молодых мастера усердно трудились. Постепенно им стали доверять сложную работу, с которой и тот, и другой отлично справлялись. Молодой ювелир из семьи строителей постоянно задавал вопросы. Чаще всего он спрашивал о тонкостях изготовления уникальных украшений, которые делали старые мастера. Второй молодой мастер никогда ни о чем не спрашивал. Он удивленно говорил своему товарищу: «Зачем ты постоянно спрашиваешь? Ты же мастер, а не ученик. Не учись до старости, а учись до смерти», – смеясь отвечал юноша. Однажды главный ювелир поручил мастеру из семьи строителя изготовить бриллиантовое колье. «Почему вы дали этот заказ не мне? Я лучше знаю, как работать с бриллиантами», – обиженно воскликнул второй молодой мастер. «Если будут трудности, этот юноша обязательно посоветуется и не испортит работу. А ты боишься спрашивать. Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не учишься. Иначе не станешь настоящим мастером», – объяснил главный ювелир.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Поговорим о создании трендов в бизнесе в новых реалиях. Вот об этом поговорим. И в гостях у меня ресторатор и основатель российского ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков. Привет, Борис.
2: Привет.
1: Вот в этом японском дворике, где ты открыл эти рестораны, достаточно огромный чек. И ты объясняешь это часто, что люди, которые готовы платить такой чек, их стало больше. Как ты думаешь, почему их стало больше, если действительно их стало больше? И что, в России стало больше денег, что ли?
2: Начнем с того, что большой чек связан со структурой костов. То есть это не потому, что я хочу очень много заработать, умножаю на 10, условно говоря, косты, а потому что вся рыба импортная.
1: Все так говорят, затраты большие.
2: Большие затраты, да.
1: Почему дорого стоит? Затраты большие.
2: Да, большие затраты. Но это правда. А во-вторых, я тут читал статистику, что после того, как в Советском Союзе НЭП закончился, рестораны они просто прекратили свое существование на территории Советского Союза. Я читал статистику, в 1989 году в Москве было 405 предприятий общественного питания с открытой дверью. Что это значит? Что человек мог зайти и купить что-то. Туда входили палатки, чебуреки, туда входили столовые. 405. Сейчас 20 тысяч. Мы находились в таком полном гастрономическом неведении, да, что у нас было. Советская кухня, углеводная.
1: Чебуреки.
2: Чебуреки. Бабушки. Дом готовили котлеты, картошку, у всех одно и то же меню, состоящее из 20 блюд. И вот этот процесс, на самом деле, образования гастрономического, занял какой-то там срок, 30 лет, одна это ушло. И люди, во-первых, в этом, их компетентность повысилась, они стали относиться к еде не как к заправке, к кормам, для того, чтобы получить энергию, что, в принципе, и происходило не только в нашей стране, но в нашей стране особенности, а вообще во всем мире, потому что в парадигме войн жили и болезней, на самом деле, парадигма сменилась, условно говоря, в середине 20 века, только после Второй мировой. А они стали рассматривать как еду, как гастрономию, как возможность духовного какого-то развития. Примерно то же самое, как люди ходят в театр, люди ходят на концерты. Какое-то расширение своего вкусового кругозора. И сейчас выросло какое-то количество таких осознанных гедонистов, богатых людей, которые много путешествовали, много что выросли. Им уже неинтересно просто пойти поесть, чтобы что. Они готовы рисковать в каком-то смысле. У меня здесь жена сегодня, я говорю, пойдем в новый ресторан. Она говорит, чтобы опять похоронить вечер. Я говорю, Ир, это наша работа. Ходить смотреть новые рестораны.
1: Хорошо, Россия сейчас изменила геополитический вектор. Все это чувствуют, ты тоже. Да. И с Европой стало работать сложно и даже невозможно. У меня, например, отжали польский завод. Просто пришли вот так и национализировали. Окей. Не окей, конечно. Суды, разборки и так далее, но тем не менее, да. Выстраиваю отношения с Азией, а ты как-то меняешь свои направления? Я знаю, у тебя есть и иностранные проекты.
2: Мы сейчас Сингапур, открываем в Сингапуре проект, потому что у меня модель все-таки, она больше такая на эталонный проект, потом франшиза. Сейчас еще у нас два проекта, которые мы развиваем за рубежом.
1: Где?
2: Это Дубай.
1: Дубай, да?
2: Да, Дубай, и сейчас мы продаем франшизу в Катар, Абу-Даби. И сейчас мы в Сингапур.
1: А в Европе у тебя есть или остается?
2: Ничего нет.
1: Ничего нет. Никогда не было?
2: Никогда не было.
1: Никогда
2: не было. Там ресторанный бизнес, это такая, это не бизнес. Это там такие налоги и трудовое законодательство, что очень сложно этим всем управлять. Только Лондон может быть как брендообразующее предприятие. Поэтому я туда никогда и не стремился.
1: Санкции и вот эти все ограничения, о которых сейчас много говорят, они же привели, к каким-то переменам на рынке. Гастрономии и так далее. Какие это перемены? И особо остановись на ресторанах с экзотической кухней. Каких-то устриц, может быть, перестала возможность доставлять их вовремя самолетом или так далее. Расскажи об ограничениях, которые возникли, а может быть, об этих изменениях, которые даже привели к каким-то неожиданным положительным выхлопам.
2: Если говорить о таких негативных факторах, то в первую очередь это, безусловно, отток трудовых мигрантов.
1: То есть это именно лейбор?
2: Условно говоря, в Краснодарском крае они вообще теперь запрещены. Там не разрешено работать никому, только россиянам. Проблема в том, что неукомплектованность большая штата постоянно. И текучка большая, потому что друг у друга хантят, постоянно растут ставки зарплатные. Это сказывается на качестве. Это вот единственный какой такой негативный фактор и минус, который я увидел во всем этом. Что касается продуктовой базы, вообще ничего не поменялось. Потому что запрет на импорт из этих самых недружественных стран, он был еще в 2015 году, там в 2014, да.
1: Как был сыр из Беларуси или устрицы, то так и есть.
2: Ну да, да, устрицы.
1: Я слышал, сейчас в новом пакете санкций белорусские устрицы, так сказать, закроют.
2: Да, ну там не только белорусские, там есть и марокканские устрицы, да. Там разные страны устрицы начали производить резко. Вот, с устрицами проблем никаких нет.
1: Ты сам ешь устрицы, извини?
2: Я ем, но я не люблю.
1: Я однажды попробовал, с тех пор рвотный рефлекс.
2: Не, я нормально отношусь, да. Но я не люблю.
1: Да. Друзья, напишите, кто ел устриц. И как вам вообще? Дайте мне ваш комментарий. Как вы с устрицами вообще имеете отношение? Давай, продолжим.
2: Если про плюсы, какие плюсы? Путешествовать за границу стало дорого.
1: Мы стали узнавать Россию.
2: Да, люди стали. Внутренний туризм развивается, слава богу. Я очень этому рад безумно. Вот, так как у нас в регионах тоже есть рестораны. То есть, ну, я вижу рост, органический рост. Ну, и плюс, конечно, такой спрос, он... повышает конкуренцию, это молодых столько интересных проектов открывается. Ну, то есть реально в нашей индустрии сейчас всплеск новых интересных проектов, какой-то инновационности. Конечно, были какие-то там сложности в начале, но с началом СВО падение выручки там на какой-то длительный период, но это нормально. Ну, а сейчас все восстановилось.
1: Хорошо. Какой тренд сейчас потребления в России, вот, в ресторанах, в еде, может быть, фастфуд, может быть, не знаю, какая-то кухня русская, еще какая-то. Для молодых предпринимателей, кто хочет тренироваться в области вот, еды.
2: Благодаря тому, что сейчас много денег люди вваливают в экономику, в развитие туризма, в развитие регионов в этом направлении, и это государственная такая программа, я вижу, как сейчас тренд на развитие маленьких аутентичных ресторанов в регионах идет. И очень качественных. Прям.
1: Угу. Семейные или профессиональные?
2: Ну, нет, профессиональные. Что касается каких-то сегментов, ниш, ну, ничего такого сейчас я не могу выделить, что прям... Если что-то советовать начинающим предпринимателям, но мой самый главный совет – сюда вообще идти не надо.
1: Ну. Большая конкуренция.
2: Есть такая ужасная конкуренция, что... И тут, на самом деле, это очень системный бизнес. Это очень структурированный системный бизнес. Это не так пришел, открыл. Это надо иметь образование или опыт большой, чтобы не совершить кучу ошибок именно при формировании ценностного предложения, при формировании бизнес-модели. Потому что тебя конкуренты просто мгновенно сожрут.
1: Услышал два тренда, вот сказал, качественные, аутентичные места, которые в регионах, ты говоришь, открывается, да. Раз. И второе, это вот то, с чего ты начал. Это иммерсивные, ну, где еда перестает быть главным, да, где есть какая-то, да. Театр, иммерсивка, эстетика. Но это, видимо, в мегаполисах, да, или где туристический трафик, наверное.
2: В области хорик и вообще любых услуг, когда люди покупают впечатления. То есть есть хорошая книжка «Экономика впечатлений». И там, да. Она, в принципе, раскладывает, что есть четыре вида впечатлений. Это первое — эстетические. Угу. Условно говоря, я зашел в помещение, и мой мозг бессознательно просканировал, насколько это в мою базу прекрасного попадает в мой запрос. Но это у нас все время происходит. Там, условно говоря, как у нас дизайн в квартире там сделан, как у нас дизайн в общественных помещениях. Есть развлекательные, ну, если на примере ресторана ты пришел, там играет, условно говоря, какой-то там джаз-бенд. А есть эскапические впечатления. И есть обучающие. Эскапические впечатления. Давай вот с обучающих. Так. Это edutainment. Вот это когда у тебя обучающие впечатления. Это когда без твоего личного запроса как потребителя тебе продукт дает, тебя обучает. Ну, если на Гугле...
1: Новый
2: жизненный
1: опыт.
2: Мы все стали картографами. Угу. Благодаря Инстаграму мы все стали фотографами. Угу. Прекрасно, что такое композиция. Угу. В ресторане ты приходишь, у людей есть запрос понимать, как устроены продукты, откуда, с какого они теруара, там, угу. Какой-то сторителлинг.
1: А эскапизм?
2: А эскапизм – это такие уже реализация духовных потребностей, потому что духовные потребности, условно говоря, это отключение от внешнего мира. И банально это... То есть, когда у тебя какая-то игровая деятельность, ну, условно говоря, в нашей красоте, там люди вовлечены в постоянную там игру на столе с какими-то изображениями. Вот. Или может быть какая-то коммуникация, например, в ресторанах, театрах у нас с шеф-поваром. То есть, когда ты... То есть иммерсивность должна такая присутствовать, когда ты теряешь ощущение. Я называю это гастрономический трип.
1: Вот приход.
2: Он, да, приход, или как приход у нас случился. Говорят. Да, такой гастрономический приход. Это когда потеря времени, потеря внешнего пространства. Да, и вот если у тебя твой продукт, твоя услуга, вот эти все упаковывают впечатления вот этих всех четырех типов вместе, то, в принципе, и у тебя еще плюс это все с ценообразованием правильно схлопывается, то, в принципе, то успех обеспечен. Сейчас с сыном как раз я пытаюсь в предпринимательство. Сначала я говорю, попросил его, иди сделай онлайн-магазин какой-нибудь. Но я решил, что не буду ничего вообще ему объяснять. Он пошел, сделал, там, ошибся во всем, чем только можно, все это закрылось. Сейчас у нас вторая тема, которую я хочу, чтобы он попробовал, это туристические поездки, потому что, ну, он с нами путешествовал очень много, у него очень большая насмотренность, он может очень красиво упаковать поездку, например, для такого человека, как ты. И крутые гиды, и крутая программа, там, и гастро, и развлечения, и все-все-все. Вот мы с ним сделали сейчас план, что он должен там за 2 месяца сделать, там, что он должен сделать с продуктом, что он должен сделать с позиционированием, что он должен сделать с маркетингом. Вот, и вот одна из этих тем, о чем мы сейчас с тобой говорили, как вот эти вот впечатления в продукте упаковывать.
1: Предложение принимаю, значит, подумаю, может, заказ размещу, сделал для меня, значит, гастротрип, а может...
2: Продажа прошла.
1: Хорошо, ты говорил, что в России управление по-настоящему становится эффективным, когда кризис. Насколько уместно, смотри, ждать, чтобы изба загорелась, чтобы вот, ну, там, эффективность повысить или сделать что-то по-другому? Поразмышляй на этот счет.
2: К чему я это говорил? Я это говорил к тому, что операционной эффективностью люди начинают заниматься, когда у них маржа падает. Когда у тебя маржа падает, ты вынужден начинать заниматься эффективностью. У тебя кризис случается,
1: до этого выручка падает. Рост, расширение, косты нахлобучиваются. Да?
2: Ресторанная индустрия, она же очень тяжелая, в принципе. Здесь в ресторанах это же производство полного цикла.
1: Это как производство.
2: Это 100% производство. Там калькуляционные технологические карты, калькуляционные карты, там сотни поставщиков там, и так далее и тому подобное. Вот. Плюс у тебя сервис с прямыми продажами, гостеприимство.
1: Производство.
2: Плюс гостеприимство, гостеприимство. Там, с прямыми и продажи.
1: Это прямые. Такой комбинат, можно сказать.
2: Да, это такой сложный комбинат товаров со сроком хранения там, 3-5 минут.
1: Да, да, да.
2: Вот. И вот здесь, конечно, люди, вот молодые управленцы, у которых нет опыта, или кто не заканчивал MBA, еще наложенный на этот опыт, они не понимают, как этим всем управлять. Потому что, условно говоря, здесь у тебя предприятие жесткое достаточно, потому что это конвейер, на самом деле. Там у тебя холодный цех, горячий цех, одни там у тебя собирают траву, передают ее шефу или су-шефу, кто на раздаче стоит, другие там, например, печень жарят, и он это собирает, чеки лезут, и это, условно говоря, конвейер, но при этом люди стоят иррационально, они все время могут ошибаться, там текучка. Вообще рестораны были достаточно высоко маржинальным бизнесом до последнего времени в Российской Федерации, потому что, ну, не было культуры платить налогов, во-первых. А, вот. Ну, и конкуренция была не такая высокая, потому что нулевая база была 30 лет назад. Вот. И сейчас тема совершенно поменялась, конкуренция выросла, плюс еще постоянные вот эти два кризиса. И как-то уже во всем, в нашей стране предприниматели и топ-менеджеры вот в этих всех ресторанных компаниях, они поняли, что надо как-то погружаться в управление через там какие-то KPI. Я знаю большие очень компании, которые словили, значит, когда случилось СВО, гигантский кассовый разрыв, потому что они вели управление не по начислению, а по движению денежных средств. То есть есть два вида ведения отчетности. Первое – это по начислению, когда у тебя есть отчетный период, условно говоря, например, месяц, и ты получаешь доход, и вот в этот месяц начисляются зарплаты, там, списание там, на косты, другие всякие расходы, и, возможно, ты за это еще не заплатил. Но ты эти расходы ставишь себе в издержки. А есть другой метод. Это когда, например, у меня поступили деньги, и я в этот месяц что-то потратил. Например, у меня приходит алкоголь в ресторанчик со срочкой платежа 30 дней. Но я его вот в этом месяце продал, но деньги за него буду платить в следующем месяце. И в расход себе сюда не ставлю, потому что я ничего по платежам идет все. Это называется движение денежных средств.
1: Это типичная, ну, необходимость перевести предпринимателей вот на доходы, расходы.
2: Потом про KPI тема еще. Да, просто тоже вот тема KPI, потому что команды разные. То есть, условно говоря, есть команда, которая занимается производством, условно говоря, кухня, клининг там. А есть команда там маркетинг, продажники. Вот этот очень болезненный переход сейчас, например, находится ресторанная индустрия от управления вообще без метрик и показателей и без KPI в управлении с KPI, и как бы сейчас это очень тяжело происходит, потому что как бы люди всегда работали, условно говоря, вот я что-то делаю, а у меня никаких, условно говоря, целевых показателей по моей результативности мне никто не ставит. Тут приходит, начинает ставить, и, соответственно, сложный момент вот этот сейчас здесь у нас.
1: Ну, они были всегда KPI такие.
2: Не, ну финансовые, наверное, у кого-то были, потому что на самом деле любая результативность — это планирование. Если ты не планируешь результаты, то есть я, например, знаю, до СВО даже планированием не занимались. То есть, понимаешь, какой прекрасный бизнес. То есть ты деньги ведешь, а планированием не занимаешься, доходность позволяет, тут бах, пандемия начинается. У тебя 3 месяца не поступают деньги. У тебя огромный кассовый разрыв, потому что в ресторанах, например, ну, условно говоря, например, в большом ресторане, например, таком, как White Rabbit или Сахалин или Горыныч, штатное расписание 15 миллионов. А если у тебя таких 20 ресторанов и 3 месяца, ну, это 45 на 20, это 900 миллионов. У тебя бах, ты тут сидишь. А у тебя еще, оказывается, кассовый разрыв с прошлым периодом есть, потому что ты не в начислении жил. В общем, было так непросто.
1: Я видел и подмечал, что ты говоришь иногда о сообществах вокруг ресторанов. То есть люди, которые приходят в рестораны, что, возможно, их объединяет что-то по ценностям. Я фанат этого подхода вообще. И вообще вся вот моя компания стала успешной исключительно благодаря тому, что Технониколь — это такой компания-университет. А университеты будущего и настоящего — это сообщество. Сообщество, в которых происходит сила слабых связей, слагающаяся в что-то значимое и великое. Вот, может быть, ты что-то про сообщество бы рассказал?
2: Да, ну, про сообщество можно вернуться там, я не знаю, пару сотен тысяч лет назад. В принципе, как бы вечером люди собирались там в какой-то пещере вокруг какого-то костра по каким-то там общим интересам. Сейчас, в принципе, ничего не поменялось. То есть люди, если говорить относительно ресторанов, целый день занимаются какой-то своей деятельностью, борются за какие-то ресурсы вот, в этом мире. И потом им, конечно, хотелось бы найти место, где они могут встретиться людей с какими-то общими интересами, общими взглядами, общими культурными принципами. Мы под эти сообщества и выстраиваем среды. Вот у меня любимый пример, например, это ресторан «Ши», да, то есть он как раз с сообщества начинался, то есть мы когда проанализировали, вот когда открывали на Большой Никитской этот ресторан, мы проанализировали вообще среду, аудиторию, которая...
1: Сейчас
2: вообще...
1: Ксения Собчак там вздрогнул.
2: Нет, сейчас Ксения Собчак, мы дойдем до нее. Среду, аудиторию, вот, видишь, какая хорошая ассоциация есть.
1: Ну, пошел product placement такой.
2: Да, значит, проанализировали аудиторию и обратили внимание, что очень много молодых девушек таких самостоятельных, уверенных, образованных. И подумали, а почему не под эту среду не создать проект? У Юнга были архетипы. То есть у каждой люди делились на архетипы. Да. У брендов тоже есть архетипы. Да. И вот мы создаем среды, проекты, которые архетип этого проекта, сейчас я поясню, и архетип аудитории, они должны как-то мэчиться. Да. Например, если взять ресторан «Красота», то его там архетип, они обычно там, их 12 архетипов, его архетип там magician и explorer, то есть волшебник и исследователь. Гендальф, да. Вот мы понимаем, вот Гендальф – это чистый маг, как человек. Его коммуникация от этого выстраивается. То есть, и он вокруг себя формирует среду людей, которые заинтересованы с ним коммуницировать. Вот там красота – это маг. Почему? Потому что она создает какое-то волшебство, которое там в других местах нету. При этом там мудрец, потому что на это волшебство наложена какая-то идеология этих шоу, которые там есть. Они не просто там, они о чем-то там, есть какая-то идея. И плюс еще эксплоры, потому что там новые какие-то виды технологий мы показываем и так далее и тому подобное. И вот эти люди, которые интересуются такими вещами, у которых личный запрос такой же, они как бы как будто как на магнит туда идут. И вот в этом и есть мастерство, умение создавать вот эти среды для аудитории, чтобы соплеменники, которые интересуются, как там собирались по общим интересам. Ну и там еще культурные, конечно, влияют какие-то вещи, например, вши. Я говорю, ну что, как назовем ресторан? Я говорю, у меня есть три варианта. Я говорю, она, хер и ши. Ну и мы посидели, посмеялись, что она может превратиться в нау, хер в хер, а ши в ши. Ну, вши как-то поближе, родное. И ты знаешь, когда у тебя такая вот чуть-чуть, я же это уже понял, что когда у тебя в брендинге в начале есть вот такая штука, она вызывает эмоцию. А эмоция фиксирует память на бренде.
1: Рад, что ты упомянул социальные архетипы. Это, кстати, практически вся коммуникация людей, она легче идет, когда ты используешь социальные архетипы. Можешь считывать или создавать среды, подходящие под социальный архетип. И, кстати, 12 поведенческих стратегий, как ключевые способы присвоения реальности, присваивание их своей пользы там, с минимальными издержками. 12 поведенческих стратегий, которые я преподаю в Global University. Это такой мастер бизнес-актуальности. Такой титул я даю тех, кто учится у меня. Рад, что ты это упомянул, потому что это практически передовой край мысли для предпринимателей, бизнесменов. Как управлять, как создавать такую среду, в которой желаемое случается чаще, чем обыденное. Спасибо, что ты сказал, потому что очень многие люди до сих пор в основном механистично воспроизводят какие-то последовательности, линейного мышления.
2: Чаще всего копируют.
1: Копируют.
2: Не понимая устройства. А вот это на самом деле, у меня сейчас, кстати, книжка выйдет, будет называться «ДНК бренда», о том, как связаны архетипы, отлично, связаны с коммуникацией, как вот как не делать ошибки. Ну, такая полезная книжка для предпринимателей и вообще для тех, например, людей, которые там в айдентике что-то делают, в любой коммуникации, там, визуальной, текстовой, и как вот правильнее коммуницировать, понимая сущность бренда, из чего это все произрастает, из его идеологии, из его личности, а личность — это архетип.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестан прибыла третья партия гуманитарной помощи, включающая 64 головы крупного рогатого скота, доставленного из Ростовской области и Ставропольского края. В составе партии – дойные коровы, телята и бычки. Минсельхоз России организовал акцию в рамках благотворительной поддержки фермеров, пострадавших от сильных ливней и снегопадов. Животные будут распределены между хозяйствами Хасавюртовского и Лакского районов. В Дагестане в этом году в рамках республиканской инвестиционной программы построят и газифицируют 25 объектов на сумму более 1 миллиона рублей. Все контракты уже заключены. На совещании под руководством начальника управления нефтегазового комплекса Саида Нурмагомедова подрядчикам поручили ускорить работы, соблюдать сроки и эффективно использовать бюджет. В Дагестане стартовала акция «Веди родителей в музей, театр или концертный зал». Так, до 15 августа молодежь может приобрести билеты по пушкинской карте со скидкой от 10 до 50%, чтобы оплатить 2 билета для своих родителей. Инициатива распространяется на посещение музеев, театров и концертных залов. Армузский пролив остается доступным для судов, несмотря на заявление Ирана о его закрытии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на морской информационный центр. Тем не менее, опасность в регионе по-прежнему классифицируется как серьезная. Корпус стражей Исламской революции ранее заявлял, что не позволит судам проходить через пролив до тех пор, пока не прекратится иностранное вмешательство, а также обвинил Соединенные Штаты в стремлении дестабилизировать ситуацию. Опоздание на работу из-за очереди на заправку может быть признано уважительной причиной. Это относится к числу чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Отдых в Китае обходится дешевле, чем в Абхазии и Турции, согласно данным Российского союза туриндустрии. Так, цена недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание в 4-звездочном отеле с завтраками. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 13 июля, сегодня понедельник. Новая неделя уже стучится в дверь. Кто-то сегодня бодро вскочил с кровати, а кто-то с утра пытается договориться с будильником. Спойлер, будильник опять, конечно, победил. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Я приветствую всех, кто уже за рулем, кто уже едет на работу, кто готовит свой первый кофе, а также тех, кто сейчас говорит: с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Начинайте, друзья, понедельник для этого подходит абсолютно идеально. Как всегда, мы вещаем на весь Дагестан, чтобы подарить вам хорошее настроение, интересные новости и заряд позитива на весь день. Ну что, начинаем?

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кабинет министров России расширил 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает газета.ру. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, ацикловир, лидокаин и тетрациклин. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Ну и, друзья, Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основных основ развития и процветания нашей страны. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер-министр заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. В нескольких регионах России изучают возможность вести продажи бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали. Я напомню, что в Орловской области, мы об этом говорили пару недель назад. Сейчас систему тестируют и готовят к запуску в 5 субъектах страны, об этом сообщает газета.ру. Такой формат практически утвердили уже в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры, это 0, 2, 4, 6 и 8, заправляться будут по четным дням, а нечетными 1, 3, 5, 7 и 9 по нечетным. На одну машину, я напомню, что будет разрешено не более 30 литров. Следующий опыт – это Орловской области могут принять Нижегородская, Тамбовская, Ярославские и Ивановские области. Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Это следует из проекта приказа Минпросвещения нашей страны. Я напомню, что ранее программа по «Основам безопасности» была модульной. Школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает вести обязательные курсы, об этом сообщает парламентская газета. Уроки хотят вести для 5-х и 9-х классов. Занятия планируется проводить в практикоориентированном формате. Ну и, друзья, 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Такие данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на саппорте в кратер вулкана россиянин получил осколочный перелом бедра. Об этом заявил nefs.ru и об этом рассказал сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. Кстати, по ее словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы. Я напомню, что ЧП на Камчатке с покалеченным россиянам показывает, что рынок экстремального туризма развивается быстрее, чем их регулирование. В Думе предложили сократить суточное дежурство врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок или переутомления. Об этом сообщает nefs.ru. Кстати, большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал широкую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может влиять на качество работы. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимость провести серьезный анализ этого вопроса, об этом сообщает РБК. Кстати, по мнению Валерия Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какого возраста, а что может быть, наоборот, даже полезным, из какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны. Я напомню, что ранее Великобритания и страны некоторые в Европе, такие как Норвегия и Швеция, ввели также полный запрет на соцсети и регистрацию лицам, которые не достигли 16 лет. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в палату парламента законопроект, который предполагает расширение возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья. Документы есть в электронной думской базе. Инициатива предлагает дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Документ в случае утверждения позволит использовать средства материнского капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Принятие законопроекта, по мнению авторов, законопроекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требует или невозможно, а улучшить ситуацию можно только за счет ремонта имеющегося жилья. Содержание отдельных школьных предметов будет уточнение с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики остается неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Мурок также отметил, что по данным просвещения, более 80% школ нашей страны уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов. Ну и, друзья, около 90% населения мира сможет увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировал онлайн-издание space.com. Тем не менее, как указано в публикации, фактический успех наблюдения будет в большой степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно одну минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков, ранее рассказал «Известиям», что астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние, однако вероятность его столкновения с нашей планетой остается очень низкой. По словам, небесное тело пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности планеты, что считается вообще редким явлением. Ну и, друзья, аномальный зной накрыл не только континент Европы, но и отдельные центральные части Азии, где столбики термометров давно преодолели отметку в 40 градусов. Это констатировало экспертное сообщество ВОЗ. Кстати, по оценкам специалистов, многие европейские государства оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. По данным директора региональной структуры ВОЗ Ханса Клюге, почти у половины стран региона полностью отсутствуют национальные планы действий по снижению рисков для здоровья населения во время экстремальной жары. Кроме того, он настаивает на том, что подобные стратегии жизненно необходимы каждому государству. Об этом сообщается в российской газете. Друзья, интересная новость. 80-летний Виорил Пентелеску стал самым возрастным абитуриентом в Румынии. Подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина, 87 лет, намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентелеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать дома. Об этом передают РИА Новости. Я напомню, что Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества, куда этим летом диплом магистра в области исследований получил уже 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусана Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Марин Ле Пен намерена стать президентом Франции. Об этом лидер национального объединения Франции заявила на специальной пресс-конференции. Я напомню, что еще 7 июля суд признал ее виновной по делу о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Приговор смягчили: 3 года лишения свободы, 1 под электронным браслетом, 2 условно. При этом лидер французских правых может баллотироваться и в 2027 году. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Европа постепенно сворачивается с левого курса. Тему продолжится сам Дмитрий Дрезе.
2: Ситуация во Франции очень сильно напоминает Америку накануне президентских выборов 2024 года. Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение в рамках 4 отдельных судебных процессов. Перечислить все, что ему вменялось, крайне затруднительно по причине нехватки времени. Что касается Марин Ле Пен, то ее осудили за системное правонарушение по делу о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. По версии следствия, лидер национального объединения нарушала закон аж 11 лет. По общепринятой практике, любое преследование перспективных политиков серьезно добавляет им баллы к рейтингу. Гонимых везде не то чтобы любят, но всячески сочувствуют им. Тем более, что в совпадение мало кто верит. Понятно, что те, кто борется за власть, далеко не ангелы. Но политическое преследование с целью избавиться от конкурента – легко прослеживается. Как известно, Трамп в итоге выборы выиграл, причем с весомым преимуществом. У партии Марин Ле Пен также высокие шансы. Лидер французских правых сообщила, что пойдет таки на президентские выборы в тандеме с соратником и фактическим преемником Жорданом Барделла. Возможно, она впоследствии снимет свою кандидатуру в его пользу. В любом случае, интрига живет, и так называемым макронистам, сторонникам действующего главы государства, будет явно сейчас непросто. Так же, как и многочисленным левым. Главный вопрос звучит так. Какова вероятность, что Европа в целом все-таки прекратит строить коммунизм и перейдет в категорию нормальности? Конечно, нынешние правые далеко не идеальны. Особенно в Германии, где партия «Альтернатива» для Германии с очень спорной репутацией и идеологией бьет рекорд популярности. Но, может быть, центристы сделают соответствующие выводы и отойдут от далеких от реальности идей хотя бы минимально? Возможно, но лучше от этого не станет. По крайней мере, сразу. Есть прогнозы, что царство левых сменится разбродом и шатаниями, вечными противоречиями и бесконечными выборами. Общество лишилось стержня. Поиск новой объединительной идеи явно займет определенное время. И всякое в этот период может случиться. А пока налицо явный реванш Реджепа Тайипа Эрдогана, которого ревнители ценностей, свободы и демократии какие-то 5-10 лет тому назад всячески критиковали за нарушение прав человека и попрание свобод, не пускали в Евросоюз. Теперь европейцы съезжаются в Анкару на саммит НАТО и не жалеют теплых слов в адрес хозяина мероприятия. Ценности, получается, теперь вторичные, когда у Турции есть сильная армия и возможность защитить Старый Свет, который категорически не хочет воевать и которого правый президент Дональд Трамп грозит оставить без поддержки в трудную минуту.
1: А побудем в Махачкале. Друзья, давайте поговорим сейчас в Махачкале. За окном плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31 градуса. Легкий ветер с Каспийского моря. Ясная погода, без осадков. Не забывайте пить больше воды, беречь себя от полуденного солнца и находить время для отдыха. Пусть эта неделя начнется с хороших новостей, добрых встреч и приятных событий. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Об этом не только в нашем выпуске. Многодетные мамы, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом рассказали в соцфонде. Если в семье трое детей, то многодетная мама может выйти на пенсию в 57 лет. Если детей четверо, то оформить пенсию можно в 56. При этом в соцфонде пояснили, что каждый год ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент. При этом учитывается уход за каждым ребенком. По данным Министерства экономического развития, опубликовавшим обзор о текущей ценовой ситуации, годовой уровень инфляции в России на 6 июля снизился до 5,61%, тогда как на 29 июня он составлял 6%. Вместе с тем, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова считает, что рынок вступил в фазу ускорения инфляции. Эту цифру стоит отметить как тревожную, потому что была плодоовощная дефляция. Если бы не она, показатель мог быть еще выше. Темп роста цен выглядит высоким, сказала Орлова. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых социальных накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке, и размеры зависят от вида пенсии. Итоговый размер повышения будет определен после оценки экономической ситуации ближе к концу года, сказала Иванова-Швец. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Правительство ввело особый порядок работы энергетики в приграничных и исторических регионах из-за обстрелов и диверсии. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. О нем, кстати, сообщает парламентская газета. Мы, коллектив Диалог FM, с ним знакомились. Документ там, кстати, предусматривает создание особых зон с упрощенным порядком оплаты за электроэнергию. Также не будет начисляться пени за период с октября 2023 года по апрель 2025 года. Ну и, друзья, продолжаем утро. В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи. Об этом сообщает The Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок – жилые кварталы 4 века. Базилика, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными запалами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, предметы для кухни, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Константина II, а также примерно 200 фрагментов керамики с надписями. Кстати, еще на объекте обнаружили 18 древних гробниц. Друзья, Минпромторг прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Кстати, по словам министра, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В частности, в нашей стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику. Я напомню, что утильсбор – это единовременный платеж для производителей-импортеров, которые они обязаны уплачивать за каждый произведенный или везенный на территорию страны транспорт. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативой выступил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. Он, кстати, считает, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. По словам депутата, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка дополнительных вступительным испытаниям, например, требует посещения подготовительных курсов. Если инициативу все-таки примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ, говорится в статье. При этом крупные университеты могут сохранить с дополнительными вступительными испытаниями на направлениях, где требуется проверка специальных навыков. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Стало известно о приостановке выдачи Словакии шенгенских виз туристам из нашей страны. Оформить документы на въезд в страну в июле-августе смогут только спортсмены. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, здесь аннулируют все записи. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивались записи. Но в индийском Дели, это столица, открылся первый полноценный женский полицейский участок. Он будет расследовать преступления против женщин и детей, включая домашнее насилие, преследование в домогательствах. В участке также работают консультационные центры. Там будут помогать женщинам в семейных и брачных конфликтах, а уголовные жалобы оперативно расследовать. Об этом пишет «Московский комсомолец». В Роспотребнадзоре перечислили регионы с максимальной заболеваемостью корью. В прошлом году самые высокие показатели были зафиксированы у нас в Дагестане, в Томской области и в Москве. В целом по стране отмечается снижение числа заразившихся. Как пишет ТАСС, пик заболеваемости пришелся на 2024 год. У удаленки нет недостатков, уверен каждый четвертый работающий дистанционно россиянин. Это показал опрос сервиса Superjob. Кстати, главным преимуществом работы из дома остается возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет. Ее, кстати, назвали 55% опрошенных. На втором месте сэкономия на транспортных расходах или организация питания. Возможность получить свободное время вместо дороги и работы на обратно появится только у 32%. Вернее, им это нравится. 3 из 10 ценят возможность работать удаленно из-за меньшего число отвлекающих факторов по сравнению с офисом. Также в числе плюсов меньше стресса, больше времени на семью и возможность брать подработки.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
2: Андрей Мельниченко. номер 8 в рейтинге миллиардеров РФ, опубликовал статью в британском журнале «Экономист» с говорящим названием «Почему развал России вреден для мира». Ну, можно перевести по-другому, но смысл тот же. Предприниматель описал 4 сценария будущего страны, которые обсуждаются на Западе. Но в основном они все негативные. Пересказывать публикацию уже не имеет смысла. Каждый желающий может ознакомиться с текстом самостоятельно. Общий посыл содержится в заголовке. Если западный мир добивается ослабления или того хуже развала Российской Федерации, так это напрасно. Он, Запад, первым же об этом и пожалеет. Ибо хаос на 1/6 части суши, да еще и в государстве с ядерным оружием, приведет к хаосу мировому. И мало не покажется никому. Нельзя сказать, что этот тезис подкупает своей новизной. Считается, что именно этого и боится просвещенный и толерантный Запад. Так что здесь в точку. При этом нужно сделать маленькое отступление. Андрей Игоревич Мельниченко долгое время проживал в Швейцарии, однако после известных событий попал под западные санкции и переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Но в России бывает часто. Весной текущего года господин Мельниченко удостоен почетной грамоты президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. При этом так может показаться, что главное в откровениях бизнесмена – это даже не само эссе, а интервью к нему. Там предприниматель, в частности, рассказывает о закрытой встрече с Владимиром Путиным в Кремле в ночь на 28 мая 2025 года. Там много всяких интересных деталей, но главное, что под влиянием происходящих событий олигарх как бы раскаялся. Признал, что, как и многие коллеги, заблуждался. Нельзя зарабатывать в России, а жить где-то за границей в комфорте. И, судя по всему, Западом он разочарован. Можно так предположить, что Андрей Мельниченко заслужил нечто большее, чем почетная грамота. Олигарх, по сути, сформулировал кодекс образцового российского капиталиста-патриота новой формации. Своим примером он наглядно указал элитам, что нужно сделать, чтобы в России жить хорошо и избежать каких-либо претензий со стороны властей и правоохранительной системы. К этому логично добавить, что кроме идеологической составляющей и правильных формулировок, нужно быть готовым помочь государству в трудную минуту. Почему статья вышла на Западе? Потому что именно там по-прежнему остаются многие крупные бизнесмены из РФ. Или они не хотят терять связь с той жизнью. Не нужно ни о чем жалеть. Берите, господа, пример с Мельниченко. Это во-первых. А во-вторых, западные правительства также должны понять, что российский бизнес с пути истинного не свернуть. Единственное, что можно насчет всего сказанного заметить, желательно, чтобы кодекс образцового бизнесмена-патриота соблюдался бы искренне, а не формально, с понятными целями – сохранять и приумножать капиталы.
1: Власти Евросоюза отложат до 2027 года введение новой электронной системы пограничного контроля из-за частых сбоев и хаоса на границе, пишет британская Financial Times. Электронная система саморегистрации плохо показала себя в работе из-за частых неполадок и медленного внедрения второго элемента пограничного контроля, то бишь системы въезда и выезда. Все это привело к очередям в ряде аэропортов и наземных КПП, отмечает британская газета. Ну и каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпуска. Это выяснили аналитики Superjob. Сообщается, что на сайте сервиса такие ситуации бывают частые. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Мужчины сообщают о подпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин. Лишь 2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графиков отпусков у них на работе не бывает. Ну и, друзья, в России стоимость авторемонта за 6 месяцев этого года в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета.ру, и ей рассказали в сети автосервисов «Фитсервис». Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобиля по итогам 6 месяцев составил 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, что владельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов визита внутри меняется. В первом полугодии полугодии этого года доля услуг в чеке выросла на 19% год-году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%. Рост цен на автозапчасти в зависимости от категории по итогам периода составил 10-15%. Расходники для технического обслуживания и мелкого ремонта прибавили 15%. Лидеры подорожания – техжидкости. А редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 25%, отметили в организации.
0: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
1: 13 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1871 году, именно 13 июля, в Лондоне впервые прошла выставка кошек. С тех пор кошки окончательно убедили, что мир крутится вокруг них. Владельцы кошек с этим, мне кажется, даже абсолютно и не спорят. В 1930 году стартовал первый чемпионат мира по футболу в Уругвае. Миллионы болельщиков с тех пор уверены, что именно их команда должна быть чемпионом. В 1985 году состоялся знаменитый благотворительный концерт Live Aid, который объединил музыкантов и миллионов зрителей по всему миру. Иногда музыка действительно способна объединять людей сильнее любых слов. А еще сегодня отмечается Международный день головоломки. Если с утра вы никак не можете найти ключи, очки или телефон, поздравляем, вы участвуете в этом празднике. Еще один факт. Статистика говорит, что понедельник многим кажется самым тяжелым днем недели, но это продолжается ровно до первой чашки хорошего кофе. История напоминает, каждый новый день – это шанс написать свою собственную главу, пусть даже она будет самой счастливой. С вами Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Ну и правление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам, которым туроператоры и турагенты отказывают возвращать деньги за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили. Как пояснили, в Роспотребнадзоре в адрес управления поступает обращение потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств из-за отмены поездок на фоне сложившейся обстановки. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и законом о защите прав потребителей. Для этого необходимо направить в управление Роспотребнадзора письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора. В Госдуме предложили разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей в возрасте до 3 лет специализированными продуктами питания. Обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, об этом сообщает ТАСС. В документе предлагается создать единую систему бесплатного и комплексного обеспечения детей раннего возраста специализированным детским питанием. В качестве альтернативы предложено установить максимальные федеральные гарантии такой поддержки. По мнению, кстати, парламентариев, регионы могли бы предоставить помощь как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, размер которых соответствовал бы фактической стоимости полноценного питания ребенка. Сейчас обеспечение детей специализированными продуктами питания относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Ну и в Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед. Да, приготовленный из воды неизвестного происхождения. По словам экспертов с Роспотребнадзора, такой лед может содержать инфекции. Поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды за рубежом, в которой могут находиться возбудители инфекции, употребление некачественной воды за рубежом, а также льда, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими заболеваниями. В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. В прошлом году чаще всего специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирских областей. Их средний возраст от 30 до 40 лет. У большинства из детей, об этом пишет Афиша Дейли. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Рынок легких коммерческих автомобилей в России начал восстанавливаться, но пока не достиг полноценного разворота. По данным агентства «Автостат», в июне в России продали более 5000 новых LCV, что на 8% меньше, чем в июне 2025 года. При этом, кстати, июньский показатель считается относительным достижением с января по май. Ежемесячное снижение колебалось от 16 до 26%. Кстати, эксперты также отмечают, что это тенденция продолжится и в будущем. В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени этого года. После этого начнется поиск промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск этого препарата. Ну и стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила 8992 рубля, почти 9 тысяч с начала 2026 года. И стоимость увеличилась на почти 5% по сравнению с маем. Рост добавился практически на 0,71 базовых пунктов процента. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. Кстати, по их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты. 24% обеспечили мясо и птицы, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыба и морепродукты, а оставшиеся 5% распределили между сахаром, маслами, специями и другими продуктами. Ну и в России, друзья, с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей из материалов на ремонт по ОСАГО. Это, кстати, избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которые зачастую могло бы просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснил автоюрист Дмитрий Славанов. Он также напомнил о том, что есть важные изменения там. Теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки, о которых мы здесь говорили в программе «Утро» на Диалог FM. Сегодня на них рассчитывается лимит в 2% от стоимости запчастей. Расходы будут включаться в общую смету ремонта. Друзья, продолжаем. КПРФ выступила с инициативой сделать бессрочную господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предполагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке только тем лицам, у кого начинается с 1 января 2019 года родился второй ребенок, либо был усыновлен второй и последующий ребенок. Такой законопроект направлен на отзыв правительства, об этом сообщает газета.ру. Мера предусматривает также увеличение государственной выплаты на погашение ипотеки до 1 миллиона рублей для семей с детьми. Автор инициативы уверена, что это все поспособствует улучшению демографической ситуации и повышению доступности жилья для семей с детьми, а также усилению социальной защищенности граждан.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Глава Дагестана Федор Щукин прокомментировал восстановительные работы в районах Дагестана. По его словам, в обращении говорится о том, что он выразил признательность местным жителям, волонтерам и благотворительным организациям, которые вышли помогать восстанавливать инфраструктуру. Он также пообещал, будет сделано все, чтобы полноценно ликвидировать последствия стихии в самые кратчайшие сроки и оказать людям всю необходимую помощь в компенсации ущерба. Свет вернули в дома жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Подача возобновлена в полном объеме накануне. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Я, в свою очередь, напомню, что из-за подмыва берега горной реки обрушение породы на воздушной линии 35 кВт потребители остались без света на несколько дней. Сотрудники Дагэнерго оперативно установили новую и завершили монтаж проводов. Минтранс Дагестана отреагировал на публикацию об электричках по маршруту Махачкала-Хасаюрт. Я напомню, что на прошлой неделе в социальных сетях была размещена публикация о работе пригородного железнодорожного сообщения. Один из пассажиров спрашивал, нельзя ли увеличить количество поездов по данному направлению, потому что те, что уже курсируют, бывают переполненными. Ведомстве отметили, что на маршруте Хасаюрт-Махачкала пригородное железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. Его слова передают ТАСС. Он напомнил, что с января 2025 года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителями. С 1 марта 2026 года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, которые летят с любым взрослым, не обязательно с родителем, на одном бронировании. Но с 1 сентября россиянам первой и второй группой здоровья больше не потребуется получать отдельные медицинские заключения для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщает РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска теперь будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат также добавил, что с 1 сентября этого года главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады. Но Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу. В департаменте коммуникации ФНПР пояснили, что, согласно судебной практике, к уважительным причинам обычно относят срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, а также стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. При этом работник не должен просто пропускать подать, если он задерживается из-за очереди за топливом, необходимо предупредить работодателя и при необходимости предоставить подтверждающие документы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте. Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом

вскочил с кровати, а кто-то с утра пытается договориться с будильником. Спойлер, будильник опять, конечно, победил. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Я приветствую всех, кто уже за рулем, кто уже едет на работу, кто готовит свой первый кофе, а также тех, кто сейчас говорит: сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Начинайте, друзья, понедельник для этого подходит абсолютно идеально. Как всегда, мы вещаем на весь Дагестан, чтобы подарить вам хорошее настроение, интересные новости и заряд позитива на весь день. Ну что, начинаем?

Капитальный ремонт автодороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная, Крайновка на участке 66 по 81 километр выполнен на 30%. Об этом сообщает нам Минтранс Дагестана. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, который проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярских районов Дагестана. Трасса обеспечивает прямой выход на федеральную автодорогу Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала и ведет к заказнику федерального значения Аграханские, где обитают редкие и исчезающие виды животных. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Но стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Махачкалы продемонстрировал снижение по итогам июня текущего года. Согласно сведениям, которые опубликованы РБК «Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию, цена фиксировалась на отметке 127 тысяч рублей, что на почти 0,4% базисных пунктов ниже майского показателя. Максимальное падение за отчетный период отмечено в городе Сочи, где квадратный метр подешевел почти на 2%, опустившись до 296 тысяч рублей за квадратный метр. Власти Дагестана готовят к реализации очередной пакет объектов газового хозяйства. Об этом сообщили в региональном министерстве по земельным и имущественным отношениям. В текущем году на торги планируется выставить 66 объектов общей протяженностью 390 километров, которые находятся в собственности Дагестана. В ведомстве нам напомнили, что процесс передачи газораспределительной инфраструктуры ведется поэтапно. Еще в 2021 году в аренду компании «Газпром Межрегионгаз» были переданы сети длиной почти 5000 километров. Двумя годами позже, в 2023-м, структура «Газпром» газораспределения выкупила порядка 2000 километров.

0: километров коммуникации за 1,5 миллиарда рублей. Указанные объекты, расположенные на территории 20 муниципалитетов Дагестана, предлагается, что весь этот массив инфраструктуры в итоге будет передан в аренду группе компании «Газпром Межрегионгаз». Ну и 40 выпускников в Дагестане в этом году получили 100 баллов на ЕГЭ. Всего в республике сдано 44 экзамена на максимальный балл. Об этом сообщает министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Кроме того, 33 выпускника в Дагестане набрали 95 и более баллов. Эти цифры, по словам министра, говорят о том, что все больше учащихся Дагестана ориентируются на инженерные, медицинские, технические и IT-специалисты, которые сегодня востребованы экономикой нашей страны и Дагестана. Центральная избирательная комиссия нашей страны приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Делегация партии во главе с сопредседателем Александром Кудзаковым и Русланом Хвостовым представила их 12 июля. Пакет включает список федеральный из 263 кандидатов и список по одномандатным округам из 135 кандидатов. После этого все 11 политических объединений, которые планируют участвовать в парламентской кампании, представили документы в Центр избирком. Я напомню, что голосование в нашей стране пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным округам. И правительство предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет телеканал «Москва-24», такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Я в свою очередь напомню, что ранее президент нашей страны подписал закон, который с марта следующего года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. 18 населенных пунктов в 6 районах нашего Дагестана остаются без транспортного сообщения после ливневых дождей, которые прошли 8 июля. Об этом сообщает Минтранс нашего Дагестана. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Гунипском районе, где закрыты два участка дорог, в том числе трасса Гунип-Кумух, из-за разрушения подходов к мосту и оползней. Без сообщения остаются 10 населенных пунктов. Движение по временной схеме планируют открыть к вечеру завтрашнего дня. В Ртульском районе из-за размывов и камнепадов при на сообщение силами Джиных, Калиях и Мухах. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением сейчас тяжелой техники. Проезд по временной схеме обещают к 20:00 после завтрашнего дня. Ну и самый длинный срок восстановления в Унцукульском районе на участке Шамилькала, временный поселок, где продолжается размыв дорожного полотна после аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС. Движение по временной схеме здесь откроют не ранее 15 августа. Ну и в продолжении темы. В нашем регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах. В первые дни без транспортного сообщения оставался 101 населенный пункт нашего Дагестана. По состоянию накануне движение восстановлено на 19 участках, что позволило вернуть связь с 89 селами. Но в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали жалобы на работу пригородного железнодорожного сообщения, которое распространяется в соцсетях. Ключевые моменты по работе маршрутов Махачкала-Хасаюрт. Поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно на линии работают 6 составов по 6 вагонов в каждом. Вопрос увеличения еще одного 4-вагонного состава до 6 вагонов уже прорабатывается. Заполняемые согласно мониторингу от 1 июля поезда на линии Махачкала-Дербент перевозят в среднем 350 пассажиров при вместительности 586 мест. Локальная переполненность вагонов в летний период возможна только в пиковые часы выходных дней, тогда, когда поток отдыхающих резко возрастает. Продажа билетов. Информация о том, что пассажирам не выдают билеты, признана недостоверной. Проверка, проведенная Северокавказской пригородной пассажирской компанией на минувшей неделе, нарушений не выявила. Ну и на участие в международном форуме «Каспий» поступило более 6 тысяч заявок из 93 стран. В этом году мероприятие пройдет в Дербенте на базе парка «Патриот». Форум объединит 500 участников по 8 тематическим направлениям. Но Минпросвещение подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми, пишет об этом РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов. Детям до 7 лет советуют проводить с устройствами не более 2 часов. Школьникам до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам до 2. И почти 60% россиян страдают ожирением. Такие данные приводят ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, о наличии избыточного веса сообщили лишь 58 респондентов. У 40% из них наблюдается умеренное повышение ММТ. Еще 18% – значительное. Чаще всего оценки избыточного веса увеличиваются с возрастом респондентов. Больше всего от него страдают люди в возрасте 60 лет и старше. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Моторное масло за полгода подорожало на 15%. Двузначный рост цен отмечается и на другие расходники для ТО, сообщают аналитики, об этом компания Роско. Свечи прибавили к соотношению на 12%, технические жидкости на 11%. Собеседники Коммерсанта прогнозируют дальнейший рост цен из-за топливного кризиса. Тему продолжат мои коллеги.
1: В феврале замена масла и фильтров на сетевой станции техобслуживания седану обходилась в 10 тысяч рублей. В июне с тем же основным расходником турецкого производства уже 13 тысяч. Механические компоненты тоже дорожают, но не двузначными темпами. В сегменте расходников такая динамика наблюдалась несколько лет назад, отмечают эксперты дистрибьютора запчастей Роско. И рост касается не только импортных компонентов. Российское базовое масло также подорожало в закупке для производителей на треть, отмечает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
2: У некоторых производителей российских наблюдается дефицит базового масла. Соответственно, производители, которые производят масло в России, в том числе торговые компании нашей, достаточно существенное повышение цен. То есть вот эти цены, которые отпускные заводы, более 30% поднялись. В целом цены на них растут. Соответственно, производство масла, в частности, вот для нас производили, в том числе в Корее, резко выросли цены. В Корее, насколько я помню, тоже на 30% поднялись. Курс валюты имеет инерцию, и те колебания, которые были там в последнее время, оно в маржинальности торговых компаний обычно уже перезаложено.
1: Топливный кризис, инфляцию и проблемы с логистикой отрицать нельзя, но проблем с компонентами для производства в России нет, возражает руководитель технического отдела компании ЮПЭК Александр Сосновский.
3: В первую очередь на цену больше всего оказывает влияние именно логистика сейчас, потому что логистика очень сильно подскочила. Это общее дорожание, это не касается исключительно технической жидкости, это и запчастей, и в принципе товаров. Масла здесь не исключение, и я бы не сказал, что они дорожают больше. И российские, в первую очередь, масла еще сохраняют цену за счет того, что они сильно не зависят от иностранного сырья, а все-таки локализуют производство в России. У каждой компании свои поставщики, и у нас достаточно много вариативности выбора продуктов, разные логистические пути, включая пути, которые связаны с партнерами из Китая, с Турцией, с Арабскими Эмиратами.
1: Из-за топливного кризиса на маркетплейсах выросли цены на таблетки для снижения расхода топлива, а также присадки, повышающие октановое число. Как сообщали СМИ, в июне спрос на них вырос кратно. Аналитики компании Роско к осени прогнозируют дальнейший рост стоимости запчастей и расходников еще на 10-30%. Однако экономия на автомобильных комплектующих может обернуться покупкой контрафакта, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер.
4: Растет еще и работа, ну, потому что есть общая инфляция, есть большие затраты, и приходит к вам механик и говорит, да, я хочу больше зарплату, и моя квалификация позволяет это просить. Я вижу, как мои люди сталкиваются с контрафактом, потому что сегодня, закупая запчасти, мы каждую под микроскоп рассматриваем. Вы, как человек, можете все эти запчасти и масло купить самостоятельно. Все эти озоны, валбрисы и прочие продают вот этот весь мусор, и у вас создается впечатление, что фильтр ваш стоит 500 рублей. Вы не сможете его оценить экспертно, будет он работать или нет. Вот люди видят цену 500 рублей там и 3000. Они опаньки.
1: По данным аналитиков Фидсервис, по итогам первых 6 месяцев 2026 года средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей составил 13 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают рост с увеличением доли сложных ремонтов и застарения автопарка.
0: 13 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1871 году, именно 13 июля, в Лондоне впервые прошла выставка кошек. С тех пор кошки окончательно убедили, что мир крутится вокруг них. Владельцы кошек с этим, мне кажется, даже абсолютно и не спорят. В 1930 году стартовал первый чемпионат мира по футболу в Уругвае. Миллионы болельщиков с тех пор уверены, что именно их команда должна быть чемпионом. В 1985 году состоялся знаменитый благотворительный концерт Live Aid, который объединил музыкантов и миллионов зрителей по всему миру. Иногда музыка действительно способна объединять людей сильнее любых слов. А еще сегодня отмечается Международный день головоломки. Если с утра вы никак не можете найти ключи, очки или телефон, поздравляем, вы участвуете в этом празднике. Еще один факт. Статистика говорит, что понедельник многим кажется самым тяжелым днем недели, но это продолжается ровно до первой чашки хорошего кофе. История напоминает, каждый новый день – это шанс написать свою собственную главу, пусть даже она будет самой счастливой. С вами Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
6: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.
1: 13 июля 1871 года в Лондонском Хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно, что Хрустальный дворец для выставки выбрали не случайно. Это было одно из самых передовых зданий эпохи. Гигантское сооружение из стекла и металла – символ технического прогресса викторианской Англии. И вот среди этой архитектуры будущего чинно расхаживали пушистые участники, от изящных персов до крепких домашних любимцев. Особое внимание публики привлек тот самый дикий шотландский кот с одной лапой. Несмотря на увечья, он держался с удивительным достоинством, и многие зрители увидели в нем воплощение настоящего кошачьего характера, независимого и стойкого. А сам Гаррисон Уэлл подходил к судейству почти как к искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уэра о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет и сегодня.
6: Значимо, важно. Диалог.ФМ. Это день в истории.

0: Глава Дагестана Федор Щукин прокомментировал восстановительные работы в районах Дагестана. По его словам, в обращении говорится о том, что он выразил признательность местным жителям, волонтерам и благотворительным организациям, которые вышли помогать восстанавливать инфраструктуру. Он также пообещал, будет сделано все, чтобы полноценно ликвидировать последствия стихии в самые кратчайшие сроки и оказать людям всю необходимую помощь в компенсации ущерба. Свет вернули в дома жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Подача возобновлена в полном объеме накануне. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Я в свою очередь напомню, что из-за подмыва берега горной реки обрушение породы на воздушной линии 35 киловатт потребители остались без света на несколько дней. Сотрудники Дагэнерго оперативно установили новую и завершили монтаж проводов. Минтранс Дагестана отреагировал на публикацию об электричках по маршруту Махачкала-Хасавюрт. Я напомню, что на прошлой неделе в социальных сетях была размещена публикация о работе пригородного железнодорожного сообщения. Один из пассажиров спрашивал, нельзя ли увеличить количество поездов по данному направлению, потому что те, что уже курсируют, бывают переполненными. В ведомстве отметили, что на маршруте Хасавюрт-Махачкала пригородное железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. Его слова передают ТАСС. Он напомнил, что с января 2025 года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителями. С 1 марта 2026 года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, которые летят с любым взрослым, не обязательно с родителем, на одном бронировании. Но с 1 сентября россиянам первой и второй группой здоровья больше не потребуется получать отдельные медицинские заключения для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщает РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска теперь будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат также добавил, что с 1 сентября этого года главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады. Но Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу. В департаменте коммуникации ФНПР пояснили, что согласно судебной практике, к уважительным причинам обычно относят срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, а также стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. При этом работник не должен просто пропадать, если он задерживается из-за очереди за топливом, необходимо предупредить работодателя и при необходимости предоставить подтверждающие документы. Владельцы баров и пабов остались недовольны спросом на трансляции матчей чемпионата мира. Он оказался ниже, чем обычно во время соревнований. Тему продолжат мои коллеги.
1: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников Коммерсант ФМ, гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали Коммерсант ФМ, что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap & Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Хэрэтс Хэрэтс» Юлия Каныгина.
2: На матчах до 1/8 финала мы интересы болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матчей 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования, бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
1: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
3: Прошлый чемпионат мира по футболу было большая активность. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что времени всегда удобно, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитывал на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
1: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился Коммерсант ФМ, стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипниченко.
4: Перед потребителем встает вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 22 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 22 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
1: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
0: Тупо не хотят быть ЦО. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта рекрутеры. Управленцев настораживает высокий уровень ответственности и давление акционеров. Тему продолжат мои коллеги.
5: Позиция СИО стала практически расстрельной. Рисков больше, чем возможностей. Управленцев теперь меняют каждые 2-3 года, при этом растет число судебных дел против них. С директоров компании за последние полтора года российские суды взыскали более 32,5 миллиардов рублей, посчитали юристы НЭРа. Собственники бизнеса хотят больше, чем могут сделать топы. Отсюда меняется подход к карьере, замечает управляющий партнер The Edgers Роман Тышковский.
6: У нас очень низкая толерантность в стране к ошибкам, особенно в бизнес-среде. Поэтому у нас такая частая смена SEO. Многие не готовы. Не идут на позицию не те, кто сейчас SEO, а те, кто является на позиции SEO-1 или SEO-2, когда им предлагают продвинуться, они не идут. А те, кто хотят, не соответствуют ожиданиям нанимающих. Очень сложно в текущих реалиях найти человека, который четко скажет, куда идти, как идти, с помощью каких ресурсов мы туда придем.
5: Гендиректор, по мнению акционеров, должен работать в режиме осьминога, взаимодействовать с командой, заниматься цифровой трансформацией бизнеса, отвечать за операционку партнеров, контрагентов и обеспечивать прибыль, а еще быть публичным, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
7: Риск ответственности повышается, связано и с требованиями фискальных органов, и со сложным бизнес-контекстом. Даже за этот год два случая сходу помним, когда сильный кандидат на позицию генерального в итоге отказывался, боялся определенных рисков. Все закончилось хорошо, он сейчас советник, но это такое временное решение. Думаю, это движение сохранится. Многие сейчас начали уже планировать и свою карьеру, и серьезно относиться к рискам, которые любая позиция может им принести. Особенно после того, как будут появляться публичные случаи, когда люди спустя годы становились фигурантами уголовного дела за какую-то сделку, например, 4, 5, 6 лет назад.
5: Давление на топов выше, а вот рост зарплат, напротив, замедлился, отмечает управляющий партнер компании «Регрупп» Оксана Морсина.
8: Зарплаты последние два года перестали так бурно расти. Максимум, что мы можем увидеть, индексация на инфляцию, то есть в пределах, не знаю, 7,5-9%. Ну что вот еще интересно, делали собственное исследование если смотреть на всех SEO вместе, то больше 50% это SEO, промотированные изнутри организации. Рисков и так слишком много. И, может быть, таким образом акционер пытается эти риски захеджировать.
5: Вырастет SEO внутри команды дешевле, чем нанять со стороны. Собственники бизнеса экономят на этом 20-30%, а свой гендиректор замотивирован на опционы, долю в компании. Только вот не всем нужна такая траектория, подчеркивает партнер и директор по развитию сервиса HR-Link Дмитрий Махлин.
9: Прошла эпоха, чем выше, тем лучше молодые топ-менеджеры. Сейчас стремятся скорее к поиску счастья глобального. Так, 8 из 10 топ-менеджеров, с кем общаюсь, не хотят становиться генеральными директорами. Это ведет к тому, что ломается вот эта классическая траектория, когда фаундер выстраивает компанию, отдает ее SEO. Зачастую акционерам придется самим продолжать занимать эту позицию, пытаться вырастить внутри компании, потому что нанять все сложнее и сложнее.
5: Но сотрудники, как показывают социальные опросы, не рвутся в гендиректора. Это уже общемировой тренд. Российская статистика опережает, например, американскую. По данным сервиса Работа.ру, только 22% россиян хотели бы стать руководителем своей компании. При этом почти половина респондентов вообще не стремятся к этой должности.
0: Норвежский тролль Дэвид Бекхэм в каждой второй рекламе тренерская команда из Белого дома. Тему продолжат мои коллеги, чем же чемпионат мира создает эпизоды.
10: Изначально игроков Мундиаля планировалось сделать более заметными с помощью цвета. Еще в 24-м главным трендом текущего года признали неоновый розовый. В итоге почти каждый второй футболист на поле оказался в малиновых бутсах. Благо на выручку пришла фантазия интернет-пользователей. Одним из громких мемов Мундиаля стал капитан французской сборной Килиан Мбаппе в генеральском кителе. Даже оформив дубль в ворота Сенегала, с трибун развивался баннер с Мбаппе диктатором. Но это только подогревает интерес к чемпионату мира, считает президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
11: С точки зрения, что именно проходит Мундиаль, оно разгоняет, потому что интерес к чемпионату мира низкий в России. У меня огромное количество знакомых, которые футбольные фанаты, но я еще ни одного матча не смотрел. Да, огромное количество мужского населения по ночам не спит, приходит на работу не выспанный, там много смотрят. Плюс надо учитывать, что поколение взрослеет, и сейчас цифровое поколение, где вот эти все коротенькие видео в соцсетях, мемы и все прочее, это более эффективный механизм даже продвижения, чем федеральные каналы.
10: Завершился внезапно и Дэвид Бекхэм. Лучшего кандидата для рекламных коллабораций Мундиаля не найти. Подумали почти все крупные бренды, и в итоге он оказался лицом почти каждой второй рекламы. Скрыться от него не удалось никому, но для самих компаний это жирный минус, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
12: Конечно, это будет бить по эффективности бренда. Лучше покажет результаты так, которая либо А была первая, либо Б, которая попала в такой самый эмоциональный момент, там крутилась, условно говоря, когда какой-то ключевой гол забили, либо те, кто сделает что-то максимально креативное, что всех отличит. То есть здесь основная штука – это создавать эмоции, создавать какие-то забавные, интересные ассоциации. Тогда это будет работать, и можно вот эту баннерную слепоту перебивать.
10: Но настоящей звездой этого чемпионата стал норвежец Эрлинг Холланд. В соцсетях и медиа сотни хайлайтов, мемов, пародий и даже мультфильмов о футболисте с миллионами просмотров. При этом один из лучших форвардов мира смеется над собой вместе с болельщиками. Но одну только мемность в кассу не положишь, отмечает эксперт в спортивном бизнесе, маркетинге и автор телеграм-канала «Про деньги в спорте» Андрей Симонович.
13: Это абсолютно готовый коммерческий актив. Он уже практически топ-звезда. И все эти текущие мемы делают его, ну, знаю, более человечным, более близким к аудитории. Это также однозначно можно использовать там и в рекламе, и в компаниях, в роликах. Понятно, что если твой клуб подписан, не знаю, Adidas'ом, то ты вряд ли будешь Nike рекламировать. Но в среднем по больнице это не является каким-то камнем преткновения. Здесь скорее бренды, которые совпадают с образом спортсмена.
10: Чего не скажешь о другом кейсе внезапной народной любви. Вратаре сборной Кабо-Верде Вазинье. После матча против Испании на бабулю в бутсах подписались больше 7 миллионов человек. А несколько клубов, в том числе Интер Майами, стали изучать возможность подписания с ним контракта. Продолжает Андрей Симонович.
13: Человек через 30 минут после первого матча Вазинье с Испанией, когда еще вообще ничего не возникло, никакого хайпа, он отписался агенту Лазине и предложил ему сделку. По-моему, 15 тысяч долларов, там реклама на китайскую аудиторию. На следующее утро агент ответил, что да, но так как у нас уже много запросов, стоимость 500 000. Дальше начали согласовывать какие-то детали, и человек перестал просто отвечать. Все. То есть как Лазине начал набирать миллионы подписчиков, все, просто перестал отвечать, потому что ну, просто цены уже абсолютно другие.
10: Но окно возможностей у добрых голливудских историй небольшое, отмечает футбольный функционер, экс-директор Калининградской Балтики Тимур Липсая.
14: Ему 40 лет, то есть окончание карьеры уже должно было бы случиться. Ну, может быть, на год не с точки зрения спортивного результата, а ради хайпа куда-то и позовут. Но его спортивная карьера никогда до этого не была великой, мягко говоря. И уже точно не будет, исходя из его возраста. Думаю, что он пока сам не понимает, что вот с этим бывшим на него вниманием делать. Но, я думаю, очень быстро наймет какого-нибудь рекламного менеджера, который этим займется.
10: Не обделили вниманием фанаты и Дональда Трампа, который в этот раз взял судьбу американцев в свои руки. Ярче загорелась звезда и бразильского арбитра Вилтона Сампайо, который во время матча между ЮАР и Мексикой всех запутал своим ломаным английским. Но «Let me speak from my heart» — это уже провечное.
0: О погоде в Махачкале, друзья, давайте поговорим сейчас. В Махачкале за окном плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31 градуса. Легкий ветер с Каспийского моря, ясная погода, без осадков. Не забывайте пить больше воды, беречь себя от полуденного солнца и находить время для отдыха. Пусть эта неделя начнется с хороших новостей, добрых встреч и приятных событий. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро начинается здесь.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись неоготика и неоренессанс. Смелое решение для Нидерландов конца XIX века. Сегодня Рейксмузеум – это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства. В его залах можно увидеть шедевры Рембрандта, Франса Халса и других великих голландских мастеров. Особое место занимает «Ночной дозор» Рембрандта. Это картина, ради которой в свое время даже перестроили один из залов. Рейксмузеум прошел через реставрации и масштабные реконструкции, но неизменно остается точкой притяжения для ценителей искусства со всего света. И все это берет свое начало с того самого дня, 13 июля 1885 года. За более чем столетнюю историю музей не только сохранил наследие Золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейксмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
8: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Российский фондовый рынок бьет один из антирекордов за другим. Накануне, во вторник, российский фондовый рынок бьет один рекорд за другим. Например, на прошлом вторнике индекс Мосбиржи спустился к 2000 базисных пунктов. Это ниже уровня. Тему продолжат мои коллеги.
1: Снижение рынка продолжается с середины марта. Индекс гособлигаций с 18 июня упал более чем на 5%. Ситуацию с ОФЗ хорошо объясняет советский анекдот, подмечает экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч» Дмитрий Прокофьев.
2: Глава Московского государственного политического управления товарищ Ботий пригласил московских непманов и сказал им, а что же, говорит, вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабочий крестьянский власть гарантирует сохранность вкладов, а непманы говорят, да мы, гражданин начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?
1: Хотя доходности, наоборот, растут. Ставки по ОФЗ сейчас выше 16%. Но доверие это не внушает, продолжает Дмитрий Прокофьев.
3: В том-то и дело, что высокая доходность по облигациям растет тогда, когда у вас растут проблемы на рынке. Ситуация с дефицитом бюджета сложная. Правительству будут нужны деньги еще. Кто-то, кто знает, как дальше будет разворачиваться ситуация, скупаясь сейчас эти подешевевшие облигации, имеет шанс разбогатеть. Но кто эти люди, нам тоже сейчас сказать невозможно.
1: Эксперты пытаются найти причины шатания рынка в геополитике и в том, как тают надежды на снижение ключевой ставки, пока нарастает кризис топлива, который подгоняет инфляцию. Впрочем, двигают рынок явно не частные инвесторы, отмечает директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков.
4: У отдельных физлиц нету таких объемов предложения ценных бумаг. Присутствует наличие крупных продавцов, о которых, видимо, рынок мало догадывается.
1: Что касается рынка облигаций, в текущих условиях, когда Минфин продолжает активно занимать, есть вероятность, что этот инструмент также становится рискованным, продолжает Ярослав Кабаков.
4: Ставка 14-25, доходность облигаций 15-16%. Среднесрочные, долгосрочные. Это ненормальная ситуация. Если трактовать в чистом виде эту ситуацию, это говорит о том, что рынок, инвестор не верит в долгосрочную историю снижения ставки. То есть накладывается либо более существенный геополитический риск, либо что.
1: При растущем дефиците бюджета в июне Минфин разместил 4-летние бонды с доходностью почти в 15% суммарно на 10 миллиардов рублей. Всего в третьем квартале правительство планирует привлечь 1,5 триллиона за счет заемных средств. Инвесторам нужно быть крайне осторожными при выборе ценных бумаг, отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций Инвестбанка Синара Александр Афонин.
5: Про ОФЗ тут доходности по большому счету в боковом тренде находились и расти начали после июньского заседания. У Минфина растут процентные расходы. То есть сейчас занимать все дороже и дороже с каждым днем. У эмитентов, у компаний аналогичная ситуация. Плюс ко всему еще у многих снижаются продажи. В целом растет объем и количество дефолтов. И в общем целом, да, риски растут.
1: На этом фоне многим кажется, что безопаснее просто уйти в кэш, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: На рынке сейчас таких вот безопасных активов, ну кроме валюты, рублей, да, фактически, наверное, нет. По крайней мере, в ближайшую неделю падение акций продолжится, могут затронуть, конечно, в том числе даже бумаги с плавающим купоном. Теоретически в золоте еще можно находиться.
1: Во вторник Минфин уже во второй раз за месяц отказывается от аукционов ОФЗ. Министерство ждет, пока рынок стабилизируется.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Капитальный ремонт автодороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная, Крайновка на участке 66 по 81 километр выполнен на 30%. Об этом сообщает нам Минтранс Дагестана. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, который проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярских районов Дагестана. Трасса обеспечивает прямой выход на федеральную автодорогу Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала и ведет к заказнику федерального значения Агроханские, где обитают редкие исчезающие виды животных. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Но стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Махачкалы продемонстрировала снижение по итогам июня текущего года. Согласно исследованиям, которые опубликованы РБК «Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию, цена фиксировалась на отметке 127 тысяч рублей, что на почти 0,4% базисных пунктов ниже майского показателя. Максимальное падение за отчетный период отмечено в городе Сочи, где квадратный метр подешевел почти на 2%, опустившись до 296 тысяч рублей за квадрат. Метр. Власти Дагестана готовят к реализации очередной пакет объектов газового хозяйства. Об этом сообщили в региональном министерстве по земельным и имущественным отношениям. В текущем году на торги планируется выставить 66 объектов общей протяженностью 390 километров, которые находятся в собственности Дагестана. В ведомстве нам напомнили, что процесс передачи газораспределительной инфраструктуры ведется поэтапно. Еще в 2021 году в аренду компании «Газпром Межрегионгаз» были переданы сети длиной почти 5000 километров. Двумя годами позже, в 2023-м, структура «Газпром» газораспределения выкупила порядка 2000 километров коммуникации за 1,5 миллиарда рублей. Указанные объекты, расположенные на территории 20 муниципалитетов Дагестана, предлагается, что весь этот массив инфраструктуры в итоге будет передан в аренду группе компании «Газпром Межрегионгаз». Ну и 40 выпускников в Дагестане в этом году получили 100 баллов на ЕГЭ. Всего в республике сдано 44 экзамена на максимальный балл. Об этом сообщает министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Кроме того, 33 выпускника в Дагестане набрали 95 и более баллов. Эти цифры, по словам министра, говорят о том, что все больше учащихся Дагестана ориентируются на инженерные, медицинские, технические и IT-специалисты, которые сегодня востребованы экономикой нашей страны и Дагестана. Центральная избирательная комиссия нашей страны приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Делегация партии во главе с сопредседателем Александром Кудзаковым и Русланом Хвостовым представила их 12 июля. Пакет включает список федеральный из 263 кандидатов и список по одномандатным округам из 135 кандидатов. После этого все 11 политических объединений, которые планируют участвовать в парламентской кампании, представили документы в Центр избирком. Я напомню, что голосование в нашей стране пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным округам. Ну и правительство предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет телеканал «Москва-24», такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Я, в свою очередь, напомню, что ранее президент нашей страны подписал закон, который с марта следующего года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим. Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 13 июля, сегодня понедельник. Новая неделя уже стучится в дверь. Кто-то сегодня бодро вскочил с кровати, а кто-то с утра пытается договориться с будильником. Спойлер, будильник опять, конечно, победил. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Я приветствую всех, кто уже за рулем, кто уже едет на работу, кто готовит свой первый кофе, а также тех, кто сейчас говорит: с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Начинайте, друзья, понедельник для этого подходит абсолютно идеально. Как всегда, мы вещаем на весь Дагестан, чтобы подарить вам хорошее настроение, интересные новости и заряд позитива на весь день. Ну что, начинаем?

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Кабинет министров России расширил 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает газета.ру. К существующему списку добавили альбумин человека, желатин, ацикловир, лидокаин и тетрациклин. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Друзья, Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основных основ развития и процветания нашей страны. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер-министр заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Кроме того, Мишустин напомнил, что в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. В нескольких регионах России изучают возможность вести продажи бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали. И напомню, что в Орловской области, мы об этом говорили пару недель назад. Сейчас систему тестируют и готовят запуск в 5 субъектах страны, об этом сообщает газета.ру. Такой формат практически утвердили уже в Липецкой области. В субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры, это 0, 2, 4, 6 и 8, заправляться будут по четным дням, а нечетными 1, 3, 5, 7 и 9 по нечетным. На одну машину, я напомню, что будет разрешено не более 30 литров. Следующий опыт – это Орловской области могут принять Нижегородская, Тамбовская, Ярославские и Ивановские области. Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Это следует из проекта приказа Минпросвещения нашей страны. Я напомню, что ранее программа по «Основам безопасности» была модульной. Школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает вести обязательные курсы, об этом сообщает парламентская газета. Уроки хотят вести для 5-х и 9-х классов. Занятия планируется проводить в практикоориентированном формате. Друзья, 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Такие данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений, возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. В России хотят ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на саппорте в кратер вулкана россиянин получил осколочный перелом бедра. Об этом заявил Невс.ру и об этом рассказал сенатор от КПРФ Айрат Гибадинов. Кстати, по ее словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы. Я напомню,

0: что ЧП на Камчатке с покалеченным россиянам показывает, что рынок экстремального туризма развивается быстрее, чем их регулирование. В Думе предложили сократить суточные дежурства врачей до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок или переутомления. Об этом сообщает news.ru. Кстати, большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены. Опрос сервиса «Справочник врача» показал широкую картину. 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может влиять на качество работы. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета социальных сетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимость провести серьезный анализ этого вопроса. Об этом сообщает РБК. Кстати, по мнению Валерия Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какого возраста. А что может быть, наоборот, даже полезным? Из какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они нужны? Я напомню, что ранее Великобритания и страны некоторые в Европе, такие как Норвегия и Швеция, ввели также полный запрет на соцсети и регистрацию лицам, которые не достигли 16 лет. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в палату парламента законопроект, который предполагает расширение возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья. Документы есть в электронной думской базе. Инициатива предлагает дополнить закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Документ в случае утверждения позволит использовать средства материнского капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья. В пояснительной записке указано, что законопроект устанавливает четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Принятие законопроекта, по мнению авторов законопроекта, позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требует или невозможно, а улучшить ситуацию можно только за счет ремонта имеющегося жилья. Содержание отдельных школьных предметов будет уточнение с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурок. По его словам, в программе по литературе обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. При этом базовый перечень классики остается неизменным. В основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Мурок также отметил, что по данным просвещения, более 80% школ нашей страны уже подтвердили готовность к внедрению новых модулей за счет корректировки учебных планов. Ну и, друзья, около 90% населения мира сможет увидеть надвигающийся на Землю астероид Апофис. Об этом проинформировал онлайн-издание space.com. Тем не менее, как указано в публикации, фактический успех наблюдения будет в большой степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения. Астероид предстанет на земном небе в виде небольшой светящейся точки. За примерно одну минуту она сместится на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков, ранее рассказал «Известиям», что астероид Апофис приблизится к Земле на минимальное расстояние, однако вероятность его столкновения с нашей планетой остается очень низкой. По словам, небесное тело пройдет на расстоянии менее 40 тысяч километров от поверхности планеты, что считается вообще редким явлением. Ну и, друзья, аномальный зной накрыл не только континент Европы, но и отдельные центральные части Азии, где столбики термометров давно преодолели отметку в 40 градусов. Это констатировало экспертное сообщество ВОЗ. Кстати, по оценкам специалистов, многие европейские государства оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. По данным директора региональной структуры ВОЗ Ханса Клюге, почти у половины стран региона полностью отсутствуют национальные планы действий по снижению рисков для здоровья населения во время экстремальной жары. Кроме того, он настаивает на том, что подобные стратегии жизненно необходимы каждому государству. Об этом сообщается в российской газете. Друзья, интересная новость. 80-летний Виорил Пентилеску стал самым возрастным абитуриентом в Румынии. Подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Мужчина, 87 лет, намерен пройти обучение по специализации биология на факультете сельскохозяйственных наук. Пентилеску уверен, что пойти учиться – это лучше, чем просто лежать и спать дома. Об этом передают РИА Новости. Я напомню, что Румыния уже не первый год переживает бум серебряного студенчества, куда этим летом диплом магистра в области исследований получил уже 89-летний бывший мэр города Куджир. Абсолютным же рекордсменом остается Амалия Сусана Туша, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию. Марин Ле Пен намерена стать президентом Франции. Об этом лидер национального объединения Франции заявила на специальной пресс-конференции. Я напомню, что еще 7 июля суд признал ее виновной по делу о фиктивных рабочих местах в Европарламенте. Приговор смягчили. 3 года лишения свободы, 1 под электронным браслетом, 2 условно. При этом лидер французских правых может баллотироваться и в 2027 году. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Европа постепенно сворачивается с левого курса. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Ситуация во Франции очень сильно напоминает Америку накануне президентских выборов 2024 года. Против Дональда Трампа выдвинули 91 уголовное обвинение в рамках 4 отдельных судебных процессов. Перечислить все, что ему вменялось, крайне затруднительно по причине нехватки времени. Что касается Марин Ле Пен, то ее осудили за системное правонарушение по делу о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. По версии следствия, лидер национального объединения нарушала закон аж 11 лет. По общепринятой практике, любое преследование перспективных политиков серьезно добавляет им баллы к рейтингу. Гонимых везде не то чтобы любят, но всячески сочувствуют им. Тем более, что в совпадение мало кто верит. Понятно, что те, кто борется за власть, далеко не ангелы. Но политическое преследование с целью избавиться от конкурента легко прослеживается. Как известно, Трамп в итоге выборы выиграл, причем с весомым преимуществом. У партии Марин Ле Пен также высокие шансы. Лидер французских правых сообщила, что пойдет таки на президентские выборы в тандеме с соратником и фактическим преемником Жорданом Барделла. Возможно, она впоследствии снимет свою кандидатуру в его пользу. В любом случае, интрига живет, и так называемым макронистам, сторонникам действующего главы государства, будет явно сейчас непросто. Так же, как и многочисленным левым. Главный вопрос звучит так. Какова вероятность, что Европа в целом все-таки прекратит строить коммунизм и перейдет в категорию нормальности? Конечно, нынешние правые далеко не идеальны. Особенно в Германии, где партия «Альтернатива» для Германии с очень спорной репутацией и идеологией бьет рекорды популярности. Но, может быть, центристы сделают соответствующие выводы и отойдут от далеких от реальности идей хотя бы минимально? Возможно, но лучше от этого не станет. По крайней мере, сразу. Есть прогнозы, что царство левых сменится разбродом и шатаниями, вечными противоречиями и бесконечными выборами. Общество лишилось стержня. Поиск новой объединительной идеи явно займет определенное время. И всякое в этот период может случиться. А пока налицо явный реванш Реджепа Тайипа Эрдогана, которого ревнители ценностей, свободы и демократии какие-то 5-10 лет тому назад всячески критиковали за нарушение прав человека и по пране свобод не пускали в Евросоюз. Теперь европейцы съезжаются в Анкару на саммит НАТО и не жалеют теплых слов в адрес хозяина мероприятия. Ценности, получается, теперь вторичные, когда у Турции есть сильная армия и возможность защитить Старый Свет, который категорически не хочет воевать и которого правый президент Дональд Трамп грозит оставить без поддержки в трудную минуту.
0: О погоде в Махачкале. Друзья, давайте поговорим сейчас в Махачкале за окном. Плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31 градуса. Легкий ветер с Каспийского моря. Ясная погода, без осадков. Не забывайте пить больше воды, беречь себя от полуденного солнца и находить время для отдыха. Пусть эта неделя начнется с хороших новостей, добрых встреч и приятных событий. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля. Об этом и не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РанХикс Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Правительство ввело особый порядок работы энергетики в приграничных и исторических регионах из-за обстрелов и диверсий. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. О нем, кстати, сообщает парламентская газета. Мы, коллектив Диалог FM, с ним знакомились. Документ там, кстати, предусматривает создание особых зон с упрощенным порядком оплаты за электроэнергию. Также не будет начисляться пени за период с октября 2023 года по апрель 2025 года. Ну и, друзья, продолжаем утро. В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи. Об этом сообщает The Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок – жилые кварталы 4 века. Базилика, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными запалами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, предметы для кухни, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Константина II, а также примерно 200 фрагментов керамики с надписями. Кстати, еще на объекте обнаружили 18 древних гробниц. Друзья, Минпромторг прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Кстати, по словам министра, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В частности, в нашей стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику. Я напомню, что утильсбор – это единовременный платеж для производителей-импортеров, которые они обязаны уплачивать за каждый произведенный или везенный на территорию страны транспорт. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативой выступил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. Он, кстати, считает, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. По словам депутата, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка дополнительных вступительным испытаниям, например, требует посещения подготовительных курсов. Если инициативу все-таки примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ, говорится в статье. При этом крупные университеты могут сохранить с дополнительными вступительными испытаниями на направлениях, где требуется проверка специальных навыков. Друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Стало известно о приостановке выдачи Словакии шенгенских виз туристам из нашей страны. Оформить документы на въезд в страну в июле-августе смогут только спортсмены. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, здесь аннулируют все записи. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивались записи. Но в индийском Дели, это столица, открылся первый полноценный женский полицейский участок. Он будет расследовать преступления против женщин и детей, включая домашнее насилие, преследование в домогательствах. В участке также работают консультационные центры. Там будут помогать женщинам в семейных и брачных конфликтах, а уголовные жалобы оперативно расследовать. Об этом пишет «Московский комсомолец». В Роспотребнадзоре перечислили регионы с максимальной заболеваемостью корью. В прошлом году самые высокие показатели были зафиксированы у нас в Дагестане, в Томской области и в Москве. В целом по стране отмечается снижение числа заразившихся. Как пишет ТАСС, пик заболеваемости пришелся на 2024 год. У удаленки нет недостатков, уверен каждый четвертый работающий дистанционно россиянин. Это показал опрос сервиса Superjob. Кстати, главным преимуществом работы из дома остается возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет. Ее, кстати, назвали 55% опрошенных. На втором месте из экономии на транспортных расходах или организация питания. Возможность получить свободное время вместо дороги и работы на обратно появится только у 32%. Вернее, им это нравится. 3 из 10 ценят возможность работать удаленно из-за меньшего число отвлекающих факторов по сравнению с офисом. Также в числе плюсов меньше стресса, больше времени на семью и возможность брать подработки.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
2: Андрей Мельниченко. номер 8 в рейтинге миллиардеров РФ, опубликовал статью в британском журнале «Экономист» с говорящим названием «Почему развал России вреден для мира». Ну, можно перевести по-другому, но смысл тот же. Предприниматель описал 4 сценария будущего страны, которые обсуждаются на Западе. Но в основном они все негативные. Пересказывать публикацию уже не имеет смысла. Каждый желающий может ознакомиться с текстом самостоятельно. Общий посыл содержится в заголовке. Если западный мир добивается ослабления или того хуже развала Российской Федерации, так это напрасно. Он, Запад, первым же об этом и пожалеет. Ибо хаос на 1/6 части суши, да еще и в государстве с ядерным оружием, приведет к хаосу мировому. И мало не покажется никому. Нельзя сказать, что этот тезис подкупает своей новизной. Считается, что именно этого и боится просвещенный и толерантный Запад. Так что здесь в точку. При этом нужно сделать маленькое отступление. Андрей Игоревич Мельниченко долгое время проживал в Швейцарии, однако после известных событий попал под западные санкции и переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Но в России бывает часто. Весной текущего года господин Мельниченко удостоен почетной грамоты президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. При этом так может показаться, что главное в откровениях бизнесмена – это даже не само эссе, а интервью к нему. Там предприниматель, в частности, рассказывает о закрытой встрече с Владимиром Путиным в Кремле в ночь на 28 мая 2025 года. Там много всяких интересных деталей, но главное, что под влиянием происходящих событий олигарх как бы раскаялся. Признал, что, как и многие коллеги, заблуждался. Нельзя зарабатывать в России, а жить где-то за границей в комфорте. И, судя по всему, Западом он разочарован. Можно так предположить, что Андрей Мельниченко заслужил нечто большее, чем почетная грамота. Олигарх, по сути, сформулировал кодекс образцового российского капиталиста, патриота новой формации. Своим примером он наглядно указал элитам, что нужно сделать, чтобы в России жить хорошо и избежать каких-либо претензий со стороны властей и правоохранительной системы. К этому логично добавить, что кроме идеологической составляющей и правильных формулировок, нужно быть готовым помочь государству в трудную минуту. Почему статья вышла на Западе? Потому что именно там по-прежнему остаются многие крупные бизнесмены из РФ. Или они не хотят терять связь с той жизнью. Не нужно ни о чем жалеть. Берите, господа, пример с Мельниченко. Это во-первых. А во-вторых, западные правительства также должны понять, что российский бизнес с пути истинного не свернуть. Единственное, что можно насчет всего сказанного заметить, желательно, чтобы кодекс образцового бизнесмена-патриота соблюдался бы искренне, а не формально, с понятными целями – сохранять и приумножать капиталы.
1: Власти Евросоюза отложат до 2027 года введение новой электронной системы пограничного контроля из-за частых сбоев и хаоса на границе, пишет британская Financial Times. Электронная система саморегистрации плохо показала себя в работе из-за частых неполадок и медленного внедрения второго элемента пограничного контроля, то бишь системы въезда и выезда. Все это привело к очередям в ряде аэропортов и наземных КПП, отмечает британская газета. Ну и каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпуска. Это выяснили аналитики Superjob. Сообщается, что на сайте сервиса такие ситуации бывают частые. В случае разногласий 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин. Лишь 2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графиков отпусков у них на работе не бывает. Ну и, друзья, в России стоимость авторемонта за 6 месяцев этого года в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета.ру, и ей рассказали в сети автосервиса «Фитсервис». Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобиля по итогам 6 месяцев составил 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, что владельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов визита внутри меняется. В первом полугодии полугодии этого года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%. Рост цен на автозапчасти в зависимости от категории по итогам периода составил 10-15%. Расходники для технического обслуживания и мелкого ремонта прибавили 15%. Лидеры подорожания – техжидкости. А редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 25%, отметили в организации.
0: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
1: 13 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1871 году, именно 13 июля, в Лондоне впервые прошла выставка кошек. С тех пор кошки окончательно убедили, что мир крутится вокруг них. Владельцы кошек с этим, мне кажется, даже абсолютно и не спорят. В 1930 году стартовал первый чемпионат мира по футболу в Уругвае. Миллионы болельщиков с тех пор уверены, что именно их команда должна быть чемпионом. В 1985 году состоялся знаменитый благотворительный концерт Live Aid, который объединил музыкантов и миллионов зрителей по всему миру. Иногда музыка действительно способна объединять людей сильнее любых слов. А еще сегодня отмечается Международный день головоломки. Если с утра вы никак не можете найти ключи, очки или телефон, поздравляем, вы участвуете в этом празднике. Еще один факт. Статистика говорит, что понедельник многим кажется самым тяжелым днем недели, но это продолжается ровно до первой чашки хорошего кофе. История напоминает, каждый новый день – это шанс написать свою собственную главу, пусть даже она будет самой счастливой. С вами Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова. Поскольку 9 числа нам больше не поступило ни одной заявки от партии на проведение съезда, будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. И в заключении выпуска. Посещаемость продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизилась на 10%, об этом пишет «Коммерсант». В алкомаркетах и табачных лавках падение оказалось еще заметнее – 14%. Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востыков объяснил это более рациональным подходом покупателей к тратам. По его словам, потребители реже совершают импульсивные покупки и чаще выбирают магазины эконом-класса. Оборот продуктовых магазинов у дома в январе-июне снизился на 2% год к году. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и правление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам, которым туроператоры и турагенты отказывают возвращать деньги за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в адрес управления поступает обращение потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств из-за отмены поездок на фоне сложившейся обстановки. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и законом о защите прав потребителей. Для этого необходимо направить в управление Роспотребнадзора письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора. В Госдуме предложили разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей в возрасте до 3 лет специализированными продуктами питания. Обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, об этом сообщает ТАСС. В документе предлагается создать единую систему бесплатного и комплексного обеспечения детей раннего возраста специализированным детским питанием. В качестве альтернативы предложено установить максимальные федеральные гарантии такой поддержки. По мнению, кстати, парламентариев, регионы могли бы предоставить помощь как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, размер которых соответствовал бы фактической стоимости полноценного питания ребенка. Сейчас обеспечение детей специализированными продуктами питания относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Ну и в Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед. Да, приготовленный из воды неизвестного происхождения. По словам экспертов с Роспотребнадзора, такой лед может содержать инфекции. Поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды за рубежом, в которой могут находиться возбудители инфекции, употребление некачественной воды за рубежом, а также льда, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими заболеваниями. В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. В прошлом году чаще всего специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирских областей. Их средний возраст от 30 до 40 лет. У большинства из детей, об этом пишет Афиша Дейли. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Рынок легких коммерческих автомобилей в России начал восстанавливаться, но пока не достиг полноценного разворота. По данным агентства «Автостат», в июне в России продали более 5000 новых LCV, что на 8% меньше, чем в июне 2025 года. При этом, кстати, июньский показатель считается относительным достижением с января по май. Ежемесячное снижение колебалось от 16 до 26%. Кстати, эксперты также отмечают, что это тенденция продолжится и в будущем. В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени этого года. После этого начнется поиск промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск этого препарата. Ну и стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня составила 8 992 рубля, почти 9 тысяч с начала 2026 года. И стоимость увеличилась на почти 5% по сравнению с маем. Рост добавился практически на 0,71 базисных пунктов процента. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. Кстати, по их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты. 24% обеспечили мясо и птицы, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыба и морепродукты, а оставшиеся 5% распределили между сахаром, маслами, специями и другими продуктами. Ну и в России, друзья, с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей из материалов на ремонт по ОСАГО. Это, кстати, избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которые зачастую могло бы просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснил автоюрист Дмитрий Слованов. Он также напомнил о том, что есть важные изменения там. Теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки, о которых мы здесь говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня на них рассчитывается лимит в 2% от стоимости запчастей. Расходы будут включаться в общую смету ремонта. Друзья, продолжаем. КПРФ выступила с инициативой сделать бессрочную господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предполагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке только тем лицам, у кого начинается с 1 января 2019 года родился второй ребенок, либо был усыновлен второй и последующий ребенок. Такой законопроект направлен на отзыв правительства, об этом сообщает газета.ру. Мера предусматривает также увеличение государственной выплаты на погашение ипотеки до 1 миллиона рублей для семей с детьми. Авторы инициативы уверены, что это все поспособствует улучшению демографической ситуации и повышению доступности жилья для семей с детьми, а также усилению социальной защищенности граждан.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом британской рок-группы Queen, пластинка с которой началась история одного из самых ярких музыкальных коллективов 20 века. Запись велась в Лондоне при участии продюсеров Джона Энтони и Роя Томаса Бейкера. В альбом вошли композиции, созданные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В них уже угадывался фирменный стиль группы, мощная энергетика рока, сложная вокальная гармония и смелые музыкальные решения. Хотя поначалу альбом не снискал оглушительного коммерческого успеха, он заложил основу будущего триумфа Queen. Уже в нем проявилось то уникальное сочетание театральности и рока, которое позже покорило миллионы слушателей по всему миру. Сегодня дебютная пластинка группы – это важная веха в истории рок-музыки и отправная точка легенды под названием «Queen». Эта пластинка стала фундаментом уникального звучания, которое позже сделало Queen легендой рок-музыки. Сегодня первый альбом вспоминают как важную страницу музыкальной истории и как доказательство того, что настоящий талант со временем обязательно находит своего слушателя.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 18 населенных пунктов в 6 районах нашего Дагестана остаются без транспортного сообщения после ливневых дождей, которые прошли 8 июля. Об этом сообщает Минтранс нашего Дагестана. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Гунипском районе, где закрыты два участка дорог, в том числе трасса Гунип-Кумух, из-за разрушения подходов к мосту и оползней. Без сообщения остаются 10 населенных пунктов. Движение по временной схеме планируют открыть к вечеру завтрашнего дня. В Ртульском районе из-за размывов и камнепадов прервано сообщение селами Джиных, Колеях и Мухах. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением сейчас тяжелой техники. Проезд по временной схеме обещают к 20:00 после завтрашнего дня. Ну и самый длинный срок восстановления в Унцукульском районе на участке Шамиль-Кала, временный поселок, где продолжается размыв дорожного полотна после аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС, движение по временной схеме здесь откроют не ранее 15 августа. Ну и в продолжение темы, в нашем регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах. В первые дни без транспортного сообщения оставался 101 населенный пункт нашего Дагестана. По состоянию накануне движение восстановлено на 19 участках, что позволило вернуть связь с 89 селами. Но в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали жалобы на работу пригородного железнодорожного сообщения, которое распространяется в соцсетях. Ключевые моменты по работе маршрутов: Махачкала-Хасаюрт. Поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно на линии работают 6 составов по 6 вагонов в каждом. Вопрос увеличения еще одного 4-вагонного состава до 6 вагонов уже прорабатывается. Заполняемые, согласно мониторингу от 1 июля, поезда на линии Махачкала-Дербент перевозят в среднем 350 пассажиров при вместительности 586 мест. Локальная переполненность вагонов в летний период возможна только в пиковые часы выходных дней, тогда, когда поток отдыхающих резко возрастает. Продажа билетов. Информация о том, что пассажирам не выдают билеты, признана недостоверной. Проверка, проведенная Северокавказской пригородной пассажирской компанией на минувшей неделе, нарушений не выявила. Ну и на участие в международном форуме «Каспий» поступило более 6 тысяч заявок из 93 стран. В этом году мероприятие пройдет в Дербенте на базе парка «Патриот». Форум объединит 500 участников по 8 тематическим направлениям. Но Минпросвещение подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми, пишет об этом РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов. Детям до 7 лет советуют проводить с устройствами не более 2 часов. Школьникам до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам до 2. Да почти 60% россиян страдают ожирением. Такие данные приводят ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, о наличии избыточного веса сообщили лишь 58 респондентов. У 40% из них наблюдается умеренное повышение ММТ. Еще 18% – значительное. Чаще всего оценки избыточного веса увеличиваются с возрастом респондентов. Больше всего от него страдают люди в возрасте 60 лет и старше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Открывая футбольную Америку.
4: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакКаллистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо, но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключении заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканцев вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
0: Плавали, знаем.
4: В другом четвертьфинале матча Англия-Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающий — это позиция зависимая. Матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Биллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Биллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. Это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
0: На капитанском мостике.
4: Тем временем президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог

Капитальный ремонт автодороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная, Крайновка на участке 66 по 81 километр выполнен на 30%. Об этом сообщает нам Минтранс Дагестана. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, которая проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярских районов Дагестана. Трасса обеспечивает прямой выход на федеральную автодорогу Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала и ведет к заказнику федерального значения Агроханские, где обитают редкие и исчезающие виды животных. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Но стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Махачкалы продемонстрировала снижение по итогам июня текущего года. Согласно исследованиям, которые опубликованы РБК «Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию, цена фиксировалась на отметке 127 тысяч рублей, что на почти 0,4% базисных пунктов ниже майского показателя. Максимальное падение за отчетный период отмечено в городе Сочи, где квадратный метр подешевел почти на 2%, опустившись до 296 тысяч рублей за квадратный метр. Власти Дагестана готовят к реализации очередной пакет объектов газового хозяйства. Об этом сообщили в региональном министерстве по земельным и имущественным отношениям. В текущем году на торги планируется выставить 66 объектов общей протяженностью 390 километров, которые находятся в собственности Дагестана. В ведомстве нам напомнили, что процесс передачи газораспределительной инфраструктуры ведется поэтапно. Еще в 2021 году в аренду компании «Газпром Межрегионгаз» были переданы сети длиной почти 5000 километров. Двумя годами позже, в 2023-м, структура «Газпром» газораспределения выкупила порядка 2000 километров коммуникации за 1,5 миллиарда рублей. Указанные объекты, расположенные на территории 20 муниципалитетов Дагестана, предлагается, что весь этот массив инфраструктуры в итоге будет передан в аренду группе компании «Газпром Межрегионгаз». Ну и 40 выпускников в Дагестане в этом году получили 100 баллов на ЕГЭ. Всего в республике сдано 44 экзамена на максимальный балл. Об этом сообщает министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Кроме того, 33 выпускника в Дагестане набрали 95 и более баллов. Эти цифры, по словам министра,

0: министра говорят о том, что все больше учащихся Дагестана ориентируются на инженерные, медицинские, технические и IT-специалисты, которые сегодня востребованы экономикой нашей страны и Дагестана. Ну и Центральная избирательная комиссия нашей страны приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Делегация партии во главе с сопредседателем Александром Кудзаковым и Русланом Хвостовым представила их 12 июля. Пакет включает список федеральный из 263 кандидатов и список по одномандатным округам из 135 кандидатов. После этого все 11 политических объединений, которые планируют участвовать в парламентской кампании, представили документы в Центр избирком. Я напомню, что голосование в нашей стране пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным округам. И правительство предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет телеканал «Москва-24», такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Я, в свою очередь, напомню, что ранее президент нашей страны подписал закон, который с марта следующего года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. 18 населенных пунктов в 6 районах нашего Дагестана остаются без транспортного сообщения после ливневых дождей, которые прошли 8 июля. Об этом сообщает Минтранс нашего Дагестана. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Гунипском районе, где закрыты два участка дорог, в том числе трасса Гунип-Кумух, из-за разрушения подходов к мосту и оползней. Без сообщения остаются 10 населенных пунктов. Движение по временной схеме планируют открыть к вечеру завтрашнего дня. В Ртульском районе из-за размывов и камнепадов прервано сообщение селами Джиных, Калиях и Мухах. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением сейчас тяжелой техники. Проезд по временной схеме обещают к 20:00 после завтрашнего дня. Ну и самый длинный срок восстановления в Унцукульском районе на участке Шамилькала, временный поселок, где продолжается размыв дорожного полотна после аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС, движение по временной схеме здесь откроют не ранее 15 августа. Ну и в продолжении темы, в нашем регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах. В первые дни без транспортного сообщения оставался 101 населенный пункт нашего Дагестана. По состоянию накануне движение восстановлено на 19 участках, что позволило вернуть связь с 89 селами. Но в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали жалобы на работу пригородного железнодорожного сообщения, которое распространяется в соцсетях. Ключевые моменты по работе маршрутов Махачкала-Хасаюрт. Поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно на линии работают 6 составов по 6 вагонов в каждом. Вопрос увеличения еще одного 4-вагонного состава до 6 вагонов уже прорабатывается. Заполняемые согласно мониторингу от 1 июля поезда на линии Махачкала-Дербент перевозят в среднем 350 пассажиров при вместительности 586 мест. Локальная переполненность вагонов в летний период возможна только в пиковые часы выходных дней, тогда, когда поток отдыхающих резко возрастает. Продажа билетов, информация о том, что пассажирам не выдают билеты, признана недостоверной. Проверка, проведенная Северокавказской пригородной пассажирской компанией на минувшей неделе, нарушений не выявила. Ну и на участие в международном форуме «Каспий» поступило более 6 тысяч заявок из 93 стран. В этом году мероприятие пройдет в Дербенте на базе парка «Патриот». Форум объединит 500 участников по 8 тематическим направлениям. Но Минпросвещение подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми, пишет об этом РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов. Детям до 7 лет советуют проводить с устройствами не более 2 часов. Школьникам до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам до 2. и почти 60% россиян страдает ожирением. Такие данные приводят ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, о наличии избыточного веса сообщили лишь 58 респондентов. У 40% из них наблюдается умеренное повышение ММТ. Еще 18% значительное. Чаще всего оценки избыточного веса увеличиваются с возрастом респондентов. Больше всего от него страдают люди в возрасте 60 лет и старше. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Моторное масло за полгода подорожало на 15%. Двухзначный рост цен отмечается и на другие расходники для ТО, сообщают аналитики, об этом компания Роско. Свечи прибавили к соотношению на 12%, технические жидкости на 11%. Собеседники Коммерсанта прогнозируют дальнейший рост цен из-за топливного кризиса. Тему продолжат мои коллеги.
1: В феврале замена масла и фильтров на сетевой станции техобслуживания седану обходилась в 10 тысяч рублей. В июне с тем же основным расходником турецкого производства уже 13 тысяч. Механические компоненты тоже дорожают, но не двузначными темпами. В сегменте расходников такая динамика наблюдалась несколько лет назад, отмечают эксперты дистрибьютора запчастей Роско. И рост касается не только импортных компонентов. Российское базовое масло также подорожало в закупке для производителей на треть, отмечает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кориана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.
2: У некоторых производителей российских наблюдается дефицит базового масла. Соответственно, производители, которые производят масло в России, в том числе торговые компании нашей, достаточно существенное повышение цен. То есть вот эти цены, которые отпускные заводы, более 30% поднялись. В целом цены на них растут. Соответственно, производство масла, в частности, вот для нас производили, в том числе в Корее, резко выросли цены. В Корее, насколько я помню, тоже на 30% поднялись. Курс валюты имеет инерцию, и те колебания, которые были там в последнее время, оно в маржинальности торговых компаний обычно уже перезаложено.
1: Топливный кризис, инфляцию и проблемы с логистикой отрицать нельзя, но проблем с компонентами для производства в России нет, возражает руководитель технического отдела компании ЮПЭК Александр Сосновский.
3: В первую очередь на цену больше всего оказывает влияние именно логистика сейчас, потому что логистика очень сильно подскочила. Это общее дорожание, это не касается и действительно технической жидкости, это и запчастей, и в принципе товаров. Масла здесь не исключение, и я бы не сказал, что они дорожают больше. И российские, в первую очередь, масла еще сохраняют цену за счет того, что они сильно не зависят от иностранного сырья, а все-таки локализуют производство в России. У каждой компании свои поставщики, и у нас достаточно много вариативности выбора продуктов, разные логистические пути, включая пути, которые связаны с партнерами из Китая, с Турцией, с Арабскими Эмиратами.
1: Из-за топливного кризиса на маркетплейсах выросли цены на таблетки для снижения расхода топлива, а также присадки, повышающие октановое число. Как сообщали СМИ, в июне спрос на них вырос кратно. Аналитики компании Роско к осени прогнозируют дальнейший рост стоимости запчастей и расходников еще на 10-30%. Однако экономия на автомобильных комплектующих может обернуться покупкой контрафакта, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер.
4: Растет еще и работа, ну, потому что есть общая инфляция, есть большие затраты, и приходит к вам механик и говорит, да, я хочу больше зарплату, и моя квалификация позволяет это просить. Я вижу, как мои люди сталкиваются с контрафактом, потому что сегодня, закупая запчасти, мы каждую под микроскоп рассматриваем. Вы, как человек, можете все эти запчасти и масло купить самостоятельно. Все эти озоны, валберсы и прочие продают вот этот весь мусор, и у вас создается впечатление, что фильтр ваш стоит 500 рублей. Вы не сможете его оценить экспертно, будет он работать или нет. Вот люди видят цену 500 рублей там и 3000. Они опаньки.
1: По данным аналитиков Фидсервис, по итогам первых 6 месяцев 2026 года средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей составил 13 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают рост с увеличением доли сложных ремонтов и застарения автопарка.
0: 13 июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1871 году, именно 13 июля, в Лондоне впервые прошла выставка кошек. С тех пор кошки окончательно убедили, что мир крутится вокруг них. Владельцы кошек с этим, мне кажется, даже абсолютно и не спорят. В 1930 году стартовал первый чемпионат мира по футболу в Уругвае. Миллионы болельщиков с тех пор уверены, что именно их команда должна быть чемпионом. В 1985 году состоялся знаменитый благотворительный мини-концерт Live Aid, который объединил музыкантов и миллионов зрителей по всему миру. Иногда музыка действительно способна объединять людей сильнее любых слов. А еще сегодня отмечается Международный день головоломки. Если с утра вы никак не можете найти ключи, очки или телефон, поздравляем, вы участвуете в этом празднике. Еще один факт. Статистика говорит, что понедельник многим кажется самым тяжелым днем недели, но это продолжается ровно до первой чашки хорошего кофе. История напоминает, каждый новый день – это шанс написать свою собственную главу, пусть даже она будет самой счастливой. С вами Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Глава Дагестана Федор Щукин прокомментировал восстановительные работы в районах Дагестана. По его словам, в обращении говорится о том, что он выразил признательность местным жителям, волонтерам и благотворительным организациям, которые вышли помогать восстанавливать инфраструктуру. Он также пообещал, будет сделано все, чтобы полноценно ликвидировать последствия стихии в самые кратчайшие сроки и оказать людям всю необходимую помощь в компенсации ущерба. Свет вернули в дома жителей Рутульского и Ахтынских районов Дагестана. Подача возобновлена в полном объеме накануне. Об этом сообщили в Минэнерго Дагестана. Я в свою очередь напомню, что из-за подмыва берега горной реки обрушение породы на воздушной линии 35 киловатт потребители остались без света на несколько дней. Сотрудники Дагэнерго оперативно установили новую и завершили монтаж проводов. Минтранс Дагестана отреагировал на публикацию об электричках по маршруту Махачкала-Хасавюрт. Я напомню, что на прошлой неделе в социальных сетях была размещена публикация о работе пригородного железнодорожного сообщения. Один из пассажиров спрашивал, нельзя ли увеличить количество поездов по данному направлению, потому что те, что уже курсируют, бывают переполненными. В ведомстве отметили, что на маршруте Хасавюрт-Махачкала пригородное железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. Его слова передают ТАСС. Он напомнил, что с января 2025 года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителями. С 1 марта 2026 года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, которые летят с любым взрослым, не обязательно с родителем, на одном бронировании. Но с 1 сентября россиянам первой и второй группой здоровья больше не потребуется получать отдельные медицинские заключения для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщает РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска теперь будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат также добавил, что с 1 сентября этого года главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады. Но Федерация независимых профсоюзов России сообщила, что длинные очереди на автозаправках могут считаться уважительной причиной опоздания на работу. В департаменте коммуникации ФНПР пояснили, что согласно судебной практике, к уважительным причинам обычно относят срочное обращение к врачу, экстренные форс-мажорные обстоятельства, а также стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, а также выполнение государственных или общественных обязанностей. При этом работник не должен просто пропадать, если он задерживается из-за очереди за топливом, необходимо предупредить работодателя и при необходимости предоставить подтверждающие документы. Владельцы баров и пабов остались недовольны спросом на трансляции матчей чемпионата мира. Он оказался ниже, чем обычно во время соревнований. Тему продолжат мои коллеги.
1: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников Коммерсант-ФМ, гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали Коммерсант-ФМ, что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матчей, а на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap & Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Херетс Херетс» Юлия Коныгина.
2: На матчах до 1/8 финала мы интересы болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матчей 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования, бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
1: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
3: Прошлый чемпионат мира по футболу было большая активность. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что время не всегда удобное, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитывал на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
1: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился Коммерсант ФМ, стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипниченко.
4: Перед потребителем встает вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 2022 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 2022 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
1: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
0: Топы не хотят быть ЦО. На этот тренд обращают внимание опрошенные Коммерсанта рекрутеры. Управленцев настораживает высокий уровень ответственности и давление акционеров. Тему продолжат мои коллеги.
5: Позиция СЕО стала практически расстрельной. Рисков больше, чем возможностей. Управленцев теперь меняют каждые 2-3 года, при этом растет число судебных дел против них. С директоров компании за последние полтора года российские суды взыскали более 32,5 миллиардов рублей, посчитали юристы НЭРа. Собственники бизнеса хотят больше, чем могут сделать топы. Отсюда меняется подход к карьере, замечает управляющий партнер The Edgers Роман Тышковский.
6: У нас очень низкая толерантность в стране к ошибкам, особенно в бизнес-среде. Поэтому у нас такая частая смена SEO. Многие не готовы. Не идут на позицию не те, кто сейчас SEO, а те, кто является на позиции SEO-1 или SEO-2, когда им предлагают продвинуться, они не идут. А те, кто хотят, не соответствуют ожиданиям нанимающих. Очень сложно в текущих реалиях найти человека, который четко скажет, куда идти, как идти, с помощью каких ресурсов.
5: Гендиректор, по мнению акционеров, должен работать в режиме осьминога, взаимодействовать с командой, заниматься цифровой трансформацией бизнеса, отвечать за операционку партнеров, контрагентов и обеспечивать прибыль, а еще быть публичным, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
7: Риск ответственности повышается, связано и с требованиями фискальных органов, и со сложным бизнес-контекстом. Даже за этот год два случая сходу помню, когда сильный кандидат на позицию генерального в итоге отказывался, боялся определенных рисков. Все закончилось хорошо, он сейчас советник, но это такое временное решение. Думаю, это движение сохранится. Многие сейчас начали уже планировать и свою карьеру, и серьезно относиться к рискам, которые любая позиция может им принести. Особенно после того, как будут появляться публичные случаи, когда люди спустя годы становились фигурантами уголовного дела за какую-то сделку, например, 4, 5, 6 лет назад.
5: Давление на топов выше, а вот рост зарплат, напротив, замедлился, отмечает управляющий партнер компании. компании «Регрупп» Оксана Морсина.
8: Зарплаты последние два года перестали так бурно расти. Максимум, что мы можем увидеть, индексация на инфляцию, то есть в пределах, не знаю, 7,5-9%. Но что вот еще интересно, делали собственное исследование, если смотреть на всех SEO вместе, то больше 50% это SEO, промотированные изнутри организации. Рисков и так слишком много. И, может быть, таким образом акционеры пытаются эти риски захеджировать.
5: Вырастет SEO внутри команды дешевле, чем нанять со стороны. Собственники бизнеса экономят на этом 20-30%, а свой гендиректор замотивирован на опционы, долю в компании. Только вот не всем нужна такая траектория, подчеркивает партнер и директор по развитию сервиса HR-Link Дмитрий Махлин.
9: Прошла эпоха. Чем выше, тем лучше молодые топ-менеджеры. Сейчас стремятся скорее к поиску счастья глобального. Так, 8 из 10 топ-менеджеров, с кем общаюсь, не хотят становиться генеральными директорами. Это ведет к тому, что ломается вот эта классическая траектория, когда фаундер выстраивает компанию, отдает ее SEO. Зачастую акционерам придется самим продолжать занимать эту позицию, пытаться вырастить внутри компании, потому что нанять все сложнее и сложнее.
5: Но сотрудники, как показывают социальные опросы, не рвутся в гендиректора. Это уже общемировой тренд. Российская статистика опережает, например, американскую. По данным сервиса Работа.ру, только 22% россиян хотели бы стать руководителем своей компании. При этом почти половина респондентов вообще не стремятся к этой должности.
0: Норвежский тролль Дэвид Бекхэм в каждой второй рекламе тренерская команда из Белого дома. Тему продолжат мои коллеги, чем же чемпионат мира создает эпизоды.
10: Изначально игроков Мундиаля планировалось сделать более заметными с помощью цвета. Еще в 24-м главным трендом текущего года признали неоновый розовый. В итоге почти каждый второй футболист на поле оказался в малиновых бутсах. Благо на выручку пришла фантазия интернет-пользователей. Одним из громких мемов Мундиаля стал капитан французской сборной Килиан Мбаппе в генеральском кителе. Даже оформив дубль в ворота Сенегала, с трибун развивался баннер с Мбаппе диктатором. Но это только подогревает интерес к чемпионату мира, считает президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
11: С точки зрения, что именно проходит Мундиаль, оно разгоняет, потому что интерес к чемпионату мира низкий в России. У меня огромное количество знакомых, которые футбольные фанаты, но я еще ни одного матча не смотрел. Да, огромное количество мужского населения по ночам не спит, приходит на работу невыспанный, там много смотрят. Плюс надо учитывать, что поколение взрослеет и сейчас цифровое поколение, где вот эти все коротенькие видео в соцсетях, мемы и все прочее, это более эффективный механизм даже продвижения, чем федеральные каналы.
10: Завершился внезапно и Дэвид Бекхэм. Лучшего кандидата для рекламных коллабораций Мундиаля не найти. Подумали почти все крупные бренды, и в итоге он оказался лицом почти каждой второй рекламы. Скрыться от него не удалось никому, но для самих компаний это жирный минус, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
12: Конечно, это будет бить по эффективности бренда. Лучше покажет результаты так, которая либо А была первая, либо Б, которая попала в такой самый эмоциональный момент, там крутилась, условно говоря, когда какой-то ключевой гол забили, либо те, кто сделали что-то максимально креативное, что всех отличит. То есть здесь основная штука – это создавать эмоции, создавать какие-то забавные, интересные ассоциации. Тогда это будет работать, и можно вот эту баннерную слепоту перебивать.
10: Но настоящей звездой этого чемпионата стал норвежец Эрлинг Холланд. В соцсетях и медиа сотни хайлайтов, мемов, пародий и даже мультфильмов о футболисте с миллионами просмотров. При этом один из лучших форвардов мира смеется над собой вместе с болельщиками. Но одну только мемность в кассу не положишь, отмечает эксперт в спортивном бизнесе, маркетинге и автор телеграм-канала «Про деньги в спорте» Андрей Симонович.
13: Это абсолютно готовый коммерческий актив. Он уже практически топ-звезда. И все эти текущие мемы делают его, ну, знаю, более человечным, более близким к аудитории. Это также однозначно можно использовать там и в рекламе, и в компаниях, в роликах. Понятно, что если твой клуб подписан, не знаю, Adidas'ом, то ты вряд ли будешь Nike рекламировать. Но в среднем по больнице это не является каким-то камнем преткновения. Здесь скорее бренды, которые совпадают с образом спортсмена.
10: Чего не скажешь о другом кейсе внезапной народной любви. Вратаре сборной Кабо-Верде Вазинье. После матча против Испании на бабулю в бутсах подписались больше 7 миллионов человек. А несколько клубов, в том числе Интер-Майами, стали изучать возможность подписания с ним контракта, продолжает Андрей Симонович.
13: Человек через 30 минут после первого матча Вазинье с Испанией, когда еще вообще ничего не возникло, никакого хайпа, он отписался от агенту Лазине и предложил ему сделку. По-моему, 15 тысяч долларов, там реклама на китайскую аудиторию. На следующее утро агент ответил, что да, но так как у нас уже много запросов, стоимость 500 000. Дальше начали согласовывать какие-то детали, и человек перестал просто отвечать. Все. То есть как Лазине начал набирать миллионы подписчиков, все, просто перестал отвечать, потому что ну, просто цены уже абсолютно другие.
10: Но окно возможностей у добрых голливудских историй небольшое, отмечает футбольный функционер, экс-директор Калининградской Балтики Тимур Лепсая.
14: Ему 40 лет, то есть окончание карьеры уже должно было бы случиться. Ну, может быть, на год, не с точки зрения спортивного результата, а ради хайпа куда-то и позовут. Но его спортивная карьера никогда до этого не была великой, мягко говоря, и уже точно не будет, исходя из его возраста. Думаю, что он пока сам не понимает, что вот с этим бывшим мужчиной на него вниманием делать. Но, я думаю, очень быстро наймет какого-нибудь рекламного менеджера, который этим займется.
10: Не обделили вниманием фанаты и Дональда Трампа, который в этот раз взял судьбу американцев в свои руки. Ярче загорелась звезда и бразильского арбитра Вилтона Сампайо, который во время матча между ЮАР и Мексикой всех запутал своим ломаным английским. Но «Let me speak from my heart» — это уже про вечное.
0: О погоде в Махачкале, друзья, давайте поговорим сейчас в Махачкале за окном. Плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 31 градуса. Легкий ветер с Каспийского моря, ясная погода, без осадков. Не забывайте пить больше воды, беречь себя от полуденного солнца и находить время для отдыха. Пусть эта неделя начнется с хороших новостей, добрых встреч и приятных событий. Вы слушаете Диалог FM. Доброе утро, начинается.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
8: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать Госнаб 2.0. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать интеллектуальный центр стратегического развития экономики в Госдуме без создания новых бюрократических структур. Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач. На первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти, сказал РИА Новости Кирьянов. Некоторым российским многодетным семьям могут компенсировать расходы на школьную форму. Эта мера реализуется в рамках указа о мерах социальной поддержки многодетных семей, сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Баленин. Поскольку выплаты регулируются на уровне субъектов, их объемы и правила назначения различаются. Во многих регионах поддержка оказывается на опережение, однако при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно. Так, в Москве размер компенсации составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области 4 тысячи рублей. В ЮНАУ в 2026 году выдают электронные сертификаты на 16 965 рублей через систему «Морожка». Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, малообеспеченным семьям первоклассников предоставляются готовые школьные наборы. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт Информ».

0: Российский фондовый рынок бьет один из антирекордов за другим. Накануне, во вторник, российский фондовый рынок бьет один рекорд за другим. Например, на прошлом вторнике индекс Мосбиржи спустился к 2000 базисных пунктов. Это ниже уровня. Тему продолжат мои коллеги.
1: Снижение рынка продолжается с середины марта. Индекс гособлигаций с 18 июня упал более чем на 5%. Ситуацию с УФЗ хорошо объясняет советский анекдот, подмечает экономист, директор по внешним коммуникациям «Нефтресерч» Дмитрий Прокофьев.
2: Глава Московского государственного политического управления товарищ Ботий пригласил московских непманов и сказал им, а что же, говорит, вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабочий крестьян власть гарантирует сохранность вкладов, а непманы говорят, да мы, гражданин начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?
1: Хотя доходности, наоборот, растут. Ставки по УФЗ сейчас выше 16%. Но доверие это не внушает, продолжает Дмитрий Прокофьев.
2: В том-то и дело, что высокая доходность по облигациям растет тогда, когда у вас растут проблемы на рынке. Ситуация с дефицитом бюджета сложная. Правительству будут нужны деньги еще. Кто-то, кто знает, как дальше будет разворачиваться ситуация, скупаясь сейчас эти подешевевшие облигации, имеет шанс разбогатеть, но кто эти люди, нам тоже сейчас сказать невозможно.
1: Эксперты пытаются найти причины шатания рынка в геополитике и в том, как тают надежды на снижение ключевой ставки, пока нарастает кризис топлива, который подгоняет инфляцию. Впрочем, двигают рынок явно не частные инвесторы, отмечает директор по стратегии Финам Ярослав Кабаков.
3: У отдельных физлиц нету таких объемов предложения ценных бумаг. Присутствует наличие крупных продавцов, о которых, видимо, рынок мало догадывается.
1: Что касается рынка облигаций, в текущих условиях, когда Минфин продолжает активно занимать, есть вероятность, что этот инструмент также становится рискованным, продолжает Ярослав Кабаков.
3: Ставка 14-25, доходность облигаций 15-16%. Среднесрочные, долгосрочные. Это ненормальная ситуация. Если трактовать в чистом виде эту ситуацию, это говорит о том, что рынок, инвестор не верит в долгосрочную историю и снижение ставки. То есть накладывается либо более существенный геополитический риск, либо что.
1: При растущем дефиците бюджета в июне Минфин разместил 4-летние бонды с доходностью почти в 15% суммарно на 10 миллиардов рублей. Всего в третьем квартале правительство планирует привлечь 1,5 триллиона за счет заемных средств. Инвесторам нужно быть крайне осторожными при выборе ценных бумаг, отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций Инвестбанка Синара Александр Афонин.
4: Про ОФЗ тут доходности по большому счету в боковом тренде находились и расти начали после июньского заседания. У Минфина растут процентные расходы. Расходы, то есть сейчас занимать все дороже и дороже с каждым днем. У эмитентов, у компаний аналогичная ситуация. Плюс ко всему еще у многих снижаются продажи. В целом растет объем и количество дефолтов. И в общем целом, да, риски растут.
1: На этом фоне многим кажется, что безопаснее просто уйти в кэш, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: На рынке сейчас таких вот безопасных активов, ну кроме валюты, рублей, да, практически, наверное, нет. По крайней мере, в ближайшую неделю падение акций продолжится, могут затронуть, конечно, в том числе даже бумаги с плавающим купоном. Теоретически в золоте еще можно находиться.
1: Во вторник Минфин уже во второй раз за месяц отказывается от аукционов ОФЗ. Министерство ждет, пока рынок стабилизируется.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Капитальный ремонт автодороги Главсулак, Новая Коса, Старотечная, Крайновка на участке 66 по 81 километр выполнен на 30%. Об этом сообщает нам Минтранс Дагестана. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, который проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярских районов Дагестана. Трасса обеспечивает прямой выход на федеральную автодорогу Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала и ведет к заказнику федерального значения Аграханские, где обитают редкие и исчезающие виды животных. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Но стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Махачкалы продемонстрировала снижение по итогам июня текущего года. Согласно исследованиям, которые опубликованы РБК «Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию, цена фиксировалась на отметке 127 тысяч рублей, что на почти 0,4% базисных пунктов ниже майского показателя. Максимальное падение за отчетный период отмечено в городе Сочи, где квадратный метр подешевел почти на 2%, опустившись до 296 тысяч рублей за квадрат. Метр. Власти Дагестана готовят к реализации очередной пакет объектов газового хозяйства. Об этом сообщили в региональном министерстве по земельным и имущественным отношениям. В текущем году на торги планируется выставить 66 объектов общей протяженностью 390 километров, которые находятся в собственности Дагестана. В ведомстве нам напомнили, что процесс передачи газораспределительной инфраструктуры ведется поэтапно. Еще в 2021 году в аренду компании «Газпром Межрегионгаз» были переданы сети длиной почти 5000 километров. Двумя годами позже, в 2023-м, структура «Газпром» газораспределения выкупила порядка 2000 километров коммуникации за 1,5 миллиарда рублей. Указанные объекты, расположенные на территории 20 муниципалитетов Дагестана, предлагается, что весь этот массив инфраструктуры в итоге будет передан в аренду группе компании «Газпром Межрегионгаз». Ну и 40 выпускников в Дагестане в этом году получили 100 баллов на ЕГЭ. Всего в республике сдано 44 экзамена на максимальный балл. Об этом сообщает министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Кроме того, 33 выпускника в Дагестане набрали 95 и более баллов. Эти цифры, по словам министра, говорят о том, что все больше учащихся Дагестана ориентируются на инженерные, медицинские, технические и IT-специалисты, которые сегодня востребованы экономикой нашей страны и Дагестана. Центральная избирательная комиссия нашей страны приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва. Делегация партии во главе с сопредседателем Александром Кудзаковым и Русланом Хвостовым представила их 12 июля. Пакет включает список федеральный из 263 кандидатов и список по одномандатным округам из 135 кандидатов. После этого все 11 политических объединений, которые планируют участвовать в парламентской кампании, представили документы в Центр избирком. Я напомню, что голосование в нашей стране пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным округам. Ну и правительство предложило обязать производителей сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции раскрывать информацию о веществах, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Законопроект уже внесен в Госдуму, как пишет телеканал «Москва-24». Такие данные нельзя будет скрывать под видом коммерческой тайны. Я в свою очередь напомню, что ранее президент нашей страны подписал закон, который с марта следующего года позволит регионам временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени

Синеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена, тройку сильнейший замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации. Датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Хэллоуэя из-за травмы ноги. Причиной травмы колена стало неудачное приземление после эффектного удара ногой в прыжке на первых секундах боя. После этого Макгрегор пытался продолжить поединок, но рефери был вынужден остановить бой. Сразу после этого ирландец покинул арену. Чемпионка мира по художественной гимнастике Стеляна Николова из Болгарии выиграла этап Кубка мира в Милане в упражнениях с лентой. Второе место в россиянке Арины Ковшовой. Тройку лучших замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1772 года из Плимута вышли корабли Resolution и Adventure. Так началось второе кругосветное плавание Джеймса Кука. В этот раз маршрут пролегал с запада на восток, а главной целью оставался поиск загадочного южного материка. Экспедиция не только бросила вызов суровым широтам, но и серьезно продвинула науку. Впервые в истории мореплавания суда пересекли южный полярный круг, а собранные данные навсегда изменили представление о южных океанах. Экспедиция Кука не просто прокладывала курс по неизведанным водам, она вела настоящую научную разведку планеты. На борту кораблей шли постоянные наблюдения, фиксировали температуру воды и воздуха, изучали течения, собирали образцы флоры и фауны, а также подробно описывали быт и обычаи встреченных народов. Во время этого плавания Кук впервые в истории пересек Южный полярный круг. Смелый шаг, который показал, насколько далеко может зайти человек в поисках истины. Хотя Южный материк тогда так и не был найден, экспедиция доказала, южные широты не просто белое пятно на карте, а сложный, суровый и удивительно красивый мир, достойный изучения. И сегодня

0: Спустя столетия маршруты Кука напоминают нам, великие открытия рождаются там, где точность науки встречается с бесстрашием исследования. Именно поэтому дата 13 июля 1772 года остается важной вехой не только в морской истории, но и в летописи человеческих свершений.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности в ОЗОН Михаил Лобов. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов, сказал эксперт. Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти сможет только первый человек, предъявивший билет, привел пример Лобов. Кроме того, аферисты из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, уточнили в Общественной палате Российской Федерации. И в заключении выпуска Минпросвещение опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. В документе указано, что Минпросвещение рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких до 2-3 лет ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания, подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье. Но если не получается так сделать, то для таких малышей установлен порог не более 20 минут в день. Для детей до 7 лет до 1 часа, а подросткам можно сидеть в телефоне до 2 часов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? За незаконные операции с криптой введут уголовную ответственность. Крупнейший золотодобытчик разочаровал инвесторов решением об отмене дивидендов. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики в добровольно-принудительном порядке. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к непосредственно новостям. Дефицит бюджета в январе-июне составил 5,73 триллиона рублей, почти на 2,3 триллиона выше, чем год назад. И это главная причина опасений инвесторов, что дефицит очень большой, его надо как-то покрывать, и это приведет к инфляции. То есть, чтобы покрыть дефицит, государство начнет так или иначе увеличивать денежную массу, ну, по сути, печатать деньги, давайте простыми словами. Будет это реализовано, скорее всего, в форме разных заимствований. И это то, чего все боятся. Столько лет ЦБ пытался драконовскими мерами побороть инфляцию, а тут она может опять начать разгоняться. Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Владимир Путин поручил правительству развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, то есть через создание сети мини-НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, которые предлагаются сегодня в объявлениях по ценам от 1 миллиона рублей. То есть за 1 миллион рублей можно мини-НПЗ себе поставить. Прилагается ли к мини-НПЗ мини-ПВО, пока не сообщает. Правда, все же физлицам не разрешено так это делать, хотя бы ИП надо зарегистрировать. Глядишь, такими темпами потихонечку появится в продаже и установки для обогащения урана в домашних условиях. Сбер запустил сервис поиска топлива на автозаправочных станциях. Платформа охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России, но, собственно, мы с вами это обсуждали. Дефицит топлива породил спрос на такие услуги, хотя вроде бы последние дни наблюдается вот снижение этого ажиотажа, по крайней мере, в московском регионе это заметно. Вроде ситуация с топливом нормализуется. И тут работает универсальное правило. Как сделать людям хорошо? Сначала сделать плохо, хопа, и бензина нет. А потом вернуть как было. И думаешь, ну вроде жизнь налаживается уже, и бензин появился. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? Средняя доходность краткосрочных вкладов в российских банках выросла до 13,5%. С чем это связано? Идет отток средств. Люди снимают кэш, потому что все больше и больше выгоднее становится платить кэшем. Ну и в целом пополнить запас кэша в текущей ситуации неплохой вариант может быть. У банков остается меньше денег, а они им нужны. Они повышают ставки, чтобы удержать клиентов. За незаконные операции с криптой могут ввести уголовную ответственность. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, вводящих наказание за нарушение правил обмена крипты. За незаконное обращение крипты, которое причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, возникнет ответственность от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы до 4 лет. Нехило тогда. Если незаконная деятельность велась организованной группой или сопряжена с причинением ущерба в особо крупном размере, то вообще до 7 лет можно присесть. Вот такие реалии. Второй законопроект ввел ответственность для обменников при превышении операций сверх лимита. А лимит обмена крипты для неквалифицированных инвесторов составит 300 тысяч рублей в год на одного посредника. Акции «Полюс золота» рухнули на 37% после того, как те сказали, что до 2030 года дивидендов от нас не ждите. Еще одна история российского рынка, когда эмитент сообщает, дивидендов нет, но вы держитесь. Решили, что целесообразнее эти деньги направить на долгосрочные инвестпроекты. Акции Норникеля тоже упали поменьше, пока на 9%. Там уже после «Полюс золота» и с Норникелем опасаются, что те решат тоже закрыть вопрос с дивидендами на далекое будущее. Какой популярный актив на Мосбирже сильно вырос в июне? Кто-то скажет, разве на Мосбирже в июне могло что-то вырасти, кроме разочарований? Но нет, все же были и подросшие активы. В июне лидером по доходности стали замещающие облигации. Ну, потому что доллар подорожал, соответственно, и доходность в долларах, если перевести ее в рубли, выросла, составила 10%. Очень неплохо. Поделитесь в комментариях, есть ли у вас в портфеле замещающие облигации. Это один из видов валютных активов, которые сегодня можно иметь абсолютно легально. Просто небольшими объемами достаточно можно это приобретать. На фоне того, что рубль периодически проседает, не знаю уж, сколь вы докупали валютные активы, вот я, когда доллар был пониже, достаточно активно некоторые валютные активы докупал, поскольку при просадках рубля это, на мой взгляд, имело смысл. Да, просадки, конечно, нет гарантии, что доллар уползет в ближайшее время. Вот, и не стоит на этом играть. Но долгосрочно то, что он будет уползать повыше, вероятность крайне высокая. Россиянам хотят разрешить тратить мат-капитал на ремонт жилья. Такой закон внесен в Госдуму, но его будут еще рассматривать. То есть, чтобы не только можно было купить жилье, потому что это очень большие средства, но, может быть, можно потратить их на ремонт. Хотя тут возникает уже масса вопросов, как это корректно учесть, потому что ремонт зачастую делается за нал и без избыточных оформлений. А тут мат-капитал. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Депутат Госдумы предложил снизить государственную пошлину. Депутата Гусев зовут Дмитрий. Предложил снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Представляете, сегодня она составляет 350 рублей. Инициатива направлена на повышение доступности регистрации брака и поддержку института семьи. То есть на случай, если вдруг эта неподъемная сумма в 350 рублей останавливала вас от вступления в брак, если закон примут, то будет много проще, в 350 раз дешевле. Вам кажется, я сейчас иронизирую, но нет, это депутаты серьезно такие законы вносят. Слава богу, все другие проблемы у нас решены, поэтому надо серьезными делами-то заняться. С 350 рублей до 1 понизить пошлину. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики, а заниматься этим будет, внимание, Почта России. Убыточное предприятие, которое уже давным-давно идет на дно, как вот в, помните, был такой этот бесконечно падающий самолет, сериал, забыл, как назывался, пикирующий на дно. И Почта России вот что-то подобное напоминает. Так вот, чтобы она не так быстро пикировала на дно, ей решили добавить денег. Как добавить денег? Заставят ИП и юрлиц создать там электронный почтовый ящик, за который будет принудительно взиматься ежемесячная плата, то есть выбрать нельзя будет, но зато там централизованно можно будет переписываться. То есть сама идея это перехода в цифровую переписку, но она, разумеется, здравая. Потому что до сих пор еще вот эти бумажные пересылки нередко имеют место быть. Хотя это, понятно, атавизм и чушь полнейшая, когда у нас там госуслуги, электронные цифровые подписи и прочее. Но всех заставит перейти. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, слово скорости Почты России нередко как бы в разных плоскостях существует. Но дай бог, чтобы эта организация хорошо себя на этом поприще проявила. Почти 40% российских предпринимателей считают свой бизнес семейным, показали опросы. Совместный бизнес чаще всего ведут супруги. Такой вариант указали 50% респондентов. Логика понятна. Зачем искать где-то далеко бизнес-партнера, когда вот по кухне в халате ходит. Еще 28% предпринимателей развивают дело вместе с братьями и сестрами. Самозанятые массово отказываются платить добровольные взносы на пенсию и больничные в социальный фонд. Он рассчитывал соцфонд собрать. Это часть его, это пенсионный фонд, ну а все вместе с соцфондом сегодня называется. Собирались собрать по каждому направлению по 7 миллиардов добровольных взносов, а в итоге собрали 500 миллионов, то есть 8,5% от годового плана, а на больничные вообще 0,5%. Соцфонду теперь предстоит придумать, как же заставить все-таки платить добровольные взносы. Ну а на самом деле я расскажу, в чем причина, потому что никто не доверяет вот этой идее того, что ты куда-то в пенсионный фонд отдаешь бесконечно деньги, не можешь ими никак воспользоваться и только где-то в районе 60-65, может быть, если тогда не обесценится в ноль эти деньги, ты как-то их сможешь воспользовать. Зачем? Ну, если у меня есть добровольный выбор, я просто сам себе открою брокерский счет. Ну, если я как бы не хочу париться, просто на депозит положу, и пусть они там копятся потихоньку. И это деньги у меня близко, я могу их снять или использовать, а не заморозить на бесконечно почти срок в пенсионном фонде. Либо второй вариант, если я больше понимаю, то я иду на фондовый рынок. Там использую фонды денежного рынка, облигации. Слово «акции» я употребляю с очень большой осторожностью сегодня ввиду текущих ситуаций, хотя тоже, конечно, там потенциал велик, когда все наладится. Когда это будет, меня не спрашивайте. Так что то, что социальный фонд тут разочарован, что собрал меньше 8% от плана, ну, как бы вот как управляете, так и собираете. Каков спрос на ваши услуги пенсионного фонда? Такие результаты. Посещаемость продуктовых магазинов у дома в России упала на 10%. Вероятно, от текущих новостей россиянам даже есть расхотелось. Количество чеков в продуктовых магазинах в январе-июне этого года упало на 10%. В алкомаркетах и табачных лавках на 14%. Зато в дискаунтерах растет. Ну и, видимо, в сервисах доставки тоже. Ну и напоследок антистресс-новость. В России резко выросли продажи антистресс-пельменей. Спрос на такие игрушки в виде пельмешек резиновых, которых можно жмякать, как это называют, начал резко расти в апреле 26 года. Что-то там произошло, да? В мае продажи еще увеличились в 12 раз. Видите, уровень стресса как растет. А в июне приобрели массовый характер. Сказалось бы, почему бы это? Хотя многие тут скажут, что и тарелочка обычных пельменей тоже неплохо стресс снижает. Зарабатывайте хорошо. Удачи и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Мысли вслух.
3: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
4: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения, или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид, злостный, это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считаю, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы, до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов Karma Logic. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово интроекция тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия и меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за какого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания Rock the World. Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили, голосуйте за такого-то кандидата. А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание, интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сари Классика Паркер, популярные актеры, у которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитет и часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты как символа богатства и праздного образа жизни. И вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующие цифры и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики, ох, с чем работают политические консультанты, да и я в их числе, когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического или какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно несвязанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. эта гармония, вот эта забота, вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 18 населенных пунктов в 6 районах нашего Дагестана остаются без транспортного сообщения после ливневых дождей, которые прошли 8 июля. Об этом сообщает Минтранс нашего Дагестана. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Гунипском районе, где закрыты два участка дорог, в том числе трасса Гунип-Кумух, из-за разрушения подходов к мосту и оползней. Без сообщения остаются 10 населенных пунктов. Движение по временной схеме планируют открыть к вечеру завтрашнего дня. В Ртульском районе из-за размывов и камнепадов прерваны на сообщение силами Джинных, Калиях и Мухах. Аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением сейчас тяжелой техники. Проезд по временной схеме обещают к 20:00 после завтрашнего дня. Ну и самый длинный срок восстановления в Унцукульском районе на участке Шамилькала, временный поселок, где продолжается размыв дорожного полотна после аварийного сброса воды с Ирганайской ГЭС, движение по временной схеме здесь откроют не ранее 15 августа. Ну и в продолжение темы, в нашем регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы на дорогах. В первые дни без транспортного сообщения оставался 101 населенный пункт нашего Дагестана. По состоянию накануне движение восстановлено на 19 участках, что позволило вернуть связь с 89 селами. Ну и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировали жалобы на работу пригородного железнодорожного сообщения, которое распространяется в соцсетях. Ключевые моменты по работе маршрутов: Махачкала-Хасаюрт. Поезда курсируют в штатном режиме. Ежедневно на линии работают 6 составов по 6 вагонов в каждом. Вопрос увеличения еще одного 4-вагонного состава до 6 вагонов уже прорабатывается. Заполняемые согласно мониторингу от 1 июля поезда на линии Махачкала-Дербент перевозят в среднем 350 пассажиров при вместительности 586 мест. Локальная переполненность вагонов в летний период возможна только в пиковые часы выходных дней, тогда, когда поток отдыхающих резко возрастает. Продажа билетов. Информация о том, что пассажирам не выдают билеты, признана недостоверной. Проверка, проведенная Северокавказской пригородной пассажирской компанией на минувшей неделе, нарушений не выявила. Ну и на участие в международном форуме «Каспий» поступило более 6 тысяч заявок из 93 стран. В этом году мероприятие пройдет в Дербенте на базе парка «Патриот». Форум объединит 500 участников по 8 тематическим направлениям. Но Минпросвещение подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми, пишет об этом РИА Новости. Малышам до 3 лет советуют по возможности обходиться без экранов. Детям до 7 лет советуют проводить с устройствами не более 2 часов. Школьникам до 11 лет не более 1,5 часов, а подросткам до 2. Ну и почти 60% россиян страдают ожирением. Такие данные приводят ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, о наличии избыточного веса сообщили лишь 58 респондентов. У 40% из них наблюдается умеренное повышение ММТ. Еще 18% – значительное. Чаще всего оценки избыточного веса увеличиваются с возрастом респондентов. Больше всего от него страдают люди в возрасте 60 лет и старше. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля. Об этом не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РанХиггс Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1871 года в Лондонском хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно, что Хрустальный дворец для выставки выбрали не случайно. Это было одно из самых передовых зданий эпохи. Гигантское сооружение из стекла и металла – символ технического прогресса викторианской Англии. И вот среди этой архитектуры будущего чинно расхаживали пушистые участники, от изящных персов до крепких домашних любимцев. Особое внимание публики привлек тот самый дикий шотландский кот с одной лапой. Несмотря на увечья, он держался с удивительным достоинством, и многие зрители увидели в нем воплощение настоящего кошачьего характера, независимого и стойкого. А сам Гаррисон Уэлл подходил к судейству почти как к искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и в взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уэра о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первое полугодие 2026 года сократились на 22,7%. Общий дефицит бюджета составил 5,7 триллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на 2,34 триллиона рублей. Падение связано преимущественно со снижением цен на нефть в предыдущие периоды, объяснили в Минфине. Определена главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума – Дальний Восток, развитие во благо людей. Соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе, говорится в сообщении. Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной разнообразной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создают условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в заключении выпуска британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка продолжительностью 1 час 2 минуты включает 14 треков. На обложке изображены 82-летний Мик Джаггер, 82-летний Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. По мнению критиков, пластинка имеет все шансы в 15-й раз возглавить британский чарт. За более чем полувековую карьеру Rolling Stones выпустили около 50 альбомов, которые разошлись тиражом более 250 миллионов копий. Группа считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Предыдущий альбом группы Hackney Diamonds, вышедший в 2023 году, стал первой за 18 лет пластинкой с новым материалом и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов. Альбом собрал восторженные отзывы критиков и поклонников по всему миру. Он ознаменовал возвращение Rolling Stones к активной студийной работе после долгого перерыва. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
8: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Картина складывается крайне интересная. С одной стороны, обладатели докторских степеней и высококлассные врачи сейчас массово идут на фриланс.
2: Да, за почасовую оплату.
1: Именно. Чтобы своими руками обучать алгоритмы, которые, в самом скором будущем могут вообще лишить их работы. А в это же время мировые сверхдержавы ведут ожесточенную борьбу уже не столько за какое-то виртуальное пространство, сколько за самую обычную пресную воду и сельскохозяйственные земли.
2: Да, это звучит парадоксально, но такова наша реальность. И здесь принципиально важно не просто перечислять события, а понимать сами механизмы, скрытые под ними. Разрозненные факты от тайфунов в Азии до политических баталий в Вашингтоне, они обретают такую, знаете, пугающую логику, когда мы выстраиваем их в единую цепь причин и следствий. Мы сегодня постараемся показать, как именно геополитика влияет на стоимость базовых товаров и почему глобализация привела к результатам, которых, никто не ожидал.
3: Да, давайте начнем с физических угроз, потому что военные конфликты, природные катаклизмы – это все напрямую бьет по кровеносной системе глобальной экономики.
2: Абсолютно.
1: Ормузский пролив сейчас напоминает, самую опасную платную дорогу в мире, где плата взимается не деньгами, а таким экстремальным риском для жизни и для самого груза.
2: Очень точное сравнение.
1: Я вот пытаюсь понять, как вообще судоходные компании могут планировать хоть какую-то логистику в зоне боевых действий? Как работает страховка, когда в тебя в любой момент может прилететь ракета?
2: Страховой рынок реагирует абсолютно ожидаемо паникой. Андеррайтеры в Лондоне сейчас, по сути, вынуждены работать просто как военные аналитики. Стоимость страховки судов колеблется неимоверными скачками. На пике премия за военный риск доходила до 8% от стоимости самого судна. Представьте, если танкер стоит 100 миллионов долларов, вам нужно заплатить 8 миллионов просто за право пересечь пролив.
1: Просто за один проход?
2: Именно. И, разумеется, никто не берет эти убытки на себя. Этот риск моментально закладывается во фрахт, оттуда в стоимость нефти, а затем он плавно перетекает в конечную цену абсолютно каждого товара на полках супермаркетов для всех нас.
1: И на фоне всей этой энергетической нестабильности мы получаем, довольно тревожные макроэкономические сигналы из Азии. Во втором квартале рост ВВП Китая замедлился до 4,5%. Розничные продажи внутри страны падают, при этом экспорт остается на очень высоком уровне. Как это работает? То есть фабрики производят товары на экспорт, но сами китайцы перестали покупать?
2: Вот именно так это и работает. Мы видим классический кризис внутреннего доверия. Китайские потребители столкнулись с огромной неопределенностью на рынке недвижимости, с нестабильностью рабочих мест, и они просто перешли в режим сбережения.
1: Копят деньги.
2: Да. Они копят, они тратят. Внутренний спрос стагнирует. Поэтому Пекин пытается, вытянуть экономику за счет внешних рынков, что, конечно, только усиливает глобальное торговое напряжение. И параллельно с этим мировые рынки сейчас просто замерли в ожидании свежих данных по инфляции в США.
1: Угу.
2: Потому что любые потрясения на нефтяном рынке сейчас могут сорвать абсолютно все планы по снижению процентных ставок.
1: И знаете, как будто нам геополитических и макроэкономических проблем было недостаточно, природа буквально добивает и без того хрупкие цепочки поставок.
2: Это точно.
1: На восточный Китай обрушился тайфун Бави. Масштабы просто колоссальные. Власти были вынуждены эвакуировать более 1,7 миллиона человек в провинции Чжэцзян и в Шанхае. И до этого этот же самый тайфун унес жизни 17 человек на Филиппинах и травмировал 135 человек на Тайване. То есть физическая инфраструктура региона подвергается невероятному стрессу.
2: Причем эта физическая хрупкость, она проявляется не только в масштабах мегаполисов. Во Вьетнаме произошла трагедия меньшего масштаба, но от этого она не менее показательна. Скоростной катер туристической компании Ocean Pearl Island перевернулся из-за внезапного сильного ветра недалеко от курортного острова Фукуок.
1: Боже мой.
2: Да, из 36 человек на борту погибли 15 индийских туристов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально выражал соболезнования их семьям. То есть индустрия туризма, она оказывается абсолютно беззащитной перед экстремальными погодными явлениями.
1: а частота которых, как мы видим, только возрастает.
2: Да.
1: И вот эта тотальная нестабильность, военная, климатическая, экономическая, она заставляет страны радикально пересматривать свои стратегии. Никто больше не хочет зависеть от одного партнера. Мы видим очень четкие признаки перестройки мирового порядка, где традиционная гегемония Соединенных Штатов подвергается серьезнейшим испытаниям.
2: Угу. Мир отдаляется от Америки.
1: Именно. Например, Европа создает собственный оборонный фонд на 150 миллиардов долларов. Южная Корея агрессивно вытесняет американских продавцов оружия на мировых рынках. Индия углубляет связи с Европейским Союзом и Ближним Востоком. А премьер-министр Моди активно ищет партнеров в Тихоокеанском регионе. Вот этот заключенный пакт «Океан мира» между Австралией и Фиджи – яркий тому пример.
2: Понимаете, это абсолютно естественная реакция на вот этот образовавшийся вакуум предсказуемости. Когда традиционный гарант мировой безопасности начинает действовать непредсказуемо, ну и фокусируется в основном на внутренних проблемах, страны начинают диверсифицировать свои риски. И тут очень интересно посмотреть, какую стратегию в ответ предлагает Пекин.
1: Так.
2: Ведущий советник китайского правительства Джен Юнянь выдвинул идею формализации структуры так называемой «большой двойки» или G2 для обеспечения глобального мира. Суть его предложения в чем? США должны работать с развитым миром, а Китай берет на себя партнерство с глобальным югом.
1: Подождите, но разве вот это разделение мира на две обособленные технологические и экономические сферы – это не просто холодная война 2.0, только, ну, с лучшим пиаром? Мы же это все уже проходили?
2: Ну, это справедливое замечание, но сам Джен Юнянь описывает это несколько иначе. Скорее, как такой открытый код международного развития. Во времена холодной войны блоки были закрытыми, то есть если вы с нами, вы не можете торговать с ними.
1: Да, железный занавес.
2: Верно. Китай же предлагает развивающимся рынкам извлекать выгоду из китайских инвестиций, из их гигантских производственных мощностей, инфраструктурных проектов, при этом не принуждая эти страны к полной политической изоляции от Запада.
1: Звучит привлекательно.
2: Звучит-то да, но на практике реализовать это крайне сложно. Особенно в свете того, что сейчас происходит в США. В связи с введением Соединенными Штатами новых тарифов, это еще назвали «днем освобождения», разговоры о так называемом «декаплинге».
1: То есть разъединение?
2: Да, о полном разрыве экономик США и Китая. Они сейчас звучат буквально отовсюду.
1: Но ведь полный разрыв невозможен, ну, просто математически. Мы все прекрасно знаем, что у Пекина остается на руках гигантские запасы казначейских облигаций США.
2: Абсолютно верно. Механизм здесь такой. Десятилетиями Китай продавал товары в США, получал доллары, и на эти доллары, чтобы они не лежали мертвым грузом, покупал американский государственный долг. У них сейчас триллионы в американских бумагах.
1: И что будет, если США решит разорвать связи?
2: Если кто-то из американских политиков решит резко все разорвать, Китай может в теории начать массово сбрасывать эти облигации на рынок. Это вызовет обрушение цен на них и колоссальный скачок процентных ставок внутри самих США. Ипотека, кредиты – все это станет абсолютно недоступным.
1: Катастрофа для потребителей.
2: Да, но при этом рухнет и стоимость самого портфеля Китая. То есть это классическая ситуация гарантированного взаимного финансового уничтожения. Поэтому полный разрыв невозможен, их экономики сплелись, ну, слишком крепко.
1: И пока на Западе говорят о тарифах, Китай активно действует на других фронтах. В Юго-Восточной Азии сейчас обсуждают так называемый «второй китайский шок».
2: О, да.
1: Импорт из Китая в этот регион достиг умопомрачительной отметки полтриллиона долларов. И хотя из-за этого текстильная промышленность в Индонезии, ну, она потеряла десятки тысяч рабочих мест, а японский автопром в Таиланде терпит огромные убытки, аналитики отмечают одну любопытную деталь.
2: Какую?
1: Около 90% этого колоссального импорта – это не конечные продукты, это промежуточные товары и оборудование для местного производства.
2: Это потому, что Китай эволюционировал. Они больше не хотят быть просто гигантской фабрикой дешевой одежды и пластиковых игрушек. Сейчас Китай становится эдакой фабрикой для других фабрик.
1: Угу.
2: Они экспортируют производственные линии, промышленных роботов, зеленые технологии, компоненты. И страны Юго-Восточной Азии затем собирают это и продают на Запад уже как свои собственные товары.
3: Хитро.
2: Очень. Однако эта экономическая экспансия, она сопровождается довольно жесткой силовой дипломатией. Китай активно применяет так называемую дипломатию собачьей будки против Филиппин и Японии на море. То есть они агрессивно блокируют суда и наказывают страны за неугодные геополитические шаги.
1: Да, и внутри страны тоже идет закручивание гаек. Центральный банк Китая начал открыто давить на рейтинговые агентства. Они требуют снизить количество необоснованных кредитных рейтингов ААА для корпоративных облигаций, чтобы просто принудительно оздоровить финансовый рынок и убрать из системы зомби-компании.
2: Mm-hmm.
1: Их амбиции, они ведь совершенно не ограничиваются Азией. Китайские инвесторы сейчас напрямую финансируют многомиллиардный бум электронных велосипедов, вот этих e-bikes в странах Африки. Они меняют там всю транспортную логистику. Автоконцерны Чанган, автомобиль, делает масштабную ставку на глобальную экспансию. Причем они пытаются покорить мир уже не низкой ценой, а именно передовым дизайном.
2: Да, это смена парадигмы.
1: А если мы посмотрим в космос, Китай недавно успешно вернул на Землю отработанную ступень своей ракеты Long March TNB. И это уже прямой открытый вызов технологическому доминированию компании SpaceX.
2: Да, все эти шаги ясно показывают одно. Пекин рассматривает технологическое и инфраструктурное лидерство как свой самый главный инструмент геополитического влияния в 21 веке.
1: Угу. И это потрясающий контраст. Пока Китай расширяет влияние через инвестиции, внешняя политика Соединенных Штатов в некоторых регионах опирается на прямое, ну, почти ручное финансовое управление. Потрясающий пример – Венесуэла.
2: О да, ситуация там уникальная.
1: Согласно многочисленным источникам, Марко Рубио фактически управляет этой страной, даже не выезжая из Вашингтона. Рубио полностью контролирует финансы страны через казначейство США. Он работает напрямую с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, в то время как главная фигура венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо, она оказалась фактически отодвинута от реальных рычагов.
2: Угу.
1: А после двух недавних землетрясений США просто направили туда 900 военных и финансовую помощь.
2: Ну, вы должны понимать сам механизм, как это работает на практике. Казначейство США, используя свои санкционные рычаги, требует, чтобы любые международные операции с венесуэльской нефтью, если в них задействованы американские доллары или финансовые институты США, чтобы они получали специальные лицензии.
1: Так.
2: И казначейство выдает эти лицензии с очень жесткими условиями. Деньги от продажи нефти могут быть заморожены на специальных эскроу-счетах, откуда они выдаются правительству в Каракасе исключительно на заранее одобренные гуманитарные нужды или на инфраструктуру.
1: Угу.
2: И таким образом США как бы защищают эти средства от многочисленных кредиторов страны.
1: То есть, если я правильно понимаю этот механизм, контроль казначейства США над экспортом Венесуэлы – это буквально как выдача карманных денег суверенному государству.
2: Прекрасная аналогия, да. И как строгий родитель, казначейство требует чеки за все покупки, контролируя, чтобы деньги просто не осели в карманах коррумпированных чиновников. Жизнеспособность такой схемы держится исключительно на доминировании доллара в мировой торговле.
1: И вот что интересно. Все эти политические войны и геополитические конфликты, они неизбежно спускаются на уровень технологий. Искусственный интеллект, который сейчас в центре всеобщего внимания, он требует колоссальных, совершенно реальных, осязаемых физических ресурсов. И из-за этого начинаются новые корпоративные войны.
2: Да, ресурсы не бесконечны.
1: В США фермеры бьют тревогу. Выяснилось, что новые дата-центры для обучения алгоритмов ИИ безжалостно скупают и поглощают сельскохозяйственные земли, пресную воду для охлаждения серверов и гигантские объемы электричества.
2: Ну, тут чистая физика. Серверы выделяют невероятное количество тепла, и чтобы они не расплавились, дата-центры используют системы водяного охлаждения. Они испаряют миллионы галлонов чистой пресной воды каждый день, и это в регионах, где фермерам вода жизненно необходима для полива урожая.
1: И фермеры проигрывают эту борьбу.
2: Да, сельское хозяйство просто не может конкурировать с технологическими гигантами в финансовом плане.
1: Технологии не только съедают ресурсы планеты, они радикально ломают судьбы людей, начиная прямо с процесса поиска работы. Посмотрите на компанию Bending Spoons, которая сейчас владеет брендами типа AOL и Evernote.
2: Да, их статистика поражает.
1: Недавно они получили 800 тысяч резюме и наняли из них лишь 286 человек.
4: Угу.
1: Это шанс 0,04%. Это в сотни раз сложнее, чем поступить в Гарвард. Они внедрили ультражесткий научный подход. Они проверяют все. Кандидат может быть абсолютным гением программирования, но если на этапе проверки выяснится, что он был невежлив с секретарем в приемной, алгоритмы и аналитики его бракуют навсегда.
4: С одной стороны, это благородная попытка убрать человеческую предвзятость из найма и отсеять токсичных людей. С другой, это создание такой узкой касты избранных, прошедших этот немыслимый фильтр. Но еще более невероятные вещи происходят с высокообразованными специалистами на другом конце спектра, там, где ИИ только обучаются.
1: Вы говорите о гигэкономике для элиты. Я, честно говоря, когда читала эти данные, я не могла поверить своим глазам. Стартапы вроде Mercer, Handshake, Scale AI массово нанимают докторов наук, физиков, врачей в качестве временных работников на фрилансе. Представьте, они предлагают $225 в час актеру, свободно говорящему на иврите, или ищут специалиста по первичной медицине в Руанде.
4: Да.
1: И зачем? Чтобы эти элитные специалисты сидели и вручную тренировали, исправляли и натаскивали искусственный интеллект в своих узких сферах. Это же какое-то безумие. Люди с высшими научными степенями добровольно становятся просто разнорабочими для алгоритмов.
4: Это феномен нашего времени. И здесь кроется фундаментальный, я бы далее сказал, трагический парадокс. Эти блестящие умы продают свои глубокие знания, чтобы обучить систему, которая в будущем, по крайней мере, по задумке создателей, должна автоматизировать и полностью обесценить их собственную профессию.
1: Угу.
4: Они своими руками обучают себе замену. Но экономические стимулы сейчас таковы, что отказаться от $225 в час за несложную для них работу мало кто может.
1: Человеческий капитал и передовые технологии совершенно непредсказуемо меняют свое первоначальное назначение, как только сталкиваются с реальным миром.
2: И если подводить итог всему нашему сегодняшнему разбору, напрашивается одна весьма отрезвляющая мысль. Пока мы все боимся, что виртуальные алгоритмы искусственного интеллекта лишат нас работы, или что великие сверхдержавы поделят этот мир на политические сферы влияния, настоящим узким местом нашего будущего станет банальная физическая реальность.
1: Угу.
2: Тот, кто в конечном итоге будет контролировать доступ к пресной воде для охлаждения дата-центров, к пахотным землям и редкоземельным металлам в недрах, вот тот и будет контролировать и цифровой, и геополитический мир.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем!
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека. Поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день, в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я подтолкнул их на совсем противоположное. К примеру, привет, Гарри. Это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть. Или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа, скажи, следует. Может, мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. И я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма. Каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гриви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной, и еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни, не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузин Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность делать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках «успешным за одну ночь». Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем, это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы. И тонны таланта. И тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет «Поздравляем! Вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный Бутлев, Хунза, Хараканская площадка. 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения. Это Тишеклинской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Два административных протокола составлены на 19-летнего жителя Избербаша, который заблокировал проезд свадебному кортежу ради денежного вознаграждения. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. В официальном телеграм-канале ведомства размещена видеозапись инцидента. На кадрах видно, как автомобилист намеренно выезжает на полосу встречного движения, переграждая путь праздничной процессии, после чего отправляет своего пассажира потребовать 2000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность молодого человека. Три медали, в том числе две золотые, завоевали наши дагестанские спортсмены на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вклад дагестанских борцов позволил сборной нашей страны занять первое место в общекомандном зачете первенства. Ну и пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени не обошлось в игре Англия-Норвегия. Холланд забить не смог. Его даже заменили во втором экстра-тайме. Зато Джуд Беллингем забил два мяча, и англичане выиграли 2-1. Тем временем главный тренер сборной Сенегала Пап Тиаф уволен из национальной команды. Напомним, что сенегальцы в 1/16 финала проиграли Бельгии 2-3. Тиаф возглавлял команду с 24 года. В 2026 году сборная Сенегала под его руководством стала обладателем Кубка африканских наций. Однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против марокканцев. Первой ракетке мира Яне Кусинеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена, тройку сильнейших замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации. Датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Хэллоуэя из-за травмы ноги. Причины травмы

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись неоготика и неоренессанс. Смелое решение для Нидерландов конца XIX века. Сегодня Рейксмузеум – это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства. В его залах можно увидеть шедевры Рембрандта, Франса Халса и других великих голландских мастеров. Особое место занимает «Ночной дозор» Рембрандта. Это картина, ради которой в свое время даже перестроили один из залов. Рейксмузеум прошел через реставрации и масштабные реконструкции, но неизменно остается точкой притяжения для ценителей искусства со всего света. И все это берет свое начало с того самого дня, 13 июля 1885 года. За более чем столетнюю историю

0: Музей не только сохранил наследие золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейхсмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-Шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с Подубным и Пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Реклама на Диалог ФМ.
0: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах – настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report Inform.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Трамп снова воюет с Ираном. Цены на нефть опять растут, ну а Мосбиржа опять падает. Инфляция в России разгоняется. Правительство пытается стабилизировать ситуацию с топливом, а Госдума принимает первый закон об искусственном интеллекте, пока в США бьют тревогу из-за возможного пузыря ИИ-компаний. Кто-то вообще сомневался, что переговоры между Ираном и США не сорвутся. Я думаю, пока Дональд Трамп остается в овальном кабинете, ни в одном процессе, если он длится дольше нескольких дней, нельзя быть уверенным на 100%. Вот и сейчас товарищ Трамп снова взялся за старое. Перемирие с Ираном, торжественно заключенное в ночь на 18 июня, продержалось ровно 3 недели. Для Трампа, конечно, рекорд стабильности, ничего не скажешь. Но 14 пунктов, 300 миллиардов на восстановление, разблокировка активов – это все благополучно накрылось. Ну, во всяком случае, так говорит сам президент США. По его словам, сделка о перемирии больше не работает. Сам Трамп не хочет больше иметь с иранцами дел и называет их больными людьми. Ну, дипломатия. Вообще, прекращение огня выдалось довольно насыщенным на события. По сообщениям СМИ, Иран атаковал 3 судна в Ормузском проливе. США ответили ударами по 80 с лишним целям, а Тегеран в ответ ударил по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Трамп при этом уверяет, что на каждый иранский удар отвечает 20, а потом заявляет, что Иран сам ему звонил и просил сделки. Ну, то есть с одними и теми же людьми и дело иметь не хочет, и переговоры вести готов. Ему бы матч Аргентина-Египет судить с таким подходом. Хотя над его звонками в FIFA с отменой красных карточек и так уже шутит весь интернет. Кстати, многие ведь обсуждали, что перемирие с Ираном Трампу очень нужно было как раз к началу чемпионата мира по футболу. Но мундиаль еще продолжается, а он уже спокойно идет на эскалацию. Кстати, при этом сам же говорит, что Иран может попытаться его убить. То есть какие-то операции на территории США он допускает. Ну, в общем, непонятно. Но довольно про футбол. Рынок на окончание перемирия отреагировал предсказуемо. Как только снова запахло старыми проблемами с Ормузским проливом, через который идет очень много нефти, котировки, конечно, рванули наверх уже привычным образом. Brent подскочил почти на 6%, примерно до 78-79 долларов за баррель. Самый резкий рост за последние недели. Аналитики теперь считают, что при такой обстановке нефть может надолго закрепиться ближе к 80, чем к 70. Но стоит ли ждать возобновления полноценной войны? Эксперты сомневаются. У Трампа впереди промежуточные выборы, а война с Ираном популярностью не пользуется. Так что, скорее, это такие привычные качели. Ни войны, ни мира. Удары, переговоры, опять удары. Ну, а Трамп, как известно, человек непредсказуемый. Вполне может уже завтра написать в соцсетях, что готов на сделку. И сам может в это поверить. Хотя, казалось бы, подражание нефти для него – штука очень чувствительная. Посмотрим, что принесет нам завтрашнее настроение американского президента. Ну а раз мы затронули опять растущую нефть, поговорим о нашей насущной проблеме. Я про бензин, который дорожает у нас в последнее время без оглядки на котировки нефти. С конца мая во многих регионах возник дефицит бензина и дизеля. В сети уже 1000 роликов с очередями на заправках. Цены идут наверх. К началу июля 92-й бензин уже добрался до 70 рублей за литр, 95-й до 76. Дизель и вовсе подорожал почти до 88 рублей. Ну а в Севастополе 95-й и вовсе подскакивал до 197 рублей за литр. Дефицит, к слову, уже официально признали, но его называют не критическим. Ну а раз признали, то и взялись за решение проблемы. 8 июля к полному запрету на экспорт бензина ввели еще и эмбарго на поставки дизеля, последнего нефтепродукта, который до этого еще как-то шел на экспорт. Плюс был принят целый пакет мер. Мелким НПЗ разрешили выпускать бензин стандарта Евро-3. Мы про это рассказывали. Крупным заводам продлили сроки модернизации, но импортерам впервые пообещали демпферные выплаты. Само топливо тоже активно везут. Из Индии, Казахстана и Беларуси. Но, правда, эксперты слегка разводят руками. Часть мер, мол, запоздала на несколько месяцев. Импорт надо было стимулировать раньше, тогда и очередей бы не было. Одни советуют вообще отпустить цены, отказаться от демпфера и полностью положиться на рынок. Другие, наоборот, призывают жестко ограничить продажи на всех заправках. В каком-то плюсе пока кажутся только автосервисы. Они уже фиксируют рост обращений на 10-15%. Как я уже тут говорила, далеко не все двигатели рады топливу более низкого качества, и особенно это касается новых машин. Пока же, если честно, ни одна из мер прямо моментального результата не дала. Цены на бензин на этой неделе все еще росли. Хотя часто бывает так, что меры поддержки рынок переваривает с запозданием, и, возможно, тут тот же случай. Разумеется, вся эта история с топливом продолжает подстегивать инфляцию. За неделю рост цен снова ускорился и составил 0,33%. На прошлой неделе, если вы помните, было 0,22%. Надеюсь, по такой логике следующая до 0,99% через несколько недель не будет у нас отметка. Сам бензин прибавил больше 2%, дизель почти 3,5%, ну а за компанию подорожали капуста, картошка и свекла почти на 4%. Хотя, если в целом посмотреть на статистику по овощам, они даже подешевели. Если бы не эта овощная дефляция, цифра вышла бы еще мрачнее. Так что спасибо овощам, они тащат. Ну, кстати, вот по годовой инфляции данные куда лучше. Она, наоборот, замедлилась, как мы видим, с 6% до чуть более 5,5%. Но только радоваться пока рано, это чистая статистика. Ну, просто в этом году в июле не индексировали тарифы ЖКХ. Вот показатель и присел. Аналитики советуют смотреть на недельные цифры, но они, мягко говоря, тревожные. По итогам июля ждут рост около процента за месяц. Проблема в том, что топливо тянет за собой все. Доставка дорожает, ну, а значит, в цене растет и все, что едет с завода на полку. ЦБ, если помните, еще в июне срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, как раз опасаясь нового фактора в виде топливного кризиса. Ну, а Эльвира Набиуллина тогда и вовсе заговорила о стагфляции, как о реальной перспективе. Так что расслабляться рано. Инфляция растет, рынок краснеет, и встает вопрос, как сохранить свои деньги. Классическим инструментом, где можно переждать неспокойные времена, остаются вклады. Конечно, вся эта картина – топливо, инфляция, страхи вокруг ставки – очень четко отпечаталась и на фондовом рынке и принесла с собой далеко не праздник. Индекс Мосбиржи на неделе все же пробил отметку в 2200 пунктов и рухнул до минимума с февраля 2023 года. В общем, давит на рынок все сразу. Жесткая политика ЦБ, геополитика, дешевевшая нефть и относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам, а их в индексе больше половины. Хотя в середине недели на фоне начавшего ослаблять свои позиции рубля и прекращения перемирия между Ираном и США, нефтяники показывали очень бодрую динамику. Но куда более важную роль на этой неделе играют дивидендные отсечки. Сразу несколько крупных бумаг, вроде «Газпромнефти», «Роснефти», «Мосбиржи», закрывали или закрывают реестры под выплату дивидендов. Отдельно, кстати, отличился «Полюс», обваливший акции на 24% всего за день. Компания сообщила, что менеджмент планирует рекомендовать совету директоров приостановить дивиденды аж до 2030 года. Тут и высокая стоимость долга, рост издержек, налоговая нагрузка, инвестиционные проекты, там сухой лог, риски по срокам и снижающаяся цена золота. Но, как говорится, есть нюанс. Золото сейчас стоит около 4040 долларов за унцию, а в бюджет на этот год «Полюс» закладывал консервативные 3000. В 24-м вообще закладывали 1750, когда золото торговалось выше 2000. То есть консервативность у компании была всегда. Но раньше она почему-то не мешала считать «Полюс» дивидендной историей. Ну и по цифрам не похоже, что компания стоит на краю пропасти. EBITDA за прошлый год около 518 миллиардов, свободный денежный поток около 181 миллиарда. Соотношение долга к EBITDA тоже не критичное. Похоже на то, что «Полюс» платить может, но не хочет. Впереди большой инвестиционный цикл, дорогие деньги и желание сохранить запас прочности. С точки зрения менеджмента, может быть, и логично, но для миноритария, конечно, удар под дых. Да, рынок держал бумагу и как золото в портфеле, и как понятную дивидендную историю, ну а теперь все. До 2030-го дивидендов, возможно, не будет. Рынок ответил соответствующие, акции в моменте примерно на 27% падали, но урок стар как мир. Дивидендная политика – это не обещание, это только намерение, ну а ваши ожидания вы поняли. Ну, возвращаясь к остальному рынку, когда же долгожданный отскок? Многие аналитики пока настроены скептично. Тот недолгий отскок был обеспечен не улучшением картины, а нефтью и техникой. Ни один негативный фактор никуда не делся, и о формировании дна говорить все еще очень рано. Так что рынок пока перепродан, но разворот случится только на хороших новостях. А их, как назло, нет. От золота и нефти перейдем к материям более футуристическим. Госдума приняла во втором и третьем чтениях первый в нашей истории закон о развитии искусственного интеллекта. Так что с почином нас всех, а теперь у ИИ в России появляется официальная прописка в законодательстве. Документ вводит два новых понятия. Суверенные модели, которые целиком собраны из российских компонентов, и национальные, где иностранные детали допускаются, но с обязательством размещать сервисы у нас. То есть как бы и не закрываемся от мира, но берем только лучшее и докручиваем под себя. Ну, по крайней мере, такой план, да, я надеюсь. Регулировать новый закон будет именно большие фундаментальные модели. Это программы минимум с миллиардом параметров, которые способны решать интеллектуальные задачи не хуже человека, а то и лучше. И, кстати, первая версия закона была куда суровее. Там требовали, чтобы модели обучались только на российских данных и создавались только россиянами. Бизнес тогда, мягко говоря, взгрустнул. По подсчетам компании, это подняло бы затраты на внедрение ИИ процентов на 20-40, но и заодно замедлило выпуск продуктов в 1,5-2 раза. В итоге к финальной версии закон сократили с 21 статьи до 13. Да, шутки, что даже законопроект похудел к лету, будут уместны. Ну а самое спорное требование убрали. Правда, теперь недовольны писатели и музыканты. Закон разрешает обучать ИИ на произведениях, и творческие союзы боятся, что страна превратится в бесплатный хаб для обучения нейросетей. Но справедливости ради и в самой Госдуме тоже видят пространство для доработки этого закона. Глава Думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков сразу дал понять, что закон рамочный, база заложена, но дорабатывать его придется. Предлагает он вещи вроде бы довольно здравые, сделать бесплатную маркировку и контента, чтобы сервисы не дорожали для граждан, плюс убрать порог в миллиард параметров, ведь многие специализированные модели меньше, а задачи решают вполне фундаментальные. Ну а заодно депутат предлагает четче прописать, можно ли использовать открытые библиотеки и разграничить, кто за что отвечает. За разработку, за доступ и за применение искусственного интеллекта в конкретном банковском процессе. То есть вывод простой. Рамочный закон – это хорошо, но дальше нужны выверенные и точные решения. Иначе ИИ рискует остаться суверенным только на бумаге. Ну а вот в Штатах искусственный интеллект начинает очень сильно напрягать американский Минфин. Точнее, не сам ИИ, а пузырь в ценных бумагах компании из этого сектора. Горшочек не вари, как бы говорит американский Минфин. Дело в том, что штатные аналитики ведомства в черновике своего свежего доклада вдруг забеспокоились. А не пузырь ли этот ваш ИИ? Всю эту историю уже как бы давно сравнивают с пузырем доткомов, тем самым, который в начале нулевых красиво лопнул и хорошенько встряхнул, я напомню, американскую экономику. Причем в этот раз картина складывается даже тревожнее, чем 20 лет назад. ИИ компании встроены в экономику куда глубже, чем интернет-стартапы конца 90-х. Ну а те, я напомню, массово привлекали деньги вообще без устойчивой бизнес-модели и реальных доходов. То есть, если этот пузырь лопнет, то будет это даже громче, чем в нулевых. Вообще интересно, что раньше администрация Трампа подобные тревоги никогда не высказывала. Для нее ИИ вообще один из столпов технологического лидерства. Независимые эксперты и институты – да, а тут целый Минфин такие выводы вдруг решил представить. Но, правда, очень скоро пресс-секретарь ведомство их попросту отверг, мол, данные из черновика не проверены и позицию ведомства не отражают. Ну, может быть, рынок не хотят пугать или деньги от богатых спонсоров на следующие предвыборные кампании администрация терять не хочет. Непонятно, не знаю. Ну, в общем, обеспокоенность властей США вроде бы есть, а вроде бы как и нет. Ну, а дальше мы уж, видимо, как-нибудь сами. Друзья, ну, у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении. Согласно статистике, за первые 5 месяцев текущего года товарооборот между странами составил почти 2,2 миллиарда долларов, в то время как в январе-мае 2025 года он составлял 2,76 миллиарда долларов. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота. В январе-мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года 35,1%. На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами Евразийского экономического союза с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами Евразийского экономического союза вырос с Белоруссии на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Кыргызстаном на 194,8%. Согласно Статистическому комитету, общий товарооборот Армении составил почти 7,9 миллиарда долларов, что на 0,1% меньше показателя 2025 года. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели, сказал он в ходе брифинга. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.
2: В последние годы жилье в Европе перестало быть просто товаром и постепенно превратилось в дефицитный ресурс. Новая европейская статистика показывает, что проблема уже затрагивает практически весь ЕС. В первом квартале 2026 года стоимость жилья в странах-членах объединения выросла в среднем сразу на 5% с лишним, тогда как инфляция составила лишь 2% с лишним. Это означает, что недвижимость дорожает более чем вдвое быстрее общего роста цен. Аренда также продолжает расти, плюс 3% за год. При этом почти каждая пятая заработанная европейцами денежная единица уже уходит на оплату жилья, а в отдельных странах эти расходы превышают 30% доходов семьи. Особенно показательна ситуация в Португалии, где цены взлетели сразу на 17%. Следом идут Болгария – 15%, Словакия – 14%, Хорватия – тоже 14%. Даже Испания, одна из крупнейших экономик Европы, показала рост почти на 13%. Одновременно в Хорватии аренда подорожала рекордно сразу на 39% с лишним всего за год. Причин сразу несколько. Первое – хроническая нехватка нового жилья. Высокие цены на строительные материалы, дорогие кредиты последних лет и рост стоимости рабочей силы резко сократили темпы строительства на пространстве ЕС. Предложение не успевает за спросом. Вторая причина – продолжающийся миграционный приток. В последние годы европейские страны приняли миллионы новых жителей. Независимо от причин переезда, каждому человеку необходимо жилье, что автоматически увеличивает нагрузку на рынок аренды, а затем и на рынок покупки недвижимости. Третий фактор – изменение инвестиционного поведения. На фоне нестабильности финансовых рынков многие инвесторы снова рассматривают квартиры как наиболее надежный способ сохранить капитал. Это дополнительно подталкивает цены вверх, поскольку значительная часть объектов приобретается не для проживания, а как средство вложения денег. Не менее важную роль играет туризм. В странах Южной Европы тысячи квартир переводятся в краткосрочную аренду для отдыхающих. Постоянных предложений становится меньше, поэтому стоимость долгосрочной аренды продолжает увеличиваться. Показательно, что первое собственное жилье европейцы покупают все позже. Средний возраст уже превысил 31 год. В Германии он достиг 33 лет, в Греции почти 35 лет, а в Турции превысил 34 года. Молодым семьям все сложнее накопить первоначальный взнос, особенно при постоянном росте цен. В ближайшие несколько лет ждать серьезного удешевления недвижимости, скорее всего, не приходится. Даже если экономика Европы будет расти медленнее, дефицит предложения сохранится. Продолжение миграции, высокая стоимость строительства, ограниченные земельные ресурсы крупных городов и сохраняющийся инвестиционный спрос будут поддерживать рынок. Наиболее вероятный сценарий – замедление темпов роста, но не снижение цен. Все это означает, что жилье постепенно становится одним из самых дорогих и труднодоступных ресурсов современной Европы. А для миллионов молодых семей собственная квартира будет все чаще превращаться не в ближайшую цель, а в долгосрочную мечту.
3: Во Франции сегодня появляется новый долларовый миллионер примерно каждые 15 минут. Такой вывод следует из отчета UBS, который показал, что 2025 год стал одним из самых успешных для роста частного капитала. За год почти миллион человек во всем мире впервые преодолели отметку в 1 миллион долларов чистого состояния. Это более 2680 новых миллионеров ежедневно, около 112 каждый час и почти 2 человека каждую минуту. Главным лидером остаются Соединенные Штаты Америки. Только там за год появилось свыше 441 тысячи новых долларовых миллионеров. Почти половина мирового прироста. В среднем это более 1200 человек в день. Но Европа также демонстрирует впечатляющие результаты. Великобритания прибавляла около 118 новых миллионеров ежедневно. Во Франции около 95 человек в сутки, а в Испании примерно 90. Италия и Германия также вошли в мировую десятку по абсолютному приросту, добавив более 24 тысяч миллионеров каждая. При этом настоящими рекордсменами стали страны Восточной Европы. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Литве. Число долларовых миллионеров увеличилось на 8%. Следом идут Турция, Латвия, Венгрия и Ирландия. Эксперты отмечают, что на эти показатели влияют развитие экономики, рост стоимости недвижимости и инвестиции. По данным исследования, более 40% всех долларовых миллионеров мира живут в США. Это около 23,6 миллиона человек. В Западной Европе проживает почти 15 миллионов миллионеров. Примерно четверть мирового числа. Однако авторы отчета подчеркивают, количество миллионеров не всегда отражает уровень жизни или экономическую мощь страны. На показатели влияют стоимость жилья, фондовые рынки, пенсионные накопления и налоговая политика. При этом тенденция остается очевидной. Ни одна из 56 исследованных стран не завершила 2025 год с меньшим числом долларовых миллионеров, чем годом ранее. Число богатых людей в мире продолжает расти.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
4: На рынке длинного хвоста правило Парето уступило место правилу 98%. Не так часто, но регулярно продающиеся нехитовые товары способны принести компании такую же, если не большую прибыль, что и хиты. Теория длинного хвоста подразумевает, что мы все больше уходим от экономики хитов к экономике ниш. Что бы вы ни продавали, в мире отсутствия узких горлышек дистрибуции на каждый товар действительно найдется свой купец. Появление длинного хвоста стало возможным в основном благодаря снижению стоимости доступа к нишам как для бизнеса, так и для потребителей. Ниши сильны в совокупности. Показатели продаж каждой отдельной ниши могут не впечатлять, но вместе они способны составить рынок, конкурирующий с рынком хитов. При этом важно не только предложить больше товаров, но и привлечь потребителей к потенциально интересным нишам и тем сместить спрос к хвосту. Однако не стоит сбрасывать хиты со счетов. Они по-прежнему играют важную роль, формируя общую культурную платформу, на базе которой и создаются узкие ниши. Мы вступаем в эпоху экономики изобилия. Однако само по себе изобилие товаров не гарантирует роста продаж. Главное условие успеха остается прежним – расширять список потенциальных покупателей и сокращать для них время поиска оптимального решения. Переложите часть работы на рынок и потребителей. Пусть они сами решают, какие продукты хороши, а каким нужно уделить больше внимания. Измеряйте, а не прогнозируйте. Развивайте гибкость. Варьируйте цены, предлагайте пользователям разные каналы дистрибуции. Делайте из контента конструктор, который люди могли бы собирать по собственному усмотрению. На рынках длинного хвоста тон беседы задают покупатели, а не маркетологи. Важность того, что говорят о вас, в разы превышает важность того, что транслируете вы сами. Взаимодействуйте с аудиторией на всех возможных платформах. Благодарите за похвалу и обязательно отвечайте на критику. Причем последнее делайте не стандартизированным способом, а лично, от человека к человеку.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После паводков в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюрта и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбербаше ожидается перебоя в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода. Об этом сообщил единый оператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единый оператор. Так как резервуары Азбербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалис Кайтакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Кайтакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. Ну и за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Го и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом британской рок-группы Queen, пластинка с которой началась история одного из самых ярких музыкальных коллективов 20 века. Запись велась в Лондоне при участии продюсеров Джона Энтони и Роя Томаса Бейкера. В альбом вошли композиции, созданные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В них уже угадывался фирменный стиль группы, мощная энергетика рока, сложная вокальная гармония и смелые музыкальные решения. Хотя поначалу альбом не снискал оглушительного коммерческого успеха, он заложил основу будущего триумфа Queen. Уже в нем проявилось то уникальное сочетание театральности и рока, которое позже покорило миллионы слушателей по всему миру. Сегодня дебютная пластинка группы – это важная веха в истории рок-музыки и отправная точка легенды под названием Queen. Эта пластинка стала фундаментом уникального звучания, которое позже сделало Queen легендой рок-музыки. Сегодня первый альбом вспоминают как важную страницу музыкальной истории и как доказательство того, что настоящий талант со временем обязательно находит своего слушателя.
0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова. Поскольку 9 числа нам больше не поступило ни одной заявки от партии на проведение съезда, будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. И в заключении выпуска: посещаемость продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизилась на 10%, об этом пишет «Коммерсант». В алкомаркетах и табачных лавках падение оказалось еще заметнее – 14%. Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востыков объяснил это более рациональным подходом покупателей к тратам. По его словам, потребители реже совершают импульсивные покупки и чаще выбирают магазины эконом-класса. Оборот продуктовых магазинов у дома в январе и июне снизился на 2% год к году. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 6 по 12 июля 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и получили ранения различной степени тяжести 50 человек. Среди них 7 детей. За минувшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана отстранено от управления транспортным средством 96 водителей с признаками опьянения. В отношении 14 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Каждый нетрезвый водитель – это потенциальная угроза на дороге. Уважаемые дагестанцы и гости республики, госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. В эфире была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля. Об этом не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? За незаконные операции с криптой введут уголовную ответственность. Крупнейший золотодобытчик разочаровал инвесторов решением об отмене дивидендов. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики в добровольно-принудительном порядке. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к непосредственно новостям. Дефицит бюджета в январе-июне составил 5,73 триллиона рублей, почти на 2,3 триллиона выше, чем год назад. И это главная причина опасений инвесторов, что дефицит очень большой, его надо как-то покрывать, и это приведет к инфляции. То есть, чтобы покрыть дефицит, государство начнет так или иначе увеличивать денежную массу, ну, по сути, печатать деньги, давайте простыми словами. Будет это реализовано, скорее всего, в форме разных заимствований. И это то, чего все боятся. Столько лет ЦБ пытался драконовскими мерами побороть инфляцию, а тут она может опять начать разгоняться. Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Владимир Путин поручил правительству развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, то есть через создание сети мини-НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, которые предлагаются сегодня в объявлениях по ценам от 1 миллиона рублей. То есть за 1 миллион рублей можно мини-НПЗ себе поставить. Прилагается ли к мини-НПЗ мини-ПВО, пока не сообщает. Правда, все же физлицам не разрешено так это делать, хотя бы ИП надо зарегистрировать. Глядишь, такими темпами потихонечку появится в продаже и установки для обогащения урана в домашних условиях. Сбер запустил сервис поиска топлива на автозаправочных станциях. Платформа охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России, но, собственно, мы с вами это обсуждали. Дефицит топлива породил спрос на такие услуги, хотя вроде бы последние дни наблюдается вот снижение этого ажиотажа, по крайней мере, в московском регионе это заметно. Вроде ситуация с топливом нормализуется. И тут работает универсальное правило. Как сделать людям хорошо? Сначала сделать плохо, хопа, и бензина нет. А потом вернуть как было. И думаешь, ну вроде жизнь налаживается уже, и бензин появился. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? Средняя доходность краткосрочных вкладов в российских банках выросла до 13,5%. С чем это связано? Идет отток средств. Люди снимают кэш, потому что все больше и больше выгоднее становится платить кэшем. Ну и в целом пополнить запас кэша в текущей ситуации неплохой вариант может быть. У банков остается меньше денег, а они им нужны. Они повышают ставки, чтобы удержать клиентов. За незаконные операции с криптой могут ввести уголовную ответственность. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, вводящих наказание за нарушение правил обмена крипты. За незаконное обращение крипты, которое причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, возникнет ответственность от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы до 4 лет. Нехило так, да? Если незаконная деятельность велась организованной группой или сопряжена с причинением ущерба в особо крупном размере, то вообще до 7 лет можно присесть. Вот такие реалии. Второй законопроект ввел ответственность для обменников при превышении операций сверх лимита. А лимит обмена крипты для неквалифицированных инвесторов составит 300 тысяч рублей в год на одного посредника. Акции «Полюс золота» рухнули на 37% после того, как те сказали, что до 2030 года дивидендов от нас не ждите. Еще одна история российского рынка, когда эмитент сообщает: дивидендов нет, но вы держитесь. Решили, что целесообразнее эти деньги направить на долгосрочные инвест-проекты. Акции Норникеля тоже упали поменьше, пока на 9%. Там уже после «Полюса золота» и с Норникелем опасаются, что те решат тоже закрыть вопрос с дивидендами на далекое будущее. Какой популярный актив на Мосбирже сильно вырос в июне? Кто-то скажет, разве на Мосбирже в июне могло что-то вырасти, кроме разочарований? Но нет, все же были и подросшие активы. В июне лидером по доходности стали замещающие облигации. Ну, потому что доллар подорожал, соответственно, и доходность в долларах, если перевести ее в рубли, выросла, составила 10%. Очень неплохо. Поделитесь в комментариях, есть ли у вас в портфеле замещающие облигации. Это один из видов валютных активов, которые сегодня можно иметь абсолютно легально. Просто небольшими объемами достаточно можно это приобретать. На фоне того, что рубль периодически проседает, не знаю уж, сколь вы докупали валютные активы. Вот я, когда доллар был пониже, достаточно активно некоторые валютные активы докупал, поскольку при просадках рубля это, на мой взгляд, имело смысл. Да, просадки, конечно, нет гарантии, что доллар уползет в ближайшее время. Вот, и не стоит на этом играть. Но долгосрочно то, что он будет уползать повыше, вероятность крайне высокая. Россиянам хотят разрешить тратить мат-капитал на ремонт жилья. Такой закон внесен в Госдуму, но его будут еще рассматривать. То есть, чтобы не только можно было купить жилье, потому что это очень большие средства, но, может быть, можно потратить их на ремонт. Хотя тут возникает уже масса вопросов, как это корректно учесть, потому что ремонт зачастую делается за нал и без избыточных оформлений. А тут мат-капитал. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Депутат Госдумы предложил снизить государственную пошлину. Депутата Гусев зовут Дмитрий. Предложил снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Представляете, сегодня она составляет 350 рублей. Инициатива направлена на повышение доступности регистрации брака и поддержку института семьи. То есть на случай, если вдруг эта неподъемная сумма в 350 рублей останавливала вас от вступления в брак, если закон примут, то будет много проще, в 350 раз дешевле. Вам кажется, я сейчас иронизирую, но нет, это депутаты серьезно такие законы вносят. Слава богу, все другие проблемы у нас решены, поэтому надо серьезными делами-то заняться. С 350 рублей до 1 понизить пошлину. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики. А заниматься этим будет, внимание, Почта России. Убыточное предприятие, которое уже давным-давно идет на дно, как вот в, помните, был такой этот бесконечно падающий самолет, сериал, забыл, как назывался, пикирующий на дно. И Почта России вот что-то подобное напоминает. Так вот, чтобы она не так быстро пикировала на дно, ей решили добавить денег. Как добавить денег? Заставят ИП юрлиц создать там электронный почтовый ящик, за который будет принудительно взиматься ежемесячная плата, то есть выбрать нельзя будет, но зато там централизованно можно будет переписываться. То есть сама идея это перехода в цифровую переписку, но она, разумеется, здравая. Потому что до сих пор еще вот эти бумажные пересылки нередко имеют место быть. Хотя это, понятно, атавизм и чушь полнейшая, когда у нас там госуслуги, электронные цифровые подписи и прочее. Но всех заставит перейти. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, слово «скорость» и «Почта России» нередко как бы в разных плоскостях существует. Но дай бог, чтобы эта организация хорошо себя на этом поприще проявила. Почти 40% российских предпринимателей считают свой бизнес семейным, показали опросы. Совместный бизнес чаще всего ведут супруги. Такой вариант указали 50% респондентов. Логика понятна. Зачем искать где-то далеко бизнес-партнера, когда вот по кухне в халате ходит. Еще 28% предпринимателей развивают дело вместе с братьями и сестрами. Самозанятые массово отказываются платить добровольные взносы на пенсию и больничные в социальный фонд. Он рассчитывал соцфонд собрать. Это часть его, это пенсионный фонд, ну а все вместе с соцфондом сегодня называется. Собирались собрать по каждому направлению по 7 миллиардов добровольных взносов, а в итоге собрали 500 миллионов, то есть 8,5% от годового плана, а на больничные вообще 0,5%. Соцфонду теперь предстоит придумать, как же заставить все-таки платить добровольные взносы. Ну а на самом деле я расскажу, в чем причина, потому что никто не доверяет вот этой идее того, что ты куда-то в пенсионный фонд отдаешь бесконечно деньги, не можешь ими никак воспользоваться и только где-то в районе 60-65, может быть, если тогда не обесценится в ноль эти деньги, ты как-то их сможешь воспользовать. Зачем? Ну, если у меня есть добровольный выбор, я просто сам себе открою брокерский счет. Ну, если я как бы не хочу париться, просто на депозит положу, и пусть они там копятся потихоньку. И это деньги у меня близко, я могу их снять или использовать, а не заморозить на бесконечно почти срок в пенсионном фонде. Либо второй вариант, если я больше понимаю, то я иду на фондовый рынок. Там использую фонды денежного рынка, облигации. Слово «акции» я употребляю с очень большой осторожностью сегодня ввиду текущих ситуаций. Хотя тоже, конечно, там потенциал велик, когда все наладится. Когда это будет, меня не спрашивайте. Так что то, что социальный фонд тут разочарован, что собрал меньше 8% от плана, ну, как бы вот как управляете, так и собираете. Каков спрос на ваши услуги пенсионного фонда? Такие результаты. Посещаемость продуктовых магазинов у дома в России упала на 10%. Вероятно, от текущих новостей россиянам даже есть расхотелось. Количество чеков в продуктовых магазинах в январе-июне этого года упало на 10%. В алкомаркетах и табачных лавках на 14%. Зато в дискаунтерах растет. Ну и, видимо, в сервисах доставки тоже. Ну и напоследок антистресс-новость. В России резко выросли продажи антистресс-пельменей. Спрос на такие игрушки в виде пельмешек резиновых, которых можно жмякать, как это называют, начал резко расти в апреле 26 года. Что-то там произошло, да? В мае продажи еще увеличились в 12 раз. Видите, уровень стресса как растет. А в июне приобрели массовый характер. Казалось бы, почему бы это? Хотя многие тут скажут, что и тарелочка обычных пельменей тоже неплохо стресс снижает. Зарабатывайте хорошо. Удачи и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Двое детей получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла в Бутлевском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Установлено, что 12 июля на 51-м километре дороги Грозный-Бутлев-Хунза-Хараканская площадка 29-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-11183, допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась в обрыв глубиной 10 метров. В салоне в момент происшествия находились две девочки 4 и 5 лет. С различными телесными повреждениями обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Правительство Дагестана выделит из резервного фонда порядка 7 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения. Это Тишеклинской дамбы Черкийского водохранилища. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Финансовые средства на выполнение указанных работ переданы Министерству природных ресурсов и экологии республики. Ранее на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков Рамазанов проинформировал, что дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошедшей неделе, об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Кроме того, 50 человек, среди которых 7 детей, получили травмы различной степени тяжести. Я напомню, что всего за 7 дней на территории республики было зарегистрировано 33 ДТП. Как ранее мы сообщали, за предыдущую неделю в республике было 38 ДТП. Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Взаимодействие стран развивается позитивно. Как подчеркнул азербайджанский лидер на открытии Шишинского глобального медиафорума, мы придаем большое значение отношениям с Российской Федерацией. Он также отметил, что в Баку видели заявление российских официальных лиц, в том числе президента Владимира Путина, о том, что сотрудничество двух государств развивается с положительной динамикой. Два административных протокола, составленные на 19-летнего жителя Избербаша, который заблокировал проезд свадебному кортежу ради денежного вознаграждения. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. В официальном телеграм-канале ведомства размещена видеозапись инцидента. На кадрах видно, как автомобилист намеренно выезжает на полосу встречного движения, переграждая путь праздничной процессии, после чего отправляет своего пассажира потребовать 2000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции оперативно установили личность молодого человека. Три медали, в том числе две золотые, завоевали наши дагестанские спортсмены на первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вклад дагестанских борцов позволил сборной нашей страны занять первое место в общекомандном зачете первенства. Ну и пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо, но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканца вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
0: Плавали, знаем.
1: В другом четвертьфинале матча Англия-Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Биллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Биллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. И это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировал и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
0: На капитанском мостике.
1: Тем временем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок, а он был избран впервые в 2016 году. Ну а пока во вторник нас ждет полуфинальный матч Франция-Испания, в среду второй полуфинал Англия-Аргентина. Это были некоторые итоги 32-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1772 года из Плимута вышли корабли Resolution и Adventure. Так началось второе кругосветное плавание Джеймса Кука. В этот раз маршрут пролегал с запада на восток, а главной целью оставался поиск загадочного южного материка. Экспедиция не только бросила вызов суровым широтам, но и серьезно продвинула науку. Впервые в истории мореплавания суда пересекли южный полярный круг, а собранные данные навсегда изменили представление о южных океанах. Экспедиция Кука не просто прокладывала курс по неизведанным водам, она вела настоящую научную разведку планеты. На борту кораблей шли постоянные наблюдения, фиксировали температуру воды и воздуха, изучали течения, собирали образцы флоры и фауны, а также подробно описывали быт и обычаи встреченных народов. Во время этого плавания Кук впервые в истории пересек южный полярный круг. Смелый шаг, который показал, насколько далеко может зайти человек в поисках истины. Хотя южный материк тогда так и не был найден, экспедиция доказала, южные широты не просто белое пятно на карте, а сложный, суровый и удивительно красивый мир, достойный изучения. И сегодня, спустя столетия, маршруты Кука напоминают нам, великие открытия рождаются там, где точность науки встречается с бесстрашием. Исследовании. Именно поэтому дата 13 июля 1772 года остается важной вехой не только в морской истории, но и в летописи человеческих свершений.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может

может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно,
3: выступать без волнения,
2: красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
4: Здравствуйте, хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Картина складывается крайне интересная. С одной стороны, обладатели докторских степеней и высококлассные врачи сейчас массово идут на фриланс.
5: Да, за почасовую оплату.
4: Именно. Чтобы своими руками обучать алгоритмы, которые, в самом скором будущем могут вообще лишить их работы. А в это же время мировые сверхдержавы ведут ожесточенную борьбу уже не столько за какое-то виртуальное пространство, сколько за самую обычную пресную воду и сельскохозяйственные земли.
5: Да, это звучит парадоксально, но такова наша реальность. И здесь принципиально важно не просто перечислять события, а понимать сами механизмы, скрытые под ними. Разрозненные факты от тайфунов в Азии до политических баталий в Вашингтоне, они обретают такую, знаете, пугающую логику, когда мы выстраиваем их в единую цепь причин и следствий. Мы сегодня постараемся показать, как именно геополитика влияет на стоимость базовых товаров и почему глобализация привела к результатам, которых, никто не ожидал.
6: Да, давайте начнем с физических угроз, потому что военные конфликты, природные катаклизмы – это все напрямую бьет по кровеносной системе глобальной экономики.
5: Абсолютно.
4: Ормузский пролив сейчас напоминает, самую опасную платную дорогу в мире, где плата взимается не деньгами, а таким экстремальным риском для жизни и для самого груза.
5: Очень точное сравнение.
4: Я вот пытаюсь понять, как вообще судоходные компании могут планировать хоть какую-то логистику в зоне боевых действий? Как работает страховка, когда в тебя в любой момент может прилететь ракета?
5: Страховой рынок реагирует абсолютно ожидаемо паникой. Андеррайтеры в Лондоне сейчас, по сути, вынуждены работать просто как военные аналитики. Стоимость страховки судов колеблется неимоверными скачками. На пике премия за военный риск доходила до 8% от стоимости самого судна. Представьте, если танкер стоит 100 миллионов долларов, вам нужно заплатить 8 миллионов просто за право пересечь пролив.
4: Просто за один проход?
5: Именно. И, разумеется, никто не берет эти убытки на себя. Этот риск моментально закладывается во фрахт, оттуда в стоимость нефти, а затем он плавно перетекает в конечную цену абсолютно каждого товара на полках супермаркетов для всех нас.
4: И на фоне всей этой энергетической нестабильности мы получаем, довольно тревожные макроэкономические сигналы из Азии. Во втором квартале рост ВВП Китая замедлился до 4,5%. Розничные продажи внутри страны падают, при этом экспорт остается на очень высоком уровне. Как это работает? То есть фабрики производят товары на экспорт, но сами китайцы перестали покупать?
5: Вот именно так это и работает. Мы видим классический кризис внутреннего доверия. Китайские потребители столкнулись с огромной неопределенностью на рынке недвижимости, с нестабильностью рабочих мест, и они просто перешли в режим сбережения.
4: Копят деньги.
5: Да. Они копят, они тратят. Внутренний спрос стагнирует. Поэтому Пекин пытается, вытянуть экономику за счет внешних рынков, что, конечно, только усиливает глобальное торговое напряжение. И параллельно с этим мировые рынки сейчас просто замерли в ожидании свежих данных по инфляции в США.
4: Угу.
5: Потому что любые потрясения на нефтяном рынке сейчас могут сорвать абсолютно все планы по снижению процентных ставок.
4: и, знаете, как будто нам геополитических и макроэкономических проблем было недостаточно. Природа буквально добивает и без того хрупкие цепочки поставок.
5: Это точно.
4: На восточный Китай обрушился тайфун Бави. Масштабы просто колоссальные. Власти были вынуждены эвакуировать более 1,7 миллиона человек в провинции Чжэцзян и в Шанхае. И до этого этот же самый тайфун унес жизни 17 человек на Филиппинах и травмировал 135 человек на Тайване. То есть физическая инфраструктура региона подвергается невероятному стрессу.
5: Причем эта физическая хрупкость, она проявляется не только в масштабах мегаполисов. Во Вьетнаме вот произошла трагедия меньшего масштаба, но от этого она не менее показательна. Скоростной катер туристической компании Ocean Pearl Island перевернулся из-за внезапного сильного ветра недалеко от курортного острова Фукуок.
4: Боже мой.
5: Да, из 36 человек на борту погибли 15 индийских туристов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально выражал соболезнования их семьям. То есть индустрия туризма, она оказывается абсолютно беззащитной перед экстремальными погодными явлениями.
4: А частота которых, как мы видим, только возрастает.
5: Да.
4: И вот эта тотальная нестабильность, военная, климатическая, экономическая, она заставляет страны радикально пересматривать свои стратегии. Никто больше не хочет зависеть от одного партнера. Мы видим очень четкие признаки перестройки мирового порядка, где традиционная гегемония Соединенных Штатов подвергается серьезнейшим испытаниям.
5: Угу. Мир отдаляется от Америки.
4: Именно. Например, Европа создает собственный оборонный фонд на 150 миллиардов долларов. Южная Корея агрессивно вытесняет американских продавцов оружия на мировых рынках. Индия углубляет связи с Европейским Союзом и Ближним Востоком. А премьер-министр Моди активно ищет партнеров в Тихоокеанском регионе. Вот этот заключенный пакт «Океан мира» между Австралией и Фиджи – яркий тому пример.
5: Понимаете, это абсолютно естественная реакция на вот этот образовавшийся вакуум предсказуемости. Когда традиционный гарант мировой безопасности начинает действовать непредсказуемо, ну и фокусируется в основном на внутренних проблемах, страны начинают диверсифицировать свои риски. И тут очень интересно посмотреть, какую стратегию в ответ предлагает Пекин.
4: Так.
5: Ведущий советник китайского правительства Джен Юнянь выдвинул идею формализации структуры так называемой «большой двойки» или G2 для обеспечения глобального мира. Суть его предложения в чем? США должны работать с развитым миром, а Китай берет на себя партнерство с глобальным югом.
4: Подождите, но разве вот это разделение мира на две обособленные технологические и экономические сферы – это не просто холодная война 2.0, только, ну, с лучшим пиаром? Мы же это все уже проходили?
5: Ну, это справедливое замечание, но сам Джен Юнянь описывает это несколько иначе. Скорее, как такой открытый код международного развития. Во времена холодной войны блоки были закрытыми, то есть если вы с нами, вы не можете торговать с ними.
4: Да, железный занавес.
5: Верно. Китай же предлагает развивающимся рынкам извлекать выгоду из китайских инвестиций, из их гигантских производственных мощностей, инфраструктурных проектов, при этом не принуждая эти страны к полной политической изоляции от Запада.
4: Звучит привлекательно.
5: Звучит-то да, но на практике реализовать это крайне сложно, особенно в свете того, что сейчас происходит в США. В связи с введением Соединенными Штатами новых тарифов, это еще назвали «днем освобождения», разговоры о так называемом «декаплинге».
4: То есть разъединение?
5: Да, о полном разрыве экономик США и Китая. Они сейчас звучат буквально отовсюду.
4: Но ведь полный разрыв невозможен, ну, просто математически. Мы все прекрасно знаем, что у Пекина остается на руках гигантские запасы казначейских облигаций США.
5: Абсолютно верно. Механизм здесь такой. Десятилетиями Китай продавал товары в США, получал доллары, и на эти доллары, чтобы они не лежали мертвым грузом, покупал американский государственный долг. У них сейчас триллионы в американских бумагах.
4: И что будет, если США решит разорвать связи?
5: Если кто-то из американских политиков решит резко все разорвать, Китай может в теории начать массово сбрасывать эти облигации на рынок. Это вызовет обрушение цен на них и колоссальный скачок процентных ставок внутри самих США. Ипотека, кредиты – все это станет абсолютно недоступным.
4: Катастрофа для потребителей.
5: Да, но при этом рухнет и стоимость самого портфеля Китая. То есть это классическая ситуация гарантированного взаимного финансового уничтожения. Поэтому полный разрыв невозможен, их экономики сплелись, слишком крепко.
4: И пока на Западе говорят о тарифах, Китай активно действует на других фронтах. В Юго-Восточной Азии сейчас обсуждают так называемый «второй китайский шок».
5: О, да.
4: Импорт из Китая в этот регион достиг умопомрачительной отметки $0,5 триллиона. И хотя из-за этого текстильная промышленность в Индонезии, она потеряла десятки тысяч рабочих мест, а японский автопром в Таиланде терпит огромные убытки, аналитики отмечают одну любопытную деталь.
5: Какую?
4: Около 90% этого колоссального импорта – это не конечные продукты, это промежуточные товары и оборудование для местного производства.
5: Это потому, что Китай эволюционировал. Они больше не хотят быть просто гигантской фабрикой дешевой одежды и пластиковых игрушек. Сейчас Китай становится эдакой фабрикой для других фабрик.
4: Угу.
5: Они экспортируют производственные линии, промышленных роботов, зеленые технологии, компоненты. И страны Юго-Восточной Азии затем собирают это и продают на Запад уже как свои собственные товары.
4: Хитро.
5: Очень. Однако эта экономическая экспансия, она сопровождается довольно жесткой силовой дипломатией. Китай активно применяет так называемую дипломатию собачьей будки против Филиппин и Японии на море. То есть они агрессивно блокируют суда и наказывают страны за неугодные геополитические шаги.
4: Да, и внутри страны тоже идет закручивание гаек. Центральный банк Китая начал открыто давить на рейтинговые агентства. Они требуют снизить количество необоснованных кредитных рейтингов ААА для корпоративных облигаций, чтобы просто принудительно оздоровить финансовый рынок и убрать из системы зомби-компании.
5: Mm-hmm.
4: Их амбиции, они ведь совершенно не ограничиваются Азией. Китайские инвесторы сейчас напрямую финансируют многомиллиардный бум электронных велосипедов, вот этих e-bikes в странах Африки. Они меняют там всю транспортную логистику. Автоконцерны Чанган, автомобиль, делает масштабную ставку на глобальную экспансию. Причем они пытаются покорить мир уже не низкой ценой, а именно передовым дизайном.
5: Да, это смена парадигмы.
4: А если мы посмотрим в космос, Китай недавно успешно вернул на Землю отработанную ступень своей ракеты Long March TNB. И это уже прямой открытый вызов технологическому доминированию компании SpaceX.
5: Да, все эти шаги ясно показывают одно. Пекин рассматривает технологическое и инфраструктурное лидерство как свой самый главный инструмент геополитического влияния в 21 веке.
4: Угу. И это потрясающий контраст. Пока Китай расширяет влияние через инвестиции, внешняя политика Соединенных Штатов в некоторых регионах опирается на прямое, почти ручное финансовое управление. Потрясающий пример – Венесуэла.
5: О да, ситуация там уникальная.
4: Согласно многочисленным источникам, Марко Рубио фактически управляет этой страной, даже не выезжая из Вашингтона. Рубио полностью контролирует финансы страны через казначейство США. Он работает напрямую с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, в то время как главная фигура венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо, она оказалась фактически отодвинута от реальных рычагов.
5: Угу.
4: А после двух недавних землетрясений США просто направили туда 900 военных и финансовую помощь.
5: Вы должны понимать сам механизм, как это работает на практике. Казначейство США, используя свои санкционные рычаги, требует, чтобы любые международные операции с венесуэльской нефтью, если в них задействованы американские доллары или финансовые институты США, чтобы они получали специальные лицензии.
4: Так.
5: И казначейство выдает эти лицензии с очень жесткими условиями. Деньги от продажи нефти могут быть заморожены на специальных эскроу-счетах, откуда они выдаются правительству в Каракасе исключительно на заранее одобренные гуманитарные нужды или на инфраструктуру.
4: Угу.
5: И таким образом США как бы защищают эти средства от многочисленных кредиторов страны.
4: То есть, если я правильно понимаю этот механизм, контроль казначейства США над экспортом Венесуэлы – это буквально как выдача карманных денег суверенному государству.
5: Прекрасная аналогия, да. И как строгий родитель, казначейство требует чеки за все покупки, контролируя, чтобы деньги просто не осели в карманах коррумпированных чиновников. Жизнеспособность такой схемы держится исключительно на доминировании доллара в мировой торговле.
4: И вот что интересно. Все эти политические войны и геополитические конфликты, они неизбежно спускаются на уровень технологий. Искусственный интеллект, который сейчас в центре всеобщего внимания, он требует колоссальных, совершенно реальных, осязаемых физических ресурсов. И из-за этого начинаются новые корпоративные войны.
5: Да, ресурсы не бесконечны.
4: В США фермеры бьют тревогу. Выяснилось, что новые дата-центры для обучения алгоритмов ИИ безжалостно скупают и поглощают сельскохозяйственные земли, пресную воду для охлаждения серверов и гигантские объемы электричества.
5: Ну, тут чистая физика. Серверы выделяют невероятное количество тепла, и чтобы они не расплавились, дата-центры используют системы водяного охлаждения. Они испаряют миллионы галлонов чистой пресной воды каждый день, и это в регионах, где фермерам вода жизненно необходима для полива урожая.
4: И фермеры проигрывают эту борьбу.
5: Да, сельское хозяйство просто не может конкурировать с технологическими гигантами в финансовом плане.
4: Технологии не только съедают ресурсы планеты, они радикально ломают судьбы людей, начиная прямо с процесса поиска работы. Посмотрите на компанию Bending Spoons, которая сейчас владеет брендами типа AOL и Evernote.
5: Да, их статистика поражает.
4: Недавно они получили 800 тысяч резюме и наняли из них лишь 286 человек.
5: Угу.
4: Это шанс 0,04%. Это в сотни раз сложнее, чем поступить в Гарвард. Они внедрили ультражесткий научный подход. Они проверяют все. Кандидат может быть абсолютным гением программирования, но если на этапе проверки выяснится, что он был невежлив с секретарем в приемной, алгоритмы и аналитики его бракуют навсегда.
7: С одной стороны, это благородная попытка убрать человеческую предвзятость из найма и отсеять токсичных людей. С другой, это создание такой узкой касты избранных, прошедших этот немыслимый фильтр. Но еще более невероятные вещи происходят с высокообразованными специалистами на другом конце спектра, там, где ИИ только обучаются.
4: Вы говорите о гигэкономике для элиты. Я, честно говоря, когда читала эти данные, я не могла поверить своим глазам.
5: Mm-hmm.
4: Стартапы вроде Mercer, Handshake, Scale AI массово нанимают докторов наук, физиков, врачей в качестве временных работников на фрилансе. Представьте, они предлагают $225 в час актеру, свободно говорящему на иврите, или ищут специалиста по первичной медицине в Руанде.
5: Да.
4: И зачем? Чтобы эти элитные специалисты сидели и вручную тренировали, исправляли и натаскивали искусственный интеллект в своих узких сферах. Это же какое-то безумие. Люди с высшими научными степенями добровольно становятся просто разнорабочими для алгоритмов.
5: Это феномен нашего времени. И здесь кроется фундаментальный, я бы даже сказал, трагический парадокс. Эти блестящие умы продают свои глубокие знания, чтобы обучить систему, которая в будущем, по крайней мере, по задумке создателей, должна автоматизировать и полностью обесценить их собственную профессию.
4: Угу.
5: Они своими руками обучают себе замену. Но экономические стимулы сейчас таковы, что отказаться от $225 в час за несложную для них работу мало кто может.
4: Человеческий капитал и передовые технологии совершенно непредсказуемо меняют свое первоначальное назначение, как только сталкиваются с реальным миром.
5: И если подводить итог всему нашему сегодняшнему разбору, напрашивается одна весьма отрезвляющая мысль. Пока мы все боимся, что виртуальные алгоритмы искусственного интеллекта лишат нас работы, или что великие сверхдержавы поделят этот мир на политические сферы влияния, настоящим узким местом нашего будущего станет банальная физическая реальность.
4: Угу.
5: Тот, кто в конечном итоге будет контролировать доступ к пресной воде для охлаждения дата-центров, к пахотным землям и редкоземельным металлам в недрах, вот тот и будет контролировать и цифровой, и геополитический мир.
4: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем!
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз!
2: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что у нас в гостях очень интересные предприниматели. Елена Назарова, Олег Пай, партнеры в компании Mixed, которая является одним из лидеров косметической индустрии России. Ребята, во-первых, спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо большое, что пригласил.
1: Мне кажется, у вас очень интересный бизнес. Мы с вами сможем раскрыть несколько тем. Мы поговорим обязательно и про производство, мы поговорим и про развитие маркетплейсов. Но вначале мне хочется вообще понять, как создаются с нуля компании. Вот я знаю твою историю, ты стилист-парикмахер.
2: Да.
1: Я знаю твою историю, мы с Олегом знакомы и начали вообще, даже был какой-то момент, сотрудничали еще в индустрии мебели. Олег основатель такого интернет-магазина мебели HomeMe. Вот. И вот вдруг ребята взяли и построили такой прекрасный бизнес. Давайте, рассказывайте, с чего все начиналось.
2: Я работала, правильно все такое, видишь, парикмахером 10 лет. И, естественно, я работала с женщинами чаще всего. И мои клиенты были женщины. И всегда я очень любила свою профессию. Мне все нравилось до момента, пока у меня не началась аллергия. То есть мы же там работаем с химией. И у меня началась аллергия на перекись водорода, без которой вообще нельзя. Все красители смешиваются на ней. Вот. И я начала искать, чем же мне заняться. То есть у меня не было никаких там мук выбора, что это может быть. Я всегда знала, что я точно совершенно буду работать. Что-то связано с бьюти для женщин. Вот. И в тот момент я познакомилась с Олегом. Он уже был предпринимателем, и мы общались, он мне рассказал свою историю, я ужасно вдохновилась. И в каких-то моментах я даже, ну, то есть он, например, рассказывал сложности, там, какие у него были, и рассказывал, как он с ними справлялся. И мне казалось, что вот я бы так же сделала, я бы так же. И я заметила, что я бы так же про себя постоянно думаю, вот, ну, то есть можно попробовать здесь что-то поискать. И я начала искать вариант, да, чем я могла бы заниматься, вот именно как предприниматель.
1: А в каком это было году?
2: Так, это был 12-й год, по-моему, 12-й.
1: Так.
2: Я начала смотреть какие-то стартапы, которые были в том году. И я нашла такой стартап шоколадок. Сайт назывался Mixville. И на этом сайте можно было собрать кастомизированную свою шоколадку. То есть ты выбираешь основу, типа там горький шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, и кладешь туда ингредиенты. То есть это очень залипательно. И мне так понравилось, и я стала думать, а как это можно что-то из этого сделать более нужное людям. И в этот момент у меня еще подруга, она жила в Европе, она рассказала, что в Европе супер популярна натуральная косметика. Ну и просто я думаю, блин, вот натуральная косметика, вот кастомизированные средства, ну, нужно сделать. Я прям, как озарение. Я гуляла в центре города, я остановилась в Столешниковом переулке, села в кафешку, которая до сих пор существует, и на меню нарисовала, как мог бы выглядеть сайт. Потом мне показал это Олегу, и Олег вообще, ну, то есть его... И мне было очень важно его мнение, потому что он уже был предпринимателем, я думаю, вдруг я ерунду какую-то придумала. Я ему рассказала, он мне задал буквально там 2-3 вопроса, сказал, это очень круто, ну, давай вместе.
1: То есть это... Такой был первый ментор, до которого еще долю сразу попросил, да?
2: Да, да. И мы прям пожали руки и начали.
1: Как у вас, кстати, 50-50?
2: 50-50.
1: То есть с самого начала?
2: С самого первого дня.
1: Окей, молодцы. А был какой-то вот стартовый вообще капитал? Как вы договорились? 50-50? Ну, типа, я там даю деньги, а ты там все делаешь? Ну,
3: примерно так, да.
2: Да, да.
3: То есть, я инвестировал.
1: То есть ты вначале такой был пассивный акционер?
3: У нас, сейчас я, наверное, там расскажу, как там, просто очень интересна вот эта история.
1: Знаешь, как это такая, типа, вот это одна версия, а теперь, ребята, правильный ответ, как
3: да,
1: все
3: да,
1: было.
3: Да, да, да. Ну, нет, здесь противоречия нет, но просто по-разному подошли. Но если ты помнишь вот Mixville, вот этот вот проект, у меня там тоже в этот момент был в голове, но по-другой.
2: Ну, по-другой, да, они тоже общались.
3: Я, представляешь, вот на одном проекте, да, ну, ты знаешь, я там занимался мебелью, да, и мы развивались, и в какой-то момент там...
1: Заказной в том числе, я так понимаю.
3: Нет, мы...
1: Или была только...
3: Нет, вот на самом деле HomeMe это не интернет-магазин мебели, на самом деле это у меня всегда одна и та же модель, то есть я создавал бренд мебели, ну и сам его продавал, да, как бы у нас не было такого ритейлера, я чужое никогда не перепродавал, мы продавали только свое в тот момент, и как проект зацел. Вот, но в какой-то момент я там сильно уперся, то есть мы же выстрелили вообще очень здорово, то есть мы в интернете были номер один достаточно долго, вот, но потом мы уперлись в то, что, скажем так, все наши технологии там, ну, стали доступны, так скажем, да, они быстро распространялись. компании покрупнее с деньгами, там всякие там Столплиты, ну, у кого есть и производственная база совершенно другая, да, они это быстро повторили, а то, что они могут делать, мы не могли повторить, да, это очень там финансово емкая история, там не было таких инвестиций, да и времени просто так быстро. И все, в интернете все начали расти, нам стало тяжело. Ну, и в какой-то момент я, в общем, понял, что потолок есть у этой истории, и что жизнь становится проще, как бы тогда, то есть, что просто даже оставаться на месте и зарабатывать, да, то есть очень много усилий. И я в тот момент уже понял, что, ну, надо что-то менять в жизни, да, то есть вот на этом рынке, ну, я себя не видел. Плюс это такой бизнес, вот я считаю, что у меня неплохо с маркетингом, да, то есть вот такие вот скиллы вот эти вот, как, а тут же, ну, в мебели-то нет такой повторяемости, да, то есть ты там как его не обслужи клиента там и не сделай, когда там диван сломается, в следующий раз он даже не вспомнит, где его покупал, ну, условно. И я на тот момент думал, у меня там было тоже стечение обстоятельств, я попал с товарищем, он работал в фонде, он мне рассказывает, что косметический бизнес классный, там маржа очень хорошая, да, там и растут все. И я уже тогда погрузился в косметику, и вот в еду еще я смотрел, еду, да, какие-то продукты, йогурты я вот думал какие-то делать.
1: То есть, в принципе, смотрел какие-то массовые FMCG.
3: Да, массовые FMCG, где есть частота, где очень важен маркетинг. Частотность, да. Да, частотность, где можно сделать классный продукт, один раз
1: устал
3: завоевать.
1: Устал от того, что диван раз в 5 лет.
3: Да, да, да, вот это разовые продажи, и вот эта цена, ценовые вот эти войны. Вот. И, в общем, думал так в таком режиме пассивном. И мне тоже попалось по другой причине. Там, это мы, я общался там с инвестором одним, который был вот в этом Миксвилле. Но я не знаю, ты знал об этом или нет.
2: Да. Не, потом ты рассказывал.
3: В, да. Вот в этом же проекте, которым Лена вдохновилась, представляешь? И он мне тоже говорит, вот мы там сейчас инвестировали Target Global, по-моему, этот фонд назывался. Я, в общем, изучил этот проект тоже детально. Мы посмотрели, и мне он понравился. Он сама новизна этой идеи. Ну, и как-то он у меня сел в голове, и все. И каково же было мое удивление, когда Лен, да, там приходит и говорит, у меня есть идея классная. А до этого я говорю, Полине, да, то есть я видел, что у нее есть это предпринимательское. Ну, все равно предприниматели же видят вот эти вот качества в людях. Да, я говорю, слушай, у тебя точно получилось там управлять компанией, строить.
2: Все, решил, да, мою судьбу просто этой фразой.
3: И я говорю, иди подумай, мы же так договорились, да, иди, да, подумай, чем бы ты. То есть очень важно, чтобы тебе этим нравилось заниматься, да, потому что будет очень тернистый путь, и его можно только пройти, ну, как
2: на
3: бы
2: на очень
3: кайф,
2: большом энтузиазме.
3: Да. Но если ты очень это любишь, все, и все, мы как-то там зашлись, и вот она приходит, говорит, все, идея есть, давай там встречаться, я тебе покажу.
2: Да.
3: И она рассказывает, говорит, вот есть такой вот сайт Миксвилль.
2: Так, я говорю, да, и есть тренд на натуральные косметики, которого нет в России.
3: И когда это увидел, ну, конечно, я был там удивлен, так скажем. Да, потому что обычно, не знаю, наверняка тебе тоже куча раз приходит с разными идеями, да, там 99% этих идей, в принципе, там уже после 5 минут слушать неинтересно, да. А здесь я как бы удивился, что вот так с наскоку человек, который никогда не занимался бизнесом, принес такую качественную идею, да, то есть такую долгоиграющую при этом, да, там. И все. Единственное, у меня был вопрос, я помню, да, я сказал, да, посчитайте мне себестоимость.
2: Да, точно, да. Бизнес-план.
3: Ну, бизнес-план, имею в виду, у меня была волновала себестоимость. Да. Точно вы не ошибаетесь, что такая, да, себестоимость? Да. И, потому что когда посчитали, сколько это стоит, там какая-то была, там, условно говоря, 5 рублей средства, за 50 там его можно продавать, да. И все, и, а потом уже, да, мы ударили по рукам, говорю, давай делать вместе. И касательно моей роли в проекте, да, то это больше было, ну, так как опыта больше, шаги, да, я расписал, какие шаги, в какой последовательности нужно сделать, и там, условно говоря, чего не надо делать, там, да, сейчас на этом, и скажем так, где там особенно качественно нужно сделать, а где можно там на троечку сделать, поехали дальше, да, то есть, чтобы там тестировать. Вот, наверное, так, да, Лена действительно, она взяла на себя всю операционную вот эту вот,
2: ну,
3: часть.
2: Да, да.
1: Давай вернемся к Лене. Миксет, я так понимаю, это дословно смешай это.
2: Да, миксет.
1: Да, можешь вот так вот на пальцах, во-первых, расскажи, чем натуральная косметика отличается от обычной, чтобы наша аудитория, да, понимала. Я думаю, там не так все однозначно. А во-вторых, вот все-таки вот эта фишка смешай это глазами потребителя, что это?
2: Да, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я вообще очень, ну, до сих пор я горжусь, считаю, что прорывная идея, крутая идея, да, даже в какой-то мере, наверное, такая, ну, сильно новаторская, почти инновационная, это вообще самый главный залог успеха наш изначально, потому что во всем мире, не то что в России, во всем мире не было предложения массово кастомизированной косметики. Поэтому, в том числе, мы достаточно быстро стали популярными, да, примерно за год.
1: А кастомизированную что? То есть я могу выбрать ингредиенты,
2: да, сейчас
1: какие-то?
2: Расскажу, да. Вот. То есть у нас был реально косметический конструктор. Ты заходишь на сайт, проходишь тест, понимаешь, какой у тебя тип кожи, и тебе высвечивается твоя основа и компоненты, которые подходят. Про каждый компонент ты можешь прочитать и добавить его в конструктор до 6 компонентов. Из этого формировалась финальная цена и средства. Лаборанты замешивали вручную эту косметику, подписывали именем. Это, кстати, тоже такая фишка. То есть мы думали, как сделать так, чтобы косметика была личная. А я в лабу, которую импровизировано первое наше производство, ходила через Starbucks. И я думала, боже мой, какой же гений придумал писать имена. Но это так мило, это с утра тебя сразу улыбает. Я думаю, вот девчонки будут получать крем для Елены.
1: А вот, по-моему, есть такая не косметика, но такая, наверное, это парфюмированная вода, там, Зелинский, да? Где
2: да.
1: Там прям как будто рецепт такой выписывают.
2: Ну, это как будто, этикетке, а мы да. реально рукой mm-hmm. писали. То есть мы смешивали, лаборант руками смешивал по техкарте. У нас были обклеены все стены лаборатории техкартами.
1: То есть это реально handmade производство?
2: Прям handmade. Да. Handmade это все закрывалось и подписывалось. Крем для... Елена.
1: Да, может хендмейд производство быть массовым? Там вот с точки зрения себестоимости вы в какую-то попали ценовой сегмент?
2: Мы попали в средний сегмент, то есть наши изначальные цены были значительно дороже, чем сейчас. Mm-hmm. И когда мы запустили, значит, вот первое, это уникальное предложение, плюс это игровой момент, и да, это натуральная косметика. Даже, знаешь, как у нас, получается, была не натуральная косметика, а органика. Я объясню, в чем разница. Органика – это когда компоненты все естественно выращены, абсолютно органические, такая косметика не содержит вообще никаких консервантов, ее нужно хранить в холодильнике, очень маленький срок годности. Натуральная косметика – это когда в косметике более 50% компонентов натурального происхождения. Mm-hmm. Ну, понятное дело, что у кого-то 90, у кого-то большой очень разбег. И есть вообще просто косметика, да, где она не придерживается ни того, ни того.
1: А можешь так вот о конкурентах, наверное, не хочется говорить, но тем не менее сказать, вот они используют просто косметику, эти используют больше натуральную, а эти только органику.
2: Если взять бренды и поделить их на условно молодые бренды и такие более законсервированные старые бренды. Вот старые бренды чаще всего используют они не меняют рецептуры, а раньше вся косметика была практически на вазелине, на минеральном масле, что крайне вредно mm-hmm. для лица. Ну, то есть это прям действительно очень вредно. Если у человека кожа жирная, либо склонная к акне, использование такой косметики может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до шрамов на лице. Но практически весь люкс и очень старые бренды пользуются такими средствами. Я не знаю, почему они не меняют. Но точнее, я могу догадываться, что это очень сложно, поскольку у них любой шаг, это там несколько лет, да, то изменений. Вот. А молодые все бренды практически, они используют более родственные коже компоненты и более родственные коже системы. Да? То есть то, что встраивается, то, что в первую очередь хотя бы не навредит. И наша косметика от 90-95% натуральная. То есть мы на основе натуральных компонентов все создаем.
1: Но вы это активно продвигаете, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это действительно является конкурентным преимуществом.
2: Самое главное, состав.
1: Это на флаге бренда. Есть состав, и потребители в этом прямо
2: меня сбываются. Олег даже за это ругает. То есть у меня такая философия, я всем транслирую в компании, кто работает сейчас со мной с продуктом. Я всегда говорю, мне не так важно, во что вы положите. Мне важно, что положите. То есть вот у меня косметика, которую я выпускаю, я лично за нее отвечаю. У меня есть трое детей. Вот если я на своего самого младшего ребенка, ему 2 года, могу намазать это средство, значит, оно может появиться в этом мире. Если
1: Супер.
2: Нет, то нет. Все, вообще. То Супер. Есть делай как для себя, для своих детей, либо вообще не делай. И вот что, если мы не можем сделать так, как... Здесь вот личные отношения очень большую играют роль. И если мы не можем сделать так, как идеально, то мы вообще не будем выпускать этот продукт.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После паводков в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюртов и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбербаше ожидается перебоя в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода. Об этом сообщил единый оператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единый оператор. Так как резервуары Азбербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалиска Айтакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Айтакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. Ну и за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзакского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезней и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно, что Хрустальный дворец для выставки выбрали не случайно. Это было одно из самых передовых зданий эпохи. Гигантское сооружение из стекла и металла – символ технического прогресса викторианской Англии. И вот среди этой архитектуры будущего чинно расхаживали пушистые участники, от изящных персов до крепких домашних любимцев. Особое внимание публики привлек тот самый дикий шотландский кот с одной лапой. Несмотря на увечья, он держался с удивительным достоинством, и многие зрители увидели в нем воплощение настоящего кошачьего характера, независимого и стойкого. А сам Гаррисон Уэлл подходил к судейству почти как к искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и в взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уэра о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет и сегодня.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности «Вазон» Михаил Лобов. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов, сказал эксперт. Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти сможет только первый человек, предъявивший билет, привел пример Лобов. Кроме того, аферисты из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, уточнили в Общественной палате Российской Федерации. И в заключение выпуска. Минпросвещение опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. В документе указано, что Минпросвещение рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких до 2-3 лет ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания, подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье. Но если не получается так сделать, то для таких малышей установлен порог не более 20 минут в день. Для детей до 7 лет до 1 часа, а подросткам можно сидеть в телефоне до 2 часов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Трамп снова воюет с Ираном. Цены на нефть опять растут, ну а Мосбиржа опять падает. Инфляция в России разгоняется. Правительство пытается стабилизировать ситуацию с топливом, а Госдума принимает первый закон об искусственном интеллекте, пока в США бьют тревогу из-за возможного пузыря ИИ-компаний. Кто-то вообще сомневался, что переговоры между Ираном и США не сорвутся. Я думаю, пока Дональд Трамп остается в овальном кабинете, ни в одном процессе, если он длится дольше нескольких дней, нельзя быть уверенным на 100%. Вот и сейчас товарищ Трамп снова взялся за старое. Перемирие с Ираном, торжественно заключенное в ночь на 18 июня, продержалось ровно 3 недели. Для Трампа, конечно, рекорд стабильности, ничего не скажешь. Но 14 пунктов, 300 миллиардов на восстановление, разблокировка активов – это все благополучно накрылось. Ну, во всяком случае, так говорит сам президент США. По его словам, сделка о перемирии больше не работает. Сам Трамп не хочет больше иметь с иранцами дел и называет их больными людьми. Ну, дипломатия. Вообще, прекращение огня выдалось довольно насыщенным на события. По сообщениям СМИ, Иран атаковал 3 судна в Ормузском проливе. США ответили ударами по 80 с лишним целям, а Тегеран в ответ ударил по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Трамп при этом уверяет, что на каждый иранский удар отвечает 20, а потом заявляет, что Иран сам ему звонил и просил сделки. Ну, то есть с одними и теми же людьми и дело иметь не хочет, и переговоры вести готов. Ему бы матч Аргентина-Египет судить с таким подходом. Хотя над его звонками в FIFA с отменой красных карточек и так уже шутит весь интернет. Кстати, многие ведь обсуждали, что перемирие с Ираном Трампу очень нужно было как раз к началу чемпионата мира по футболу. Но Мундиаль еще продолжается, а он уже спокойно идет на эскалацию. Кстати, при этом сам же говорит, что Иран может попытаться его убить. То есть какие-то операции на территории США он допускает. Ну, в общем, непонятно. Но довольно про футбол. Рынок на окончание перемирия отреагировал предсказуемо. Как только снова запахло старыми проблемами с Ормузским проливом, через который идет очень много нефти, котировки, конечно, рванули наверх уже привычным образом. Brent подскочил почти на 6%, примерно до $78-79 за баррель. Самый резкий рост за последние недели. Аналитики теперь считают, что при такой обстановке нефть может надолго закрепиться ближе к 80, чем к 70. Но стоит ли ждать возобновления полноценной войны? Эксперты сомневаются. У Трампа впереди промежуточные выборы, а война с Ираном популярностью не пользуется. Так что скорее это такие привычные качели. Ни войны, ни мира. Удары, переговоры, опять удары. Ну а Трамп, как известно, человек непредсказуемый. Вполне может уже завтра написать в соцсетях, что готов на сделку, и сам может в это поверить. Хотя, казалось бы, подражание нефти для него – штука очень чувствительная. Посмотрим, что принесет нам завтрашнее настроение американского президента. Ну а раз мы затронули опять растущую нефть, поговорим о нашей насущной проблеме. Я про бензин, который дорожает у нас в последнее время без оглядки на котировки нефти. С конца мая во многих регионах возник дефицит бензина и дизеля. В сети уже тысячи роликов с очередями на заправках. Цены идут наверх. К началу июля 92-й бензин уже добрался до 70 рублей за литр, 95-й – до 76. Дизель и вовсе подорожал почти до 88 рублей. Ну а в Севастополе 95-й и вовсе подскакивал до 197 рублей за литр. Дефицит, к слову, уже официально признали, но его называют не критическим. Ну а раз признали, то и взялись за решение проблемы. 8 июля к полному запрету на экспорт бензина ввели еще и эмбарго на поставки дизеля, последнего нефтепродукта, который до этого еще как-то шел на экспорт. Плюс был принят целый пакет мер. Мелким НПЗ разрешили выпускать бензин стандарта Евро-3. Мы про это рассказывали. Крупным заводам продлили сроки модернизации, но импортерам впервые пообещали демпферные выплаты. Само топливо тоже активно везут. Из Индии, Казахстана и Беларуси. Но, правда, эксперты слегка разводят руками. Часть мер, мол, запоздала на несколько месяцев. Импорт надо было стимулировать раньше, тогда и очередей бы не было. Одни советуют вообще отпустить цены, отказаться от демпфера и полностью положиться на рынок. Другие, наоборот, призывают жестко ограничить продажи на всех заправках. В каком-то плюсе пока кажутся только автосервисы. Они уже фиксируют рост обращений на 10-15%. Как я уже тут говорила, далеко не все двигатели рады топливу более низкого качества, и особенно это касается новых машин. Пока же, если честно, ни одна из мер прямо моментального результата не дала. Цены на бензин на этой неделе все еще росли. Хотя часто бывает так, что меры поддержки рынок переваривает с опозданием, и, возможно, тут тот же случай. Разумеется, вся эта история с топливом продолжает подстегивать инфляцию. За неделю рост цен снова ускорился и составил 0,33%. На прошлой неделе, если вы помните, было 0,22%. Надеюсь, по такой логике следующая до 0,99% через несколько недель не будет у нас отметка. Сам бензин прибавил больше 2%, дизель почти 3,5%, ну а за компанию подорожали капуста, картошка и свекла почти на 4%. Хотя, если в целом посмотреть на статистику по овощам, они даже подешевели. Если бы не эта овощная дефляция, цифра вышла бы еще мрачнее. Так что спасибо овощам, они тащат. Ну, кстати, вот по годовой инфляции данные куда лучше. Она, наоборот, замедлилась, как мы видим, с 6% до чуть более 5,5%. Но только радоваться пока рано – это чистая статистика. Ну, просто в этом году в июле не индексировали тарифы ЖКХ. Вот показатель и присел. Аналитики советуют смотреть на недельные цифры, но они, мягко говоря, тревожные. По итогам июля ждут рост около процента за месяц. Проблема в том, что топливо тянет за собой все. Доставка дорожает, ну а значит, в цене растет и все, что едет с завода на полку. ЦБ, если помните, еще в июне срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, как раз опасаясь нового фактора в виде топливного кризиса. Ну а Эльвира Набиуллина тогда и вовсе заговорила о стагфляции, как о реальной перспективе. Так что расслабляться рано. Инфляция растет, рынок краснеет, и встает вопрос, как сохранить свои деньги. Классическим инструментом, где можно переждать неспокойные времена, остаются вклады. Конечно, вся эта картина – топливо, инфляция, страхи вокруг ставки – очень четко отпечаталась и на фондовом рынке и принесла с собой далеко не праздник. Индекс Мосбиржи на неделе все же пробил отметку в 2200 пунктов и рухнул до минимума с февраля 2023 года. В общем, давит на рынок все сразу. Жесткая политика ЦБ, геополитика, дешевевшая нефть и относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам, а их в индексе больше половины. Хотя в середине недели на фоне начавшего ослаблять свои позиции рубля и прекращение перемирия между Ираном и США, нефтяники показывали очень бодрую динамику. Но куда более важную роль на этой неделе играют дивидендные отсечки. Сразу несколько крупных бумаг, вроде «Газпромнефти», «Роснефти», «Мосбиржи», закрывали или закрывают реестры под выплату дивидендов. Отдельно, кстати, отличился «Полюс», обваливший акции на 24% всего за день. Компания сообщила, что менеджмент планирует рекомендовать совету директоров приостановить дивиденды аж до 2030 года. 2030 года. Тут и высокая стоимость долга, рост издержек, налоговая нагрузка, инвестиционные проекты, там сухой лог, риски по срокам и снижающаяся цена золота. Но, как говорится, есть нюанс. Золото сейчас стоит около 4040 долларов за унцию, а в бюджет на этот год Полюс закладывал консервативные 3000. В 24-м вообще закладывали 1750, когда золото торговалось выше 2000. То есть консервативность у компании была всегда. Но раньше она почему-то не мешала считать Полюс дивидендной историей. Ну и по цифрам не похоже, что компания стоит на краю пропасти. EBITDA за прошлый год около 518 миллиардов, свободный денежный поток около 181 миллиарда. Соотношение долга к EBITDA тоже не критичное. Похоже на то, что Полюс платить может, но не хочет. Впереди большой инвестиционный цикл, дорогие деньги и желание сохранить запас прочности. С точки зрения менеджмента, может быть, и логично, но для миноритария, конечно, удар под дых. Да, рынок держал бумагу и как золото в портфеле, и как понятную дивидендную историю, ну а теперь все. До 2030-го дивидендов, возможно, не будет. Рынок ответил соответствующие, акции в моменте примерно на 27% падали, но урок стар как мир. Дивидендная политика – это не обещание, это только намерение, ну а ваши ожидания, вы поняли. Ну, возвращаясь к остальному рынку, когда же долгожданный отскок? Многие аналитики пока настроены скептично. Тот недолгий отскок был обеспечен не улучшением картины, а нефтью и техникой. Ни один негативный фактор никуда не делся, и о формировании дна говорить все еще очень рано. Так что рынок пока перепродан, но разворот случится только на хороших новостях, а их, как назло, нет. От золота и нефти перейдем к материям более футуристическим. Госдума приняла во втором и третьем чтениях первый в нашей истории закон о развитии искусственного интеллекта. Так что с почином нас всех, а теперь у ИИ в России появляется официальная прописка в законодательстве. Документ вводит два новых понятия. Суверенные модели, которые целиком собраны из российских компонентов, и национальные, где иностранные детали допускаются, но с обязательством размещать сервисы у нас. То есть как бы и не закрываемся от мира, но берем только лучшее и докручиваем под себя. Ну, по крайней мере, такой план, да, я надеюсь. Регулировать новый закон будет именно большие фундаментальные модели. Это программы минимум с миллиардом параметров, которые способны решать интеллектуальные задачи не хуже человека, а то и лучше. И, кстати, первая версия закона была куда суровее. Там требовали, чтобы модели обучались только на российских данных и создавались только россиянами. Бизнес тогда, мягко говоря, взгрустнул. По подсчетам компании, это подняло бы затраты на внедрение ИИ процентов на 20-40, но и заодно замедлило выпуск продуктов в 1,5-2 раза. В итоге к финальной версии закон сократили с 21 статьи до 13. Да, шутки, что даже законопроект похудел к лету, будут уместны. Ну а самое спорное требование убрали. Правда, теперь недовольны писатели и музыканты. Закон разрешает обучать ИИ на произведениях, и творческие союзы боятся, что страна превратится в бесплатный хаб для обучения нейросетей. Но справедливости ради и в самой Госдуме тоже видят пространство для доработки этого закона. Глава Думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков сразу дал понять, что закон рамочный, база заложена, но дорабатывать его придется. Предлагает он вещи вроде бы довольно здравые, сделать бесплатную маркировку ИИ-контента, чтобы сервисы не дорожали для граждан, плюс убрать порог в миллиард параметров, ведь многие специализированные модели меньше, а задачи решают вполне фундаментальные. Ну а заодно депутат предлагает четче прописать, можно ли использовать открытые библиотеки и разграничить, кто за что отвечает. За разработку, за доступ и за применение искусственного интеллекта в конкретном банковском процессе. То есть вывод простой. Рамочный закон – это хорошо, но дальше нужны выверенные и точные решения. Иначе ИИ рискует остаться суверенным только на бумаге. Ну а вот в Штатах искусственный интеллект начинает очень сильно напрягать американский Минфин. Точнее, не сам ИИ, а пузырь в ценных бумагах компании из этого сектора. Горшочек не вари, как бы говорит американский Минфин. Дело в том, что штатные аналитики ведомства в черновике своего свежего доклада вдруг забеспокоились. А не пузырь ли этот ваш ИИ? Всю эту историю уже как бы давно сравнивают с пузырем доткомов, тем самым, который в начале нулевых красиво лопнул и хорошенько встряхнул, я напомню, американскую экономику. Причем в этот раз картина складывается даже тревожнее, чем 20 лет назад. ИИ-компании в встроены в экономику куда глубже, чем интернет-стартапы конца 90-х. Ну а те, я напомню, массово привлекали деньги вообще без устойчивой бизнес-модели и реальных доходов. То есть, если этот пузырь лопнет, то будет это даже громче, чем в нулевых. Вообще интересно, что раньше администрация Трампа подобные тревоги никогда не высказывала. Для нее ИИ вообще один из столпов технологического лидерства. Независимые эксперты и институты – да, а тут целый Минфин такие выводы вдруг решил представить. Но, правда, очень скоро пресс-секретарь ведомства их попросту отверг, мол, данные из черновика не проверены и позицию ведомства не отражают. Ну, может быть, рынок не хотят пугать или деньги от богатых спонсоров на следующие предвыборные кампании администрация терять не хочет. Непонятно, не знаю. Ну, в общем, обеспокоенность властей США вроде бы есть, а вроде бы как и нет. Ну, а дальше мы уж, видимо, как-нибудь сами. Друзья, ну, у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
1: Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Го и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. На Дагестане восстановлено транспортное сообщение с большинством населенных пунктов Дагестана, которое было прервано в результате ливней. Отрезанными остаются 18 сел, об этом сообщает Минтранс Республики. Напомним, что сильные дожди, которые обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре. По данным профильного ведомства, в результате разгула стихии пострадали 34 участка автомобильных трасс и мостовых сооружений, а без транспортного сообщения изначально оставались 99 населенных пунктов Дагестана. Но исследователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги регионального значения в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике. Поводом для разбирательства послужились результаты мониторинга социальных сетей. По версии следствия, трасса Кизляр-Крайновка общей протяженностью почти 72 километра на протяжении длительного времени пробывает в аварийном состоянии. На ряде отрезков асфальтобетонная практически полностью разрушена. Подобное положение дел создает реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. И сотрудниками госавтоинспекции нашей республики за прошедшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 96 водителей с признаками опьянения, об этом сообщили ведомстве. Против 14 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За предыдущую неделю в Дагестане за пьяное вождение были наказаны 82 автомобилистов, 7 из них стали фигурантами уголовных дел. Ну и российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, об этом сообщает «Комсомольская правда», по новым правилам операторов. Хотят предупреждать абонентов о вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительное уведомление увеличит расходы банков, что может повлиять на стоимость таких услуг. Но российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес даже к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считаются рискованными и стараются не допускать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо. Но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканца вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
0: Плавали, знаем.
1: В другом четвертьфинале матча Англия-Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Беллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Нюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Беллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. И это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
0: На капитанском мостике.
1: Тем временем президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок, а он был избран впервые в 2016 году. Ну а пока во вторник нас ждет полуфинальный матч Франция-Испания, в среду второй полуфинал Англия-Аргентина. Это были некоторые итоги 32-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Следующие тухумы – кискисар, каркарар, асварар и купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Белижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов. А в 1984 году в село Новый Захид переехало 40 дворов.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись неоготика и неоренессанс. Смелое решение для Нидерландов конца XIX века. Сегодня Рейксмузеум – это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства. В его залах можно увидеть шедевры Рембрандта, Франса Халса и других великих голландских мастеров. Особое место занимает «Ночной дозор» Рембрандта. Это картина, ради которой в свое время даже перестроили один из залов. Рейксмузеум прошел через реставрации и масштабные реконструкции, но неизменно остается точкой притяжения для ценителей искусства со всего света. И все это берет свое начало с того самого дня, 13 июля 1885 года. За более чем столетнюю историю музей не только сохранил наследие Золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейксмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог-ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.
4: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. 6 по 12 июля 2026 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и получили ранения различной степени тяжести 50 человек. Среди них 7 детей. За минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Дагестана отстранено от управления транспортным средством 96 водителей с признаками опьянения. В отношении 14 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Каждый нетрезвый водитель – это потенциальная угроза на дороге. Уважаемые дагестанцы и гости республики, Госавтоинспекция Дагестана призывает: не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек собирается ехать за рулем, не оставайтесь в стороне. Иногда один вовремя сделанный шаг способен сохранить чью-то жизнь. В эфире была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
2: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать Госнаб 2.0. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать интеллектуальный центр стратегического развития экономики в Госдуме без создания новых бюрократических структур. Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач. На первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти, сказал РИА Новости Кирьянов. Некоторым российским многодетным семьям могут компенсировать расходы на школьную форму. Эта мера реализуется в рамках указа о мерах социальной поддержки многодетных семей, сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Баленин. Поскольку выплаты регулируются на уровне субъектов, их объемы и правила назначения различаются. Во многих регионах поддержка оказывается на опережение, однако при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно. Так, в Москве размер компенсации составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области 4000 рублей. В ЮНАУ в 2026 году выдают электронные сертификаты на 16 965 рублей через систему «Морожка». Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, малообеспеченным семьям первоклассников предоставляются готовые школьные наборы. И в заключении выпуска в России вводятся в обращение модернизированные банкноты номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении. Согласно статистике, за первые 5 месяцев текущего года товарооборот между странами составил почти 2,2 миллиарда долларов, в то время как в январе-мае 2025 года он составлял 2,76 миллиарда долларов. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота. В январе-мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года 35,1%. На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами Евразийского экономического союза с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами Евразийского экономического союза вырос с Белоруссии на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Кыргызстаном на 194,8%. Согласно Статистическому комитету, общий товарооборот Армении составил почти 7,9 миллиарда долларов, что на 0,1% меньше показателя 2025 года. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели, сказал он в ходе брифинга. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.
2: В последние годы жилье в Европе перестало быть просто товаром и постепенно превратилось в дефицитный ресурс. Новая европейская статистика показывает, что проблема уже затрагивает практически весь ЕС. В первом квартале 2026 года стоимость жилья в странах-членах объединения выросла в среднем сразу на 5% с лишним, тогда как инфляция составила лишь 2% с лишним. Это означает, что недвижимость дорожает более чем вдвое быстрее общего роста цен. Аренда также продолжает расти, плюс 3% за год. При этом почти каждая пятая заработанная европейцами денежная единица уже уходит на оплату жилья, а в отдельных странах эти расходы превышают 30% доходов семьи. Особенно показательна ситуация в Португалии, где цены взлетели сразу на 17%. Следом идут Болгария – 15%, Словакия – 14%, Хорватия – тоже 14%. Даже Испания, одна из крупнейших экономик Европы, показала рост почти на 13%. Одновременно в Хорватии аренда подорожала рекордно сразу на 39% с лишним всего за год. Причин сразу несколько. Первое – хроническая нехватка нового жилья. Высокие цены на строительные материалы, дорогие кредиты последних лет и рост стоимости рабочей силы резко сократили темпы строительства на пространстве ЕС. Предложение не успевает за спросом. Вторая причина – продолжающийся миграционный приток. В последние годы европейские страны приняли миллионы новых жителей. Независимо от причин переезда, каждому человеку необходимо жилье, что автоматически увеличивает нагрузку на рынок аренды, а затем и на рынок покупки недвижимости. Третий фактор – изменение инвестиционного поведения. На фоне нестабильности финансовых рынков многие инвесторы снова рассматривают квартиры как наиболее надежный способ сохранить капитал. Это дополнительно подталкивает цены вверх, поскольку значительная часть объектов приобретается не для проживания, а как средство вложения денег. Не менее важную роль играет туризм. В странах Южной Европы тысячи квартир переводятся в краткосрочную аренду для отдыхающих. Постоянных предложений становится меньше, поэтому стоимость долгосрочной аренды продолжает увеличиваться. Показательно, что первое собственное жилье европейцы покупают все позже. Средний возраст уже превысил 31 год. В Германии он достиг 33 лет, в Греции почти 35 лет, а в Турции превысил 34 года. Молодым семьям все сложнее накопить первоначальный взнос, особенно при постоянном росте цен. В ближайшие несколько лет ждать серьезного удешевления недвижимости, скорее всего, не приходится. Даже если экономика Европы будет расти медленнее, дефицит предложения сохранится. Продолжение миграции, высокая стоимость строительства, ограниченные земельные ресурсы крупных городов и сохраняющийся инвестиционный спрос будут поддерживать рынок. Наиболее вероятный сценарий – замедление темпов роста, но не снижение цен. Все это означает, что жилье постепенно становится одним из самых дорогих и труднодоступных ресурсов современной Европы. А для миллионов молодых семей собственная квартира будет все чаще превращаться не в ближайшую цель, а в долгосрочную мечту.
3: Во Франции сегодня появляется новый долларовый миллионер примерно каждые 15 минут. Такой вывод следует из отчета UBS, который показал, что 2025 год стал одним из самых успешных для роста частного капитала. За год почти миллион человек во всем мире впервые преодолели отметку в 1 миллион долларов чистого состояния. Это более 2680 новых миллионеров ежедневно, около 112 каждый час и почти 2 человека каждую минуту. Главным лидером остаются Соединенные Штаты Америки. Только там за год появилось свыше 441 тысячи новых долларовых миллионеров. Почти половина мирового прироста. В среднем это более 1200 человек в день. Но Европа также демонстрирует впечатляющие результаты. Великобритания прибавляла около 118 новых миллионеров ежедневно. Во Франции около 95 человек в сутки, а в Испании примерно 90. Италия и Германия также вошли в мировую десятку по абсолютному приросту, добавив более 24 тысяч миллионеров каждая. При этом настоящими рекордсменами стали страны Восточной Европы. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Литве. Число долларовых миллионеров увеличилось на 8%. Следом идут Турция, Латвия, Венгрия и Ирландия. Эксперты отмечают, что на эти показатели влияют развитие экономики, рост стоимости недвижимости и инвестиции. По данным исследования, более 40% всех долларовых миллионеров мира живут в США. Это около 23,6 миллиона человек. В Западной Европе проживает почти 15 миллионов миллионеров. Примерно четверть мирового числа. Однако авторы отчета подчеркивают, количество миллионеров не всегда отражает уровень жизни или экономическую мощь страны. На показатели влияют стоимость жилья, фондовые рынки, пенсионные накопления и налоговая политика. При этом тенденция остается очевидной. Ни одна из 56 исследованных стран не завершила 2025 год с меньшим числом долларовых миллионеров, чем годом ранее. Число богатых людей в мире продолжает расти.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Недавно мы разбирали медицинский бизнес, и я понял, что недостаточно одного выпуска для того, чтобы разобрать такую большую, интересную индустрию, в которой есть много разных сегментов, много разных компаний и много разных трендов и технологий. Поэтому сегодня нашим гостем стал очень уникальный предприниматель Дмитрий Фомин. Ребят, в нашем выпуске мы поговорим вообще, чем отличается частная медицина от государственной, заменит ли искусственный интеллект большинство врачей на горизонте 5 лет и какие тренды и инновации будут определять рынок здоровья в ближайшие 5 лет. Но начнем мы с простых вопросов. Дим, такой, можешь просто рассказать про свою компанию, но немножечко в цифрах. Что на сегодняшний день представляет из себя клиники Фомина?
2: Клиники Фомина сегодня федеральная сеть. У нас 25, сегодня 26-я открылась клиника, еще одна в Москве. 26 клиник в России в 15 субъектах Российской Федерации. Если говорить про цифры, то 2024 год мы закрыли с оборотом примерно 7 миллиардов рублей. Мало кто говорит про EBITDA, мы об этом говорим открыто. У нас 1,3 миллиарда EBITDA по 2024 году. В компании работает 2700 сотрудников, из которых порядка 1600 врачей. Порядка 60% это врачебный состав.
1: Супер. А вот чтобы наша аудитория понимала, 7 миллиардов это от какого рынка? Вот какой вот вообще рынок медицинских услуг в России?
2: Смотри, очень интересный вопрос. Рынок здравоохранения делится на две части. Первое – это государственное здравоохранение. Надо понимать, что медицина в нашей стране не бесплатна, как мы думаем. И второе – это частное здравоохранение. Если говорить о частном здравоохранении, тот рынок, в котором мы находимся непосредственно, то приблизительные оценки сегодня экспертов говорят о том, что рынок составляет 1,5 триллиона рублей. То есть по результатам 2024 года наша доля составляет всего лишь 0,5%, даже чуть меньше.
1: Супер. Но это, кстати, рынок сравним по объему с рынком электроники или с рынком DIY. То есть такой действительно очень большой рынок, но который, я так понимаю, абсолютно неконсолидируемый.
2: Я думаю, что он консолидируемый в будущем, но пока что
1: неконсолидированный.
2: Да. И в чем отличие сегодня рынка здравоохранения от всех остальных? Я тоже смотрю там за другими бизнесами, смотрю твою программу, интересно, там другие индустрии, даже посмотреть смежные индустрии для того, что что-то принести в медицину, это растущий рынок. За последние 10 лет средний CAGR, это рост год к году, составил порядка 14-15%, и он продолжает расти.
1: То есть рост рынка опережает инфляцию?
2: Опережает инфляцию, и мы прогнозируем еще больше рост, потому что в здравоохранении, на самом деле, два сосуда, как я сказал, это государственное и частное здравоохранение, и вот этот объем постоянно перетекает. Если посмотреть в деньгах на государственное здравоохранение, я считаю, это не менее важно. Там тоже есть разные оценки, но эта цифра составляет порядка 5 триллионов. То есть соотношение, да, там 80 на 20, 70 на 30, кто как считает. Это в деньгах. Но парадокс здравоохранения заключается в том, что в пациентах соотношение 90 на 10. 90% людей в России по-прежнему лечатся в государственных учреждениях и только 10% в частных. Потому что соотношение стоимости услуг государственной клиники по полису обязательного страхования в несколько раз ниже, чем стоимость на коммерческом рынке.
1: Подскажи, пожалуйста, вот рынок частной медицины, он растет за счет того, что просто в самом рынке медицины сегмент частной медицины начинает забирать какую-то долю государственной.
2: Это раз. Конечно.
1: Это раз, это первый фактор.
2: Перетекает из одного сосуда в другой.
1: А второй фактор, я так понимаю, что какой-то сегмент покупателей в рамках своего бюджета начинает больше думать о здоровье и большую часть бюджета тратить на медицинские услуги.
2: Ровно так. И я читал несколько интересных статей по вообще, в принципе, мировому здравоохранению. Чем выше экономическая ситуация в стране, тем больше люди тратят на здравоохранение.
1: То есть в развитых странах, в развитых экономиках эта доля в затратах, она выше, правильно?
2: Да, сложно говорить про сколько человек тратит, много отчетов, да, но очень есть простой классная цифра, которую я своей команде показываю. Доля расходов на одного человека от ВВП. Uh-huh. И в нашей стране сегодня цифра составляет порядка $700-800, ну, если говорить в долларах. Для сравнения, в Штатах эта цифра составляет $13,000. А в Европе там порядка 10-80 тысяч долларов. То есть потенциал очень большой на человека.
1: Но я думаю, в процентном отношении Россия тоже отстает.
2: ВВП...
1: Как, абсолютно понятно, потому что наш ВВП на человека ниже, чем в странах с развитыми экономиками, но и в процентном отношении это ниже.
2: В Америке это 16%. Доля, часть ВВП на здравоохранение 16%. Угу. В России последние цифры порядка там, 4%.
1: Угу.
2: То есть это тоже еще один большой потенциал роста частного здравоохранения.
1: Вот как у тебя устроена экономия на масштабе, как с точки зрения роста бизнеса ты считаешь, будет повышаться рентабельность твоего бизнеса?
2: Смотри, мы, в общем-то, проходим этот путь и видим в своей компании, как масштаб повышает маржинальность. За счет чего это достигается? Самый первый кост в медицине, да, если посмотреть структуру выручки, структуру EBD, то у хороших компаний первый кост 45% — это ФОТ. Фонд оплаты труда, с которого порядка 70% получают врачи. То есть если у тебя маленькая компания, ты решил открыть клинику, у тебя нету имени, и тебе нужно чем-то взять, ты, конечно, можешь взять харизмой, ты, конечно, можешь взять хорошим оборудованием, но вот харизмы не у всех есть, хорошее оборудование, хороший ремонт есть сегодня практически всех, это не rocket science. Соответственно, у тебя остается мало инструментов для привлечения врача. Что ты будешь делать, чтобы забирать лучше? Ты будешь его перекупать. Скорее всего, ты будешь ему давать экстра к рынку, для того, чтобы он у тебя оказался. Это повлияет на твою рентабельность. Если ты большая компания, в которой интересно работать, в которой есть корпоративная культура, в которой есть классные проекты, в которой есть карьерный трек, в которой есть классные инфраструктуры, в которой ты можешь реализовать себя как профессионал, врачам это очень важно, ты можешь делать, наоборот, не премию к рынку в процентах, а ты можешь делать там примерно... Там, низкий, по самому низкому уровню, даже ниже, но в чем вот смысл бизнеса, крупного бизнеса? Если ты делаешь большую классную компанию, то в абсолютных цифрах твои врачи в итоге получат даже больше, чем в этой маленькой клинике, в которых платят больше процента за услуги. Почему? Делай хорошую компанию, ты рынку предлагаешь более высокую цену, и этот процент перебивает тот высокий процент маленькой клиники. Раз. Дальше.
1: Извини, пожалуйста, можно я так своими словами скажу, как я это понимаю, что если ты строишь хорошую, эффективную компанию, которая зарабатывает в среднем больше, чем зарабатывает рынок,
2: да,
1: у тебя есть возможность больше платить талантливым людям.
2: Больше в абсолютных цифрах, но меньше в процентах.
1: Безусловно.
2: Понятно,
1: да?
2: Вот это важная часть.
1: Да.
2: Следующий большой второй кост – это расходные материалы. Медицина требуют, да, и препаратов, и расходников, но огромное количество. И эта доля в нашей компании составляет 10%. Оборот 7 миллиардов, 700 миллионов. Сегодня, закупая, не знаю, бинты, шприцы, любые расходные материалы, мы уже торгуемся и получаем цену в 2,5 раза лучше, чем маленькие игроки. Мы это знаем, мы видим, за сколько покупают там другие клиники, потому что, ну, мы какие-то клиники покупаем и видим, что мы и здесь повышаем маржу. Естественно, поставщики крупные борются за нас, потому что мы им интересны в объеме. Потому что там-то как раз ритейл, и ты хорошо знаешь, как это работает. Третья большая структура в медицине — это сторонние стейкхолдеры. Ну, например, лабораторная диагностика.
1: Uh-huh.
2: Не все компании делают сами лабораторку, и многие ее аутсорсят. Такие компании, как Invitro, CityLab, там, KDL и прочее. И мы покупаем у них лабораторку. Имея большой объем, это тоже примерно 10%, имея большой объем, ты тоже получаешь низкую цену. То есть в итоге масштаб в медицине работает невероятно эффективно на итоговую маржинальность.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, мы немножко затронули эту тему, но все равно расскажи, пожалуйста, какая у тебя основная структура расходов и доходов с точки зрения P&L. Вот представь, что мы смотрим твой P&L.
2: Значит, 100% выручка, первое, ФОТ 45%, 10 расходного материала, 10% сторонние исполнители в виде лабораторной диагностики, 3% маркетинг, 2% финансовые услуги, 5% аренда, и у нас 4% прочие, вот, непонятно что, но на огромное количество миллионов, оно всегда есть, такие административно-хозяйственные расходы. И у нас есть еще в структуре порядка 5% это управляющая компания. Наша же компания, которая облегчает дочерние наши клиники части управления. У нас нету везде финансовых директоров, директор там, юридического департамента и так далее. Это в итоге составляет 5%.
1: И, кстати, как раз в случае экономии на масштабе, в случае роста бизнеса эти 5%, видимо, превратятся в 4, 3 и так далее.
2: И так далее, и так далее. И повышается эффективность. Благодаря тому, что есть масштаб, увеличивается объем, ты можешь как бы, да, брать лучших людей и так далее. Как это работает? И вот на конце сегодня наш таргет — это 25%. То есть мы сегодня, я знаю просто, как работает ритейл, знаю другие компании, и те цифры рентабельности в виде 25% — это что-то запредельное стоит. И в этом плане сегодня медицинский бизнес не очень гигиенично относится к расходам, к костам, потому что, имея такую высокую маржинальность, даже на маленьких цифрах, да, ты можешь себе позволить потратить лишний 1% EBITDA или 2% на какой-то эксперимент или на какую-то неудачную историю там, маркетинга или чем угодно. Но это так.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это действительно выдающиеся результаты непосредственно твоего бизнеса, вашей команды и, наверное, того продуктового подхода, который вы применяете. Но я не думаю, что если мы посмотрим в целом вот рентабельность всех медицинских компаний, конечно, в России, то я думаю, что у нас может сложиться такое, знаешь, обманчивое немножко впечатление для аудитории, что там, не знаю, палку посади, из нее дерево вырастет. Все-таки, мне кажется, это очень сложный бизнес, в котором, на самом деле, как ты сказал, тоже, пусть он не консолидированный рынок, но конкуренция очень большая.
2: Очень высокая, конечно.
1: Да, и должны быть какие-то долгосрочные конкурентные преимущества для того, чтобы компания смогла как-то о себе заявить и занять какую-то нишу в этом рынке.
2: Да, так оно есть. Действительно, подписываюсь под каждым словом, но все-таки в сравнении с другими нишами мы имеем право на какой-то эксперимент. Потому что я знаю, что там, ну, ритейл, да, многие работают, там, 5-10% запредельной истории.
1: Угу.
2: Это дисциплинирует предприниматель, когда меньше рентабельность, большая рентабельность иногда расслабляет.
1: Ты знаешь, в многих индустриях была ситуация, что вначале они были как раз не консолидированы, и поэтому там была, ну, скажем так, сверхприбыль. Вот я помню, даже в ритейле были моменты, когда... Ну, компании много зарабатывали, смотрели уже на развитые рынки в Европе, такие, как вы там так мало зарабатываете. Но в итоге все к этому и пришли. То есть, когда рынок консолидировался, когда возникли большие компании, эффективные компании, то все равно уровень конкуренции пришел к тому, что, ну, мало где есть двузначная беда, давай так.
2: Это так.
1: Да, поэтому я думаю, что тут, возможно, сейчас такая некая сложилась уникальная ситуация. Дай бог, чтобы она в вашем бизнесе продолжалась.
2: Ты знаешь, мы общаемся с коллегами, плюс те, кто делают M&A, там, сделки слияния поглощения. У нас тоже есть несколько примеров. Мы покупали 3 клиники, мы вывели такую некую среднерыночную значение по EBITDA. И она составляет вилка примерно 11-15. То есть у среднего рынка 11-15, да. У хорошего рынка 23+.
1: Угу.
2: Да, у нас там есть примеры публичной медицинской компании, у которых EBITDA 30+.
1: А вот скажи мне в среднем, я не беру сейчас вас как одного из лидеров рынка как по эффективности, так и по росту, потому что я так понимаю, что вы растете ежегодно где-то процентов на 50, правильно, судя
2: всегда
1: вот по цифрам?
2: Плюс.
1: Да, всегда 50+.
2: Да.
1: А вот тем не менее, если взять среднюю компанию вот в этой отрасли, то для того, чтобы открыть бизнес, это достаточно большие инвестиции, это все равно какие-то капексы.
2: Высокие капексы.
1: Да, высокие капексы. Вот какая в среднем окупаемость таких инвестиций?
2: Ну, буду говорить про себя, про наши стандарты сначала, да, и сегодня наш возврат инвестиций для нашей управленческой команды составляет порядка там 3,5 лет. Мы хотим возвращать инвестиции за 3,5 года. А я знаю, что тот рынок, который публикует данные, на что они смотрят, это и 5, и 6, и 7 лет, на самом деле.
1: Ну, мне кажется, если ты сказал, что среднее по индустрии, там, EBITDA 11-15%,
2: ну, 5-6, наверное.
1: Да, то, наверное, вашу окупаемость точно нужно умножать на 2 тогда, поскольку
2: ну,
1: у вас
2: думаю,
1: EBITDA
2: да.
1: в процентном отношении просто в 2 раза выше, чем в среднем по рынку.
2: В целом,
1: тогда
2: да.
1: получается окупаемость 7 лет, то есть я не могу сказать, что это прям вот... какой-то инвестиционно привлекательный бизнес.
2: У медицины есть одна такая интересная фишка. все в медицине происходит в конце. У медицины идет долгий разгон, и вот мы постоянно тоже занимаемся над управлением, да, как можно быстро заполняемости. Но медицина работает так, что они 7 лет окупаются, а потом за следующие 7 лет делают 3 или 4 икса к тому, что было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Наша республика вошла в топ-10 регионов лидеров России по количеству зарегистрированных организаций в сфере общепита за первое полугодие этого года. С начала года в России открыто более 3000 заведений в сфере общепита. Самый активный рост показывают рестораны. На втором месте кафе, сегмент прирос на 486 компаний. Баров тоже стало больше, их прибавилось 107 участников. Теперь их 11310 по всей России. За 6 месяцев в Дагестане открыто 615 новых кафе и ресторанов. Это 9-е место по стране, об этом сообщают аналитики «Контурфокус». Первое место по количеству вновь открытых заведений занимает Краснодарский край. По данным онлайн-платформы «Кредит История», объединенное кредитное бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла. Он вырос на 2 пункта за год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71-го места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне прошлого года. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 71 тысячи заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него в компанию ВК, юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК заявили, что санкции не повлияют на работу сервисов. Все приложения будут доступны пользователям в обычном режиме. Ну и двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, травмировавшийся на турнире РАФ в Тбилиси, должен восстановиться к чемпионату мира. У борца частичный разрыв боковой связки колена. По мнению главного врача дагестанской сборной Шамиля Магомедова, на лечение травмы идет несколько недель, после чего он сможет приступить к тренировкам. Но россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По мнению января-июня этого года, трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, об этом пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженными. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени, он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 13 июля 1973 года вышел дебютный альбом британской рок-группы Queen, пластинка с которой началась история одного из самых ярких музыкальных коллективов 20 века. Запись велась в Лондоне при участии продюсеров Джона Энтони и Роя Томаса Бейкера. В альбом вошли композиции, созданные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В них уже угадывался фирменный стиль группы, мощная энергетика рока, сложная вокальная гармония и смелые музыкальные решения. Хотя поначалу альбом не снискал оглушительного коммерческого успеха, он заложил основу будущего триумфа Queen. Уже в нем проявилось то уникальное сочетание театральности и рока, которое позже покорило миллионы слушателей по всему миру. Сегодня дебютная пластинка группы – это важная веха в истории рок-музыки и отправная точка легенды под названием Queen. Эта пластинка стала фундаментом уникального звучания, которое позже сделало Queen легендой рок-музыки. Сегодня первый альбом вспоминают как важную страницу музыкальной истории и как доказательство того, что настоящий талант со временем обязательно находит своего слушателя.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первое полугодие 2026 года сократились на 22,7%. Общий дефицит бюджета составил 5,7 триллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на 2,34 триллиона рублей. Падение связано преимущественно со снижением цен на нефть в предыдущие периоды, объяснили в Минфине. Определена главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума – Дальний Восток, развитие во благо людей. Соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе, говорится в сообщении. Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной разнообразной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создают условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в заключении выпуска британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка продолжительностью 1 час 2 минуты включает 14 треков. На обложке изображены 82-летний Мик Джаггер, 82-летний Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. По мнению критиков, пластинка имеет все шансы в 15-й раз возглавить британский чарт. За более чем полувековую карьеру Rolling Stones выпустили около 50 альбомов, которые разошлись тиражом более 250 миллионов копий. Группа считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Предыдущий альбом группы Hackney Diamonds, вышедший в 2023 году, стал первой за 18 лет пластинкой с новым материалом и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов. Альбом собрал восторженные отзывы критиков и поклонников по всему миру. Он ознаменовал возвращение Rolling Stones к активной студийной работе после долгого перерыва. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? За незаконные операции с криптой введут уголовную ответственность. Крупнейший золотодобытчик разочаровал инвесторов решением об отмене дивидендов. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики в добровольно-принудительном порядке. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к непосредственно новостям. Дефицит бюджета в январе-июне составил 5,73 триллиона рублей, почти на 2,3 триллиона выше, чем год назад. И это главная причина опасений инвесторов, что дефицит очень большой, его надо как-то покрывать, и это приведет к инфляции. То есть, чтобы покрыть дефицит, государство начнет так или иначе увеличивать денежную массу, ну, по сути, печатать деньги, давайте простыми словами. Будет это реализовано, скорее всего, в форме разных заимствований. И это то, чего все боятся. Столько лет ЦБ пытался драконовскими мерами побороть инфляцию, а тут она может опять начать разгоняться. Власти призывают малый и средний бизнес производить бензин. Владимир Путин поручил правительству развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, то есть через создание сети мини-НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, которые предлагаются сегодня в объявлениях по ценам от 1 миллиона рублей. То есть за 1 миллион рублей можно мини-НПЗ себе поставить. Прилагается ли к мини-НПЗ мини-ПВО, пока не сообщает. Правда, все же физлицам не разрешено так это делать, хотя бы ИП надо зарегистрировать. Глядишь, такими темпами потихонечку появится в продаже и установки для обогащения урана в домашних условиях. Сбер запустил сервис поиска топлива на автозаправочных станциях. Платформа охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России, но, собственно, мы с вами это обсуждали. Дефицит топлива породил спрос на такие услуги, хотя вроде бы последние дни наблюдается вот снижение этого ажиотажа, по крайней мере, в московском регионе это заметно. Вроде ситуация с топливом нормализуется. И тут работает универсальное правило. Как сделать людям хорошо? Сначала сделать плохо, хопа, и бензина нет. А потом вернуть, как было. И думаешь, ну, вроде жизнь налаживается уже, и бензин появился. Почему растут ставки по депозитам, несмотря на снижение ставки ЦБ? Средняя доходность краткосрочных вкладов в российских банках выросла до 13,5%. С чем это связано? Идет отток средств. Люди снимают кэш, потому что все больше и больше выгоднее становится платить кэшем. Ну и в целом пополнить запас кэша в текущей ситуации неплохой вариант может быть. У банков остается меньше денег, а они им нужны. Они повышают ставки, чтобы удержать клиентов. За незаконные операции с криптой могут ввести уголовную ответственность. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, вводящих наказание за нарушение правил обмена крипты. За незаконное обращение крипты, которое причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, возникнет ответственность от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы до 4 лет. Нехило так, да? Если незаконная деятельность велась организованной группой или сопряжена с причинением ущерба в особо крупном размере, то вообще до 7 лет можно присесть. Вот такие реалии. Второй законопроект ввел ответственность для обменников при превышении операций сверх лимита. А лимит обмена крипты для неквалифицированных инвесторов составит 300 тысяч рублей в год на одного посредника. Акции «Полюс золота» рухнули на 37% после того, как те сказали, что до 2030 года дивидендов от нас не ждите. Еще одна история российского рынка, когда эмитент сообщает: дивидендов нет, но вы держитесь. Решили, что целесообразнее эти деньги направить на долгосрочные инвест-проекты. Акции Норникеля тоже упали поменьше, пока на 9%. Там уже после «Полюс золота» и с Норникелем опасаются, что те решат тоже закрыть вопрос с дивидендами на далекое будущее. Какой популярный актив на Мосбирже сильно вырос в июне? Кто-то скажет, разве на Мосбирже в июне могло что-то вырасти, кроме разочарований? Но нет, все же были и подросшие активы. В июне лидером по доходности стали замещающие облигации. Ну, потому что доллар подорожал, соответственно, и доходность в долларах, если перевести ее в рубли, выросла, составила 10%. Очень неплохо. Поделитесь в комментариях, есть ли у вас в портфеле замещающие облигации. Это один из видов валютных активов, которые сегодня можно иметь абсолютно легально. Просто небольшими объемами достаточно можно это приобретать. На фоне того, что рубль периодически проседает. Не знаю уж, сколь вы докупали валютные активы. Вот я, когда доллар был пониже, достаточно активно некоторые валютные активы докупал, поскольку при просадках рубля это, на мой взгляд, имело смысл. Да, просадки, конечно, нет гарантии, что доллар уползет в ближайшее время. Вот, и не стоит на этом играть. Но долгосрочно то, что он будет уползать повыше, вероятность крайне высокая. Россиянам хотят разрешить тратить мат-капитал на ремонт жилья. Такой закон внесен в Госдуму, но его будут еще рассматривать. То есть, чтобы не только можно было купить жилье, потому что это очень большие средства, но, может быть, можно потратить их на ремонт. Хотя тут возникает уже масса вопросов, как это корректно учесть, потому что ремонт зачастую делается за нал и без избыточных оформлений. А тут мат-капитал. Вступить в брак может стать в 350 раз выгоднее. Депутат Госдумы предложил снизить государственную пошлину. Депутата Гусев зовут Дмитрий. Предложил снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Представляете, сегодня она составляет 350 рублей. Инициатива направлена на повышение доступности регистрации брака и поддержку института семьи. То есть на случай, если вдруг эта неподъемная сумма в 350 рублей останавливала вас от вступления в брак, если закон примут, то будет много проще, в 350 раз дешевле. Вам кажется, я сейчас иронизирую, но нет, это депутаты серьезно такие законы вносят. Слава богу, все другие проблемы у нас решены, поэтому надо серьезными делами-то заняться. С 350 рублей до 1 понизить пошлину. Для всех ИП и компаний на госуслугах создадут платные электронные почтовые ящики. А заниматься этим будет, внимание, Почта России. Убыточное предприятие, которое уже давным-давно идет на дно, как вот в, помните, был такой этот бесконечно падающий самолет, сериал, забыл, как назывался, пикирующий на дно. И Почта России вот что-то подобное напоминает. Так вот, чтобы она не так быстро пикировала на дно, ей решили добавить денег. Как добавить денег? Заставят ИП и юрлиц создать там электронный почтовый ящик, за который будет принудительно взиматься ежемесячная плата, то есть выбрать нельзя будет. Но зато там централизованно можно будет переписываться. То есть сама идея это перехода в цифровую переписку, но она, разумеется, здравая. Потому что до сих пор еще вот эти бумажные пересылки нередко имеют место быть. Хотя это, понятно, атавизм и чушь полнейшая, когда у нас там госуслуги, электронные цифровые подписи и прочее. Но всех заставит перейти. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, слово «скорости Почты России» нередко как бы в разных плоскостях существует. Но дай бог, чтобы эта организация хорошо себя на этом поприще проявила. Почти 40% российских предпринимателей считают свой бизнес семейным, показали опросы. Совместный бизнес чаще всего ведут супруги. Такой вариант указали 50% респондентов. Логика понятна. Зачем искать где-то далеко бизнес-партнера, когда вот по кухне в халате ходит. Еще 28% предпринимателей развивают дело вместе с братьями и сестрами. Самозанятые массово отказываются платить добровольные взносы на пенсию и больничные в социальный фонд. Он рассчитывал соцфонд собрать. Это часть его, это пенсионный фонд, ну а все вместе с соцфондом сегодня называется. Собирались собрать по каждому направлению по 7 миллиардов добровольных взносов, а в итоге собрали 500 миллионов, то есть 8,5% от годового плана, а на больничные вообще 0,5%. Соцфонду теперь предстоит придумать, как же заставить все-таки платить добровольные взносы. Ну а на самом деле я расскажу, в чем причина, потому что никто не доверяет вот этой идее того, что ты куда-то в пенсионный фонд отдаешь бесконечно деньги, не можешь ими никак воспользоваться и только где-то в районе 60-65, может быть, если тогда не обесценится в ноль эти деньги, ты как-то их сможешь воспользовать. Зачем? Ну, если у меня есть добровольный выбор, я просто сам себе открою брокерский счет. Ну, если я как бы не хочу париться, просто на депозит положу, и пусть они там копятся потихоньку. И это деньги у меня близко, я могу их снять или использовать, а не заморозить на бесконечно почти срок в пенсионном фонде. Либо второй вариант, если я больше понимаю, то я иду на фондовый рынок. Там использую фонды денежного рынка, облигации. Слово «акции» я употребляю с очень большой осторожностью сегодня ввиду текущих ситуаций. Хотя тоже, конечно, там потенциал велик, когда все наладится. Когда это будет, меня не спрашивайте. Так что то, что социальный фонд тут разочарован, что собрал меньше 8% от плана, ну, как бы вот как управляете, так и собираете. Каков спрос на ваши услуги пенсионного фонда? Такие результаты. Посещаемость продуктовых магазинов у дома в России упала на 10%. Вероятно, от текущих новостей россиянам даже есть расхотелось. Количество чеков в продуктовых магазинах в январе-июне этого года упало на 10%. В алкомаркетах и табачных лавках на 14%. Зато в дискаунтерах растет. Ну и, видимо, в сервисах доставки тоже. Ну и напоследок антистресс-новость. В России резко выросли продажи антистресс-пельменей. Спрос на такие игрушки в виде пельмешек резиновых, которых можно жмякать, как это называют, начал резко расти в апреле 26 года. Что-то там произошло, да? В мае продажи еще увеличились в 12 раз. Видите, уровень стресса как растет. А в июне приобрели массовый характер. Казалось бы, почему бы это? Хотя многие тут скажут, что и тарелочка обычных пельменей тоже неплохо стресс снижает. Зарабатывайте хорошо. Удачи и финансового благополучия.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эндрю Тейт – 36-летний американо-британский спортсмен, бизнесмен и блогер, родившийся в Чикаго в семье военного. С детства Тейт увлекался спортом и боевыми искусствами, а в 2007 году начал выступать как профессиональный кикбоксер. За годы спортивной карьеры Эндрю накопил множество долгов. Чтобы изменить свое финансовое состояние и расплатиться по счетам, он оставил кикбоксинг и подался в бизнес. Свои первые деньги Тейт начал получать, продавая пакеты телевизионной рекламы, не имея никакого образования. Сейчас бизнесмен зарабатывает по 10 миллионов долларов в месяц. Начать Эндрю Тейт предлагает с того, что необходимо определить, откуда берутся деньги. Если вы решили стать поистине богатым человеком, тогда вам нужно понять одну большую истину. Человек не создает деньги. Мы не правительство или государство, которое может взять и напечатать наличные. Человек получает деньги от другого человека. Поэтому каждый раз, когда вы тратите деньги, подумайте, как это произошло. Почему вы заплатили в одном месте, а не в другом? Допустим, вы решили выпить кофе. Подумайте о том, почему вы захотели это сделать в конкретном заведении. Как это заведение или кофейная точка смогли вас заполучить? Сколько стоит ваша чашка и сколько по итогу бизнес смог заработать на продаже напитка? Когда вы будете задавать себе подобные вопросы, вы начнете осваивать небольшие, но очень полезные уроки, которые откроют вам глаза на многие вещи. Каждый раз, когда вы задумываетесь о том, как и почему ваши деньги смогли заполучить другие люди, предприятия или сервисы, вы начнете видеть возможности. Возможности нового перспективного бизнеса или качественной услуги. Представляйте, как вы соревнуетесь с другими. Определите, что вы можете сделать такого, чего нет у других. Как вы можете их обогнать, где вы можете преуспеть. Обращайте внимание на детали, которых нет у других, поскольку Эндрю Тейт убежден, что детали решают многое. Да и вообще, оглянитесь вокруг себя. Большинство людей этого не делают, но если оторвать свои глаза от телефона или мыслей, вы сможете увидеть возможности. В этом быстро меняющемся мире важно быть гибким и научиться обращать внимание на возможности, которые нам дарит Вселенная. Например, поразмыслите о том, чего не хватает месту, в котором вы находитесь. Это может быть все та же кофейня, салон красоты или заправка. Уверен, в вашу голову придет пара-тройка идей, которые можно реализовать. И следующий совет как раз о том, что переходить к действиям нужно как можно быстрее. Сфокусируйтесь на скорости. Эндрю узнал о важности скорости и своей карьеры кикбоксера. Как только он учился наносить удары, его тренер кричал: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Кикбоксинг – стремительный вид спорта, и для победы над соперником необходимо быстро двигаться и бороться. То же самое касается и заработка денег, создания потока доходов и бизнеса. Важно, чтобы все было сделано как можно быстрее. Большое количество людей тратят недели на то, что можно сделать в течение нескольких часов, если хорошо постараться, говорит Тейт. Однако не стоит забывать о том, чтобы эта работа была выполнена качественно. Поэтому обращайте внимание на скорость. Поставьте себе задачу выполнить все быстро и качественно. Хорошей практикой станет исключение всех отвлекающих факторов в момент работы. Отключите уведомления, звонки, мессенджеры, сайты и телевизоры. Подумайте о том, что сделав ту или иную работу как можно быстрее, вы окажетесь у намеченной цели намного раньше. Действуйте незамедлительно. Создайте правильное окружение. Будете ли вы думать о деньгах, когда ваше окружение обсуждает совсем другие вещи? Эндрю Тейт убежден, что если человек желает быть богатым, владеть большим количеством денег, создавать новые бизнес-идеи и пассивный заработок, такой человек просто обязан быть в постоянном потоке мысли об этом. «В моем окружении мы постоянно говорим о деньгах», — рассказывает Тейт. Если же так случилось, что вы не знаете ничего об этом, но очень хотите быть в теме, начинайте изучать деньги и предложите это сделать вашему окружению. Нам доступны колоссальные объемы информации о финансах, причем абсолютно бесплатная. Начните смотреть видео о пассивном заработке, изучать финансовую терминологию, слушайте бизнес-советы, а потом возвращайтесь в свое окружение и вместе обсуждайте это. Так вы начнете генерировать новые идеи, обмениваться знаниями и в конечном итоге еще быстрее двигаться к заветному заработку денег. Если многие успешные личности советуют выбирать то окружение, которое будет способствовать вашему развитию, то, как видите, Тейт дает шанс вашему существующему кругу людей тоже встать на путь богатства. Тем не менее, Эндрю подчеркивает важность окружить себя успешными людьми. Он считает, что попадание в правильные компании и построение отношений с единомышленниками может открыть двери для новых возможностей и ценных связей. Посещайте нужные для вашего продвижения мероприятия, семинары и конференции. Общайтесь с профессионалами в своей области и используйте платформы социальных сетей для приобретения новых связей. Сотрудничайте с близкими. Несмотря на важность окружения себя единомышленниками, Тейт отдельно рекомендует обратить внимание на самый близкий круг людей. Он уверен, что добиться лучших результатов можно в связке с родными и близкими. К семье и друзьям намного больше доверия, поэтому если вы решили, например, создать свое дело, возьмите в партнеры своего друга или племянника. Так, один из успешных бизнесов Эндрю построил вместе со своим братом Тристаном. Используйте то, что у вас уже есть. Проведите анализ того, какие ресурсы вам уже доступны. Например, у вас есть велосипед, машина, ноутбук, профессиональные знания из какой-то области, братья и сестры. Большинство людей уже имеют в своих руках средства, которые можно использовать для обогащения, но они просто их в упор не видят. Сядьте и выпишите все преимущества и инструменты, которые у вас есть. Уже благодаря ним можно рассмотреть варианты заработка, не используя для этого дополнительные вложения. Сосредоточьтесь на высокооплачиваемых навыках. Тейт подчеркивает важность развития востребованных умений, за которые работодатель готов платить большие деньги. Примеры высокодоходных навыков в принципе известны. Продажи, копирайтинг, программирование или цифровой маркетинг. Вкладывайте время и усилия в приобретение ценных знаний. Так вы будете увеличивать свой потенциальный доход. Ищите возможности для инвестиций. Эндрю Тейт призывает людей разумно вкладывать свои деньги. Прежде чем вкладывать свои кровные, важно проводить тщательные исследования и рассмотреть все риски, связанные с инвестициями. Так, сам бизнесмен проявляет интерес к вложениям в недвижимость, отмечая потенциальные выгоды от ее приобретения и получения пассивного дохода за счет сдачи в аренду. Контролируйте свои расходы. Тейт подчеркивает важность управления своими затратами и рекомендует жить по средствам. Он призывает внимательно контролировать, куда уходят ваши деньги. Избегайте ненужных долгов, сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях в будущее. Контролируя расходы, можно высвободить больше денег, чтобы направить их на создание истинного абсолютного богатства. Полагайтесь только на себя. Несмотря на то, кто будет рядом с вами, сколько пользы эти люди принесли вам в прошлом и как усердно они стараются сейчас, в любой момент все может кардинально измениться, и вам придется надеяться только на себя. Будьте готовы к любым вызовам и лично отвечать за последствия. Особенно это касается собственного дела. Частенько так бывает, что мы теряем поддержку, когда все идет наперекосяк. Поэтому крайне важно держать руку на пульсе и спасать ситуацию, ни на кого не возлагая надежды. «Вы именно там, где заслуживаете быть», — говорит Эндрю Тейт. «Если хотите чего-то большего, начинайте менять себя, тогда изменения придут и в вашу жизнь». Тейт говорит, что большинство людей обычно пытаются что-то сделать, не прилагая для этого достаточно усилий. Он уверен и на своем примере доказывает, что если человек будет стараться и выжимать максимум из своих возможностей, его ждет абсолютный успех. Напишите, какую сумму денег вам бы хотелось получать уже в конце этого года. Поставив эту цель, начинайте внедрять в свою жизнь советы Эндрю Тейта. Уверен, вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После паводка в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюрта и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбербаше ожидается перебоя в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода. Об этом сообщил единый оператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единый оператор. Так как резервуары Азбербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалиска Итакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Итакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. Ну и за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Уважаемые водители, госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горячего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1772 года из Плимута вышли корабли Resolution и Adventure. Так началось второе кругосветное плавание Джеймса Кука. В этот раз маршрут пролегал с запада на восток, а главной целью оставался поиск загадочного южного материка. Экспедиция не только бросила вызов суровым широтам, но и серьезно продвинула науку. Впервые в истории мореплавания суда пересекли южный полярный круг, а собранные данные навсегда изменили представление о южных океанах. Экспедиция Кука не просто прокладывала курс по неизведанным водам, она вела настоящую научную разведку планеты. На борту кораблей шли постоянные наблюдения, фиксировали температуру воды и воздуха, изучали течения, собирали образцы флоры и фауны, а также подробно описывали быт и обычаи встреченных народов. Во время этого плавания Кук впервые в истории пересек

0: человеческих свершений.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса». «А их я оставил», — улыбнулся старец.
4: «Притчи народов мира».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буская в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report and Form.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Предположим, вы устраиваете вечеринку по случаю дня рождения своего лучшего друга или члена семьи. В таком случае будьте признательны и не забудьте поблагодарить тех, кто пришел на праздник, за их присутствие и подготовленные подарки. Рассылка благодарственных открыток всем гостям после каждого празднования дня рождения – интересный способ продлить удовольствие от проведенного мероприятия.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте, хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Картина складывается крайне интересная. С одной стороны, обладатели докторских степеней и высококлассные врачи сейчас массово идут на фриланс.
2: Да, за почасовую оплату.
1: Именно. Чтобы своими руками обучать алгоритмы, которые, ну, как бы в самом скором будущем могут вообще лишить их работы. А в это же время мировые сверхдержавы ведут ожесточенную борьбу уже не столько за какое-то виртуальное пространство, сколько за самую обычную пресную воду и сельскохозяйственные земли.
2: Да, это звучит парадоксально, но такова наша реальность. И здесь принципиально важно не просто перечислять события, а понимать сами механизмы, скрытые под ними. Разрозненные факты от тайфунов в Азии до политических баталий в Вашингтоне, они обретают такую, знаете, пугающую логику, когда мы выстраиваем их в единую цепь причин и следствий. Мы сегодня постараемся показать, как именно геополитика влияет на стоимость базовых товаров и почему глобализация привела к результатам, которых, ну, в общем-то, никто не ожидал.
3: Да, давайте начнем с физических угроз, потому что военные конфликты, природные катаклизмы – это все напрямую бьет по кровеносной системе глобальной экономики.
2: Абсолютно.
1: Ормузский пролив сейчас напоминает, знаете, самую опасную платную дорогу в мире, где плата взимается не деньгами, а таким экстремальным риском для жизни и для самого груза.
4: Очень точное сравнение.
1: Я вот пытаюсь понять, как вообще судоходные компании могут планировать хоть какую-то логистику в зоне боевых действий? Как работает страховка, когда, ну, в тебя в любой момент может прилететь ракета?
4: Страховой рынок реагирует абсолютно ожидаемо паникой. Андеррайтеры в Лондоне сейчас, по сути, вынуждены работать просто как военные аналитики. Стоимость страховки судов колеблется неимоверными скачками. На пике премия за военный риск доходила до 8% от стоимости самого судна. Представьте, если танкер стоит 100 миллионов долларов, вам нужно заплатить 8 миллионов просто за право пересечь пролив.
1: Просто за один проход?
4: Именно. И, разумеется, никто не берет эти убытки на себя. Этот риск моментально закладывается во фрахт, оттуда в стоимость нефти, а затем он плавно перетекает в конечную цену абсолютно каждого товара на полках супермаркетов для всех нас.
1: И на фоне всей этой энергетической нестабильности мы получаем, ну, довольно тревожные макроэкономические сигналы из Азии. Во втором квартале рост ВВП Китая замедлился до 4,5%. Розничные продажи внутри страны падают, при этом экспорт остается на очень высоком уровне. Как это работает? То есть фабрики производят товары на экспорт, но сами китайцы перестали покупать?
4: Вот именно так это и работает. Мы видим классический кризис внутреннего доверия. Китайские потребители столкнулись с огромной неопределенностью на рынке недвижимости, с нестабильностью рабочих мест, и они просто перешли в режим сбережения.
1: Копят деньги.
4: Да, они копят, они тратят. Внутренний спрос стагнирует. Поэтому Пекин пытается, скажем так, вытянуть экономику за счет внешних рынков, что, конечно, только усиливает глобальное торговое напряжение. И параллельно с этим мировые рынки сейчас просто замерли в ожидании свежих данных по инфляции в США.
1: Угу.
4: Потому что любые потрясения на нефтяном рынке сейчас могут сорвать абсолютно все планы по снижению процентных ставок.
1: И знаете, как будто нам геополитических и макроэкономических проблем было недостаточно. Природа буквально добивает и без того хрупкие цепочки поставок.
4: Это точно.
1: На восточный Китай обрушился тайфун Бави. Масштабы просто колоссальные. Власти были вынуждены эвакуировать более 1,7 миллиона человек в провинции Чжэцзян и в Шанхае. И до этого этот же самый тайфун унес жизни 17 человек на Филиппинах и травмировал 135 человек на Тайване. То есть физическая инфраструктура региона подвергается невероятному стрессу.
4: Причем эта физическая хрупкость, она проявляется не только в масштабах мегаполисов. Во Вьетнаме вот произошла трагедия меньшего масштаба, но от этого она не менее показательна. Скоростной катер туристической компании Ocean Pearl Island перевернулся из-за внезапного сильного ветра недалеко от курортного острова Фукуок.
1: Боже мой.
4: Да, из 36 человек на борту погибли 15 индийских туристов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально выражал соболезнования их семьям. То есть индустрия туризма, она оказывается абсолютно беззащитной перед экстремальными погодными явлениями.
1: а частота которых, как мы видим, только возрастает.
2: Да.
1: И вот эта тотальная нестабильность, военная, климатическая, экономическая, она заставляет страны радикально пересматривать свои стратегии. Никто больше не хочет зависеть от одного партнера. Мы видим очень четкие признаки перестройки мирового порядка, где традиционная гегемония Соединенных Штатов подвергается серьезнейшим испытаниям.
2: Угу. Мир отдаляется от Америки.
1: Именно. Например, Европа создает собственный оборонный фонд на 150 миллиардов долларов. Южная Корея агрессивно вытесняет американских продавцов оружия на мировых рынках. Индия углубляет связи с Европейским Союзом и Ближним Востоком. А премьер-министр Моди активно ищет партнеров в Тихоокеанском регионе. Вот этот заключенный пакт «Океан мира» между Австралией и Фиджи – яркий тому пример.
2: Понимаете, это абсолютно естественная реакция на вот этот образовавшийся вакуум предсказуемости. Когда традиционный гарант мировой безопасности начинает действовать непредсказуемо, ну и фокусируется в основном на внутренних проблемах, страны начинают диверсифицировать свои риски. И тут очень интересно посмотреть, какую стратегию в ответ предлагает Пекин.
1: Так.
2: Ведущий советник китайского правительства Чжэнь Юньнянь выдвинул идею формализации структуры так называемой «большой двойки» или G2 для обеспечения глобального мира. Суть его предложения в чем? США должны работать с развитым миром, а Китай берет на себя партнерство с глобальным югом.
1: Подождите, но разве вот это разделение мира на две обособленные технологические и экономические сферы – это не просто холодная война 2.0, только, ну, с лучшим пиаром? Мы же это все уже проходили?
2: Ну, это справедливое замечание, но сам Чжэнь Юньнянь описывает это несколько иначе. Скорее, как такой открытый код международного развития. Во времена холодной войны блоки были закрытыми, то есть если вы с нами, вы не можете торговать с ними.
1: Да, железный занавес.
2: Верно. Китай же предлагает развивающимся рынкам извлекать выгоду из китайских инвестиций, из их гигантских производственных мощностей, инфраструктурных проектов, при этом не принуждая эти страны к полной политической изоляции от Запада.
1: Звучит привлекательно.
2: Звучит-то да, но на практике реализовать это крайне сложно. Особенно в свете того, что сейчас происходит в США. В связи с введением Соединенными Штатами новых тарифов, это еще назвали «днем освобождения», разговоры о так называемом «декаплинге».
1: То есть разъединение?
2: Да, о полном разрыве экономик США и Китая. Они сейчас звучат буквально отовсюду.
1: Но ведь полный разрыв невозможен, ну, просто математически. Мы все прекрасно знаем, что у Пекина остаются на руках гигантские запасы казначейских облигаций США.
2: Абсолютно верно. Механизм здесь такой. Десятилетиями Китай продавал товары в США, получал доллары, и на эти доллары, чтобы они не лежали мертвым грузом, покупал американский государственный долг. У них сейчас триллионы в американских бумагах.
1: И что будет, если США решит разорвать связи?
2: Если кто-то из американских политиков решит резко все разорвать, Китай может в теории начать массово сбрасывать эти облигации на рынок. Это вызовет обрушение цен на них и колоссальный скачок процентных ставок внутри самих США. Ипотека, кредиты – все это станет абсолютно недоступным.
1: Катастрофа для потребителей.
2: Да, но при этом рухнет и стоимость самого портфеля Китая. То есть это классическая ситуация гарантированного взаимного финансового уничтожения. Поэтому полный разрыв невозможен, их экономики сплелись, ну, слишком крепко.
1: И пока на Западе говорят о тарифах, Китай активно действует на других фронтах. В Юго-Восточной Азии сейчас обсуждают так называемый «второй китайский шок».
2: О, да.
1: Импорт из Китая в этот регион достиг умопомрачительной отметки полтриллиона долларов. И хотя из-за этого текстильная промышленность в Индонезии, ну, она потеряла десятки тысяч рабочих мест, а японский автопром в Таиланде терпит огромные убытки, аналитики отмечают одну любопытную деталь.
2: Какую?
1: Около 90% этого колоссального импорта – это не конечные продукты, это промежуточные товары и оборудование для местного производства.
2: Это потому, что Китай эволюционировал. Они больше не хотят быть просто гигантской фабрикой дешевой одежды и пластиковых игрушек. Сейчас Китай становится эдакой фабрикой для других фабрик.
1: Угу.
2: Они экспортируют производственные линии, промышленных роботов, зеленые технологии, компоненты. И страны Юго-Восточной Азии затем собирают это и продают на Запад уже как свои собственные товары.
1: Хитро.
4: очень. Однако эта экономическая экспансия, она сопровождается довольно жесткой силовой дипломатией. Китай активно применяет так называемую дипломатию собачьей будки против Филиппин и Японии на море. То есть они агрессивно блокируют суда и наказывают страны за неугодные геополитические шаги.
1: Да, и внутри страны тоже идет закручивание гаек. Центральный банк Китая начал открыто давить на рейтинговые агентства. Они требуют снизить количество необоснованных кредитных рейтингов ААА для корпоративных облигаций, чтобы просто принудительно оздоровить финансовый рынок и убрать из системы зомби-компании.
4: Mm-hmm.
1: Их амбиции, они ведь совершенно не ограничиваются Азией. Китайские инвесторы сейчас напрямую финансируют многомиллиардный бум электронных велосипедов, вот этих e-bikes в странах Африки. Они меняют там всю транспортную логистику. Автоконцерны Чанган, автомобил, делает масштабную ставку на глобальную экспансию. Причем они пытаются покорить мир уже не низкой ценой, а именно передовым дизайном.
4: Да, это смена парадигмы.
1: А если мы посмотрим в космос, Китай недавно успешно вернул на Землю отработанную ступень своей ракеты Long March TNB. И это уже прямой открытый вызов технологическому доминированию компании SpaceX.
4: Да, все эти шаги ясно показывают одно. Пекин рассматривает технологическое и инфраструктурное лидерство как свой самый главный инструмент геополитического влияния в 21 веке.
1: Угу. И это потрясающий контраст. Пока Китай расширяет влияние через инвестиции, внешняя политика Соединенных Штатов в некоторых регионах опирается на прямое, ну, почти ручное финансовое управление. Потрясающий пример – Венесуэла.
4: О да, ситуация там уникальная.
1: Согласно многочисленным источникам, Марко Рубио фактически управляет этой страной, даже не выезжая из Вашингтона. Рубио полностью контролирует финансы страны через казначейство США. Он работает напрямую с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, в то время как главная фигура венесуэльской оппозиции Мария Карина Мачадо, она оказалась фактически отодвинута от реальных рычагов.
4: Угу.
1: А после двух недавних землетрясений США просто направили туда 900 военных и финансовую помощь.
4: Ну, вы должны понимать сам механизм, как это работает на практике. Казначейство США, используя свои санкционные рычаги, требует, чтобы любые международные операции с венесуэльской нефтью, если в них задействованы американские доллары или финансовые институты США, чтобы они получали специальные лицензии.
1: Так.
4: И казначейство выдает эти лицензии с очень жесткими условиями. Деньги от продажи нефти могут быть заморожены на специальных эскроу-счетах, откуда они выдаются правительству в Каракасе исключительно на заранее одобренные гуманитарные нужды или на инфраструктуру.
1: Угу.
4: И таким образом США как бы защищают эти средства от многочисленных кредиторов страны.
1: То есть, если я правильно понимаю этот механизм, контроль казначейства США над экспортом Венесуэлы – это буквально как выдача карманных денег суверенному государству.
4: Прекрасная аналогия, да. И как строгий родитель, казначейство требует чеки за все покупки, контролируя, чтобы деньги просто не осели в карманах коррумпированных чиновников. Жизнеспособность такой схемы держится исключительно на доминировании доллара в мировой торговле.
1: И вот что интересно. Все эти политические войны и геополитические конфликты, они неизбежно спускаются на уровень технологий. Искусственный интеллект, который сейчас в центре всеобщего внимания, он требует колоссальных, совершенно реальных, осязаемых физических ресурсов. И из-за этого начинаются новые корпоративные войны.
4: Да, ресурсы не бесконечны.
1: В США фермеры бьют тревогу. Выяснилось, что новые дата-центры для обучения алгоритмов ИИ безжалостно скупают и поглощают сельскохозяйственные земли, пресную воду для охлаждения серверов и гигантские объемы электричества.
4: Ну, тут чистая физика. Серверы выделяют невероятное количество тепла, и чтобы они не расплавились, дата-центры используют системы водяного охлаждения. Они испаряют миллионы галлонов чистой пресной воды каждый день, и это в регионах, где фермерам вода жизненно необходима для полива урожая.
1: И фермеры проигрывают эту борьбу.
4: Да, сельское хозяйство просто не может конкурировать с технологическими гигантами в финансовом плане.
1: Технологии не только съедают ресурсы планеты, они радикально ломают судьбы людей, начиная прямо с процесса поиска работы. Посмотрите на компанию Bending Spoons, которая сейчас владеет брендами типа AOL и Evernote.
4: Да, их статистика поражает.
1: Недавно они получили 800 тысяч резюме и наняли из них лишь 286 человек.
5: Угу.
1: Это шанс 0,04%. Это в сотни раз сложнее, чем поступить в Гарвард. Они внедрили ультражесткий научный подход. Они проверяют все. Кандидат может быть абсолютным гением программирования, но если на этапе проверки выяснится, что он был невежлив с секретарем в приемной, алгоритмы и аналитики его бракуют навсегда.
5: С одной стороны, это благородная попытка убрать человеческую предвзятость из найма и отсеять токсичных людей. С другой, это создание такой узкой касты избранных, прошедших этот немыслимый фильтр. Но еще более невероятные вещи происходят с высокообразованными специалистами на другом конце спектра, там, где ИИ только обучаются.
1: Вы говорите о гигэкономике для элиты. Я, честно говоря, когда читала эти данные, я не могла поверить своим глазам.
5: Mm-hmm.
1: Стартапы вроде Mercer, Handshake, Scale AI массово нанимают докторов наук, физиков, врачей в качестве временных работников на фрилансе. Представьте, они предлагают $225 в час актеру, свободно говорящему на иврите, или ищут специалиста по первичной медицине в Руанде.
5: Да.
1: И зачем? Чтобы эти элитные специалисты сидели и вручную тренировали, исправляли и натаскивали искусственный интеллект в своих узких сферах. Это же какое-то безумие. Люди с высшими научными степенями добровольно становятся просто разнорабочими для алгоритмов.
4: Это феномен нашего времени. И здесь кроется фундаментальный, я бы далее сказал, трагический парадокс. Эти блестящие умы продают свои глубокие знания, чтобы обучить систему, которая в будущем, по крайней мере, по задумке создателей, должна автоматизировать и полностью обесценить их собственную профессию.
1: Угу.
4: Они своими руками обучают себе замену. Но экономические стимулы сейчас таковы, что отказаться от $225 в час за несложную для них работу мало кто может.
1: Человеческий капитал и передовые технологии совершенно непредсказуемо меняют свое первоначальное назначение, как только сталкиваются с реальным миром.
4: И если подводить итог всему нашему сегодняшнему разбору, напрашивается одна весьма отрезвляющая мысль. Пока мы все боимся, что виртуальные алгоритмы искусственного интеллекта лишат нас работы, или что великие сверхдержавы поделят этот мир на политические сферы влияния, настоящим узким местом нашего будущего станет банальная физическая реальность.
1: Угу.
4: Тот, кто в конечном итоге будет контролировать доступ к пресной воде для охлаждения дата-центров, к пахотным землям и редкоземельным металлам в недрах, вот тот и будет контролировать и цифровой, и геополитический мир.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем!
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с большинством населенных пунктов Дагестана, которое было прервано в результате ливней. Отрезанными остаются 18 сел, об этом сообщает Минтранс Республики. Напомним, что сильные дожди, которые обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре. По данным профильного ведомства, в результате разгула стихии пострадали 34 участка автомобильных трасс и мостовых сооружений, а без транспортного сообщения изначально оставались 99 населенных пунктов Дагестана. Исследователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги регионального значения в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике. Поводом для разбирательства послужились результаты мониторинга социальных сетей. По версии следствия, трасса Кизляр-Крайновка общей протяженностью почти 72 километра на протяжении длительного времени пребывает в аварийном состоянии. На ряде отрезков асфальтобетонная практически полностью разрушена. Подобное положение дел создает реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. И сотрудниками госавтоинспекции нашей республики за прошедшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 96 водителей с признаками опьянения, об этом сообщили ведомстве. Против 14 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За предыдущую неделю в Дагестане за пьяное вождение были наказаны 82 автомобилистов, 7 из них стали фигурантами уголовных дел. И российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, об этом сообщает «Комсомольская правда», по новым правилам операторов. Хотят предупреждать абонентов о вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительное уведомление увеличит расходы банков, что может повлиять на стоимость таких услуг. Но российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес даже к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считаются рискованными и стараются не допускать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: В Лондонском хрустальном дворце открылась первая в мире выставка кошек. Ее организовал иллюстратор-анималист Гаррисон Уэр. Именно он впервые вывел стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. В выставке приняли участие 170 кошек 25 пород, а жюри возглавил сам Уэр вместе с братом Джоном и священником-биологом Джоном Макдональдом. Событие произвело фурор в прессе и положило начало современной фелинологии. Интересно, что Хрустальный дворец для выставки выбрали не случайно. Это было одно из самых передовых зданий эпохи. Гигантское сооружение из стекла и металла – символ технического прогресса викторианской Англии. И вот среди этой архитектуры будущего чинно расхаживали пушистые участники, от изящных персов до крепких домашних любимцев. Особое внимание публики привлек тот самый дикий шотландский кот с одной лапой. Несмотря на увечья, он держался с удивительным достоинством, и многие зрители увидели в нем воплощение настоящего кошачьего характера, независимого и стойкого. А сам Гаррисон Уэлл подходил к судейству почти как к искусству. Он не просто оценивал экстерьер, но и наблюдал за повадками животных, считая, что истинная порода проявляется и в движениях, и в взгляде. Выставка длилась всего несколько дней, но ее эффект оказался долгим. Интерес к породистым кошкам стремительно рос, а идея Уэра о стандартизации вскоре подхватили и в других странах. Так, забавная на первый взгляд затея стала серьезным шагом к признанию кошек не просто домашними питомцами, а животными с богатой родословной и своими правилами красоты, и дала старт целой культуре, которая живет и сегодня.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает.

0: приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание. Но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Диалог FM.
1: Это этикет.
2: Не стоит носить в офис слишком яркие пронзительные ароматы. Особенно с такими нотами, как, например, тубероза, которая в нашем климате очень неоднозначна. Также не рекомендуется в офисных композициях ландыш и сирень. Это навязчиво, отвлекает и создает ощущение духоты.
0: Диалог FM.
1: Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
3: Добрый день, Миша.
2: Владимир, приветствую.
3: Очень приятно, да.
2: Спасибо большое, что к нам пришли.
3: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
2: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
3: можем. Абсолютно нормально.
2: Так это немножко создадим демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
3: Ну что ж... Так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
2: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
3: Центр вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельная, сервисная зона, два кузовных завода. Ну, я, наверное, скажу завода, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории по 100, порядка 175. Вот. Ну, то есть мы достаточно весомый игрок, ну, в рамках Москвы так совершенно точно.
2: Угу. Давай поговорим немножко про рынок, вообще емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
3: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», вот, и дальше...
2: Идем на восток.
3: Да-да-да-да-да, я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да, и они видели рынок, вот просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей, 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке, мы
2: это
3: говорим.
2: Это какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
3: Ну да, примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. Вот. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно вот просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
2: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
3: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9 и 10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Ну а дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Ну, конечно, Favorit Motors, потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то Favorit. Ну, все понятно, отлично.
2: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
3: О, емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, ну и так далее и тому подобное.
2: Нереальные продажи.
3: Нереальные продажи.
2: Смена владельцев.
3: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Ну, для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер, лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
2: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
3: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bike, но доля... очень мало, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот ну, так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшей компетенции в свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, ну, как фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, ну, по понятным причинам стоит. Значит, что-то там пытаются делать ПСА завод в Калуге.
2: А что собиралось в Калуге?
3: В Калуге всегда собирался Volkswagen. Угу. Вот, Volkswagen и Peugeot Citroёn. Могу сказать, что и то, и другое это было... ну, бестселлером на российском рынке, потому что в рамках легкого коммерческого транспорта, ну, кстати, по Peugeot Citroёn у нас были очень сильные позиции именно у Фаворита. Вообще мы французов очень любили эти марки, и, кстати, во многом драйвил наш бизнес именно общение с французами, потому что они реально знали, как делать бизнес для дилеров. Вот. А Volkswagen, ну, это очень надежно, очень качественно, и самое главное, то, чего сейчас, может, не хватает нам, это очень запланированно. Я потом объясню, почему мы любим вот такую вот хорошую немецкую плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, ну, есть проблемы, и завод под санкциями, ну, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, ну, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, вот, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, ну, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что ну, на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада» и заработал на этом первые приличные деньги.
2: Мы обязательно поговорим про историю.
3: Хорошо, расскажу.
2: Бизнеса, да.
3: Ну, то есть, в целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас с китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
2: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
3: Да, да.
2: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
3: Да, я думаю, еще и будет.
2: Еще и будет.
3: Ну,
2: ну
3: да.
2: То есть, если вот сравнивать, там, не знаю, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
3: Ну, примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
2: Где-то 2 миллиона?
3: Да.
2: Окей. Ну, то есть, в принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
3: А, считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. Угу. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, но, к сожалению, или к счастью, нам есть куда расти точно.
2: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
3: Реально? Ну, мне кажется, что мы должны считать 95%.
2: 95%?
3: Ну, а если не считать «АвтоВАЗ», вот «АвтоВАЗ», да, исключить из уравнения...
2: Да, да. 95%. Давай.
3: 95%.
2: Так. И то есть, несмотря на вот весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
3: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. Ну, у меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается, но 23 миллиона. Еще совсем
2: а сколько нет. будет стоить китайский аналог?
3: Вот что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но вот именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
2: Ну, давай разберем пару других каких-то примеров.
3: Да, вот, хорошо.
2: Есть там Лисян, по-моему, Лисян, называется, да. который а-ля убийца Мэля. И вот как-то так про него говорят.
3: Лисян очень хорошо потеснил действительно Mercedes, и это некий феномен на российском рынке, потому что вообще Лисян продавался без и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
2: это для такого... Это уже сарафанное радио.
3: Да, извини, это успех
2: он,
3: колоссальный.
2: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
3: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще 1.5 года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у ну, просто человека любого. Да? Я все-таки оцениваю любую машину как набор там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, угу, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт. Наверное. И именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. Вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще. Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там, по внешности, по морде, мы же видим вот, ну, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения. Только деньги. Все. И фактически дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили и платформу, и целые семейства. И сейчас это, ну, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот... Лисян – это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, ну, это линки вольвовские. Uh-huh. Ну, то есть мы вот даже смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
2: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию. Что же будет с ценами на автомобили? Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля... скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожание стоимости автомобиля, ты видишь.
3: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14.44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утилизбор. Утилизбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14,4 плюс 2,7, это 17,1. Делайте ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
2: В юанях.
3: Конечно,
2: да.
3: Конечно.
2: То есть автомобили дорожают из-за мировой инфляции,
3: да.
2: Условно в юанях,
3: да. А мы в
2: плюс
3: рублях.
2: Плюс падение курса рубля,
3: да.
2: Плюс дополнительные
3: утилизбор. А-ля
2: налоги или там утилизборы.
3: Ну, это квазиналог.
2: И логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
3: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача понятна.
2: Рынок автокредитования.
3: Мне кажется, да. При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что потребитель, российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц, это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 миллион 810 тысяч рублей.
2: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
3: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели, потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать, но очевидности ради надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть, что поняли, наверное, китайские производители, ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованные качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть, будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть, что я хочу сказать? Favorite Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть, у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
2: Не инвестируя свой капитал
3: нет.
2: В
3: нет.
2: Товар,
3: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Uh-huh. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
2: Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
3: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15%, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потреб кредит, чтобы внести первый взнос.
2: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
3: Да.
2: То есть мы такой некий бум бум, как бы?
3: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот, мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
2: Какая в среднем длина автокредита?
3: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
2: Для 5-7 лет?
3: Да, для того, чтобы...
2: А до этого?
3: 3 года.
2: 3 года. То есть сейчас все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
3: Конечно. Вообще я могу сказать, то, что мы видим, очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загеров с новостями к этому часу. Наша республика вошла в топ-10 регионов-лидеров России по количеству зарегистрированных организаций в сфере общепита за первое полугодие этого года. С начала года в России открыто более 3000 заведений в сфере общепита. Самый активный рост показывают рестораны. На втором месте кафе, сегмент прирост на 486 компаний. Баров тоже стало больше, их прибавилось 107 участников, теперь их 11310 по всей России. За 6 месяцев в Дагестане открыто 615 новых кафе и ресторанов. Это 9-е место по стране, об этом сообщают аналитики «Контурфокус». Первое место по количеству вновь открытых заведений занимает Краснодарский край. По данным онлайн-платформы «Кредит История», Объединенное кредитное бюро, в июне 2026 года средний кредитный рейтинг россиян составил 722 балла, он вырос на 2 пункта за год. При этом Республика Дагестан опустилась до 71-го места в региональном рейтинге. Ее средний показатель в июне этого года составил 686 баллов против 690 в июне прошлого года. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 71 тысячи заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября этого года. Согласно новым правилам, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Выплата положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, официально работали в предшествующем году. Также уплачивали налог на доходы физических лиц. Евросоюз расширил санкционный список, включив в него в компанию ВК, юридическое лицо мессенджера Макс. Об этом пишут ведомости. Всего под новые ограничения попали 5 компаний и 11 человек. ВК заявили, что санкции не повлияют на работу сервисов. Все приложения будут доступны пользователям в обычном режиме. Ну и двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, травмировавшийся на турнире РАФ в Тбилиси, должен восстановиться к чемпионату мира. У борца частичный разрыв боковой связки колена. По мнению главного врача дагестанской сборной Шамиля Магомедова, на лечение травмы идет несколько недель, после чего он сможет приступить к тренировкам. Но россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По мнению января-июня этого года, трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, об этом пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженными. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 июля 1885 года распахнул свои двери для публики Рейксмузеум. Это голландский национальный музей в Амстердаме. Это событие стало важной вехой в культурной жизни Европы. История музея началась еще в 1800 году. Его основал король Голландии Луи Бонапарт. Сначала коллекция размещалась в Гааге, а потом переехала в Амстердам. А для того, чтобы у сокровищ голландского искусства появилось достойное обрамление, возвели особое здание. Его спроектировал архитектор Петрус Кейперс. В облике постройки переплелись неоготика и неоренессанс. Смелое решение для Нидерландов конца XIX века. Сегодня Рейксмузеум – это не просто музей, а настоящая сокровищница мирового искусства. В его залах можно увидеть шедевры Рембрандта, Франса Халса и других великих голландских мастеров. Особое место занимает «Ночной дозор» Рембрандта. Это картина, ради которой в свое время даже перестроили один из залов. Рейксмузеум прошел через реставрации и масштабные реконструкции, но неизменно остается точкой притяжения для ценителей искусства со всего света. И все это берет свое начало с того самого дня, 13 июля 1885 года. За более чем столетнюю историю музей не только сохранил наследие золотого века голландской живописи, но и превратился в живой культурный центр. Здесь проходят выставки, образовательные программы и цифровые проекты, которые делают великое искусство ближе к современному зрителю. Рейксмузеум – это яркое доказательство того, что подлинная классика не стареет. Она продолжает говорить с новыми поколениями на понятном им языке.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: здоровее и не крепче всех прочих. Просто они точно знают, что не имеют права падать в обморок и умирать, пока от них еще кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего ребенка, вытащить его на берег, удостовериться, что ему больше ничто не грозит, и только тогда отключиться. Так говорят медики. А медики повидали на своем веку куда больше чудес, чем физики и китайцы вместе взятые. А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не терпят рядом с собой. Просто они же сильные. Вот никому и в голову не приходит, что им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо. Ходят по земле сильные, молчаливые люди. С ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно, зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Один царь был болен и объявил, что отдаст пол царства тому, кто его вылечит. Один мудрец сказал, что если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по всему царству счастливого человека. Не было ни одного, чтобы был всем доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто здоров и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что тот счастлив, послал к нему слуг, но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: Популярность продукта определяется не столько качеством, ценой или рекламой, сколько силой сарафанного радио. Личные рекомендации более убедительны и целенаправлены, чем традиционная реклама. Вопреки распространенному мнению, лишь малая часть сарафанного радио приходится на социальные сети. Большинство рекомендаций происходит в живом общении, поэтому виральная стратегия не должна полагаться только на онлайн-платформы. Виральность — это не случайность, а результат продуманной стратегии. Даже самый скучный продукт можно сделать предметом обсуждения, потому что люди любят говорить о себе и о своих впечатлениях. Люди охотно делятся информацией, которая позволяет им выглядеть интереснее. Чтобы стать популярным, продукт должен давать людям социальную валюту, заставляя их чувствовать себя особенными. Чтобы о продукте или идее постоянно вспоминали, их нужно связать с каким-то обыденным явлением или действием, которое будет служить триггером, напоминающим о них. Эмоции также важны для успешной работы сарафанного радио. Однако важна не сама эмоция, а ее способность заряжать человека и побуждать к действию. Контент, вызывающий восторг, гнев или смех, заставляет нас делиться им. Люди подражают тому, что видят, поэтому для популярности продукт или идея должны быть публичными. Чтобы люди поделились информацией, ее польза должна быть исключительной и очевидной. Истории — это мощный инструмент для распространения идей. Бренд или ключевая мысль должны быть неразрывно вплетены в повествование. Достижение виральности не требует огромных бюджетов или особого таланта. Успех определяется сознательным применением 6 ключевых принципов для создания заразительного контента.
0: Разные мысли.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал кайдагахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал кайдагахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халиди дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахкада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия, потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита? Она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. После паводков в Дагестан доставили очередную гуманитарную помощь. Это 64 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили Минсельхозпруде нашей республики. Дойных коров, телят и бычков безвозмездно передали аграриям из Ростовской области и Ставропольского края. Это уже третья по счету партия сельскохозяйственных животных, которые поступают в наш Дагестан из субъектов России в рамках масштабной благотворительной акции, которая организована Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Сельскохозяйственных животных распределят между фермерами Хасаюрта и Лакского района, чьи хозяйства пострадали от сильных ливней и снегопада. В Азбербаше ожидается перебоя в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода. Об этом сообщил единооператор. Прорыв случился между селами Улуби-Аул и Манаскент. Перебои с водой возможны до 15 июля включительно, уточнил единооператор. Так как резервуары Азбербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время. Но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. В селе Маджалис Кайтакского района Дагестана специалисты Минстроя нашей республики принимают заявление на получение жилищных сертификатов для граждан, чьи дома пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Прием ведется в здании администрации района и в местном МФЦ. Я напомню, что жилищный сертификат – это государственная выплата, которую можно направить на ремонт поврежденного дома или покупку нового жилья. Подать заявление жители Кайтакского района могут до 30 сентября включительно. В ближайшее время подача документов через МФЦ станет доступнее после завершения настройки взаимодействия между Минстроем и многофункциональным центром. Ну и за прошедшую неделю на дорогах Дагестана произошло 33 ДТП, в которых погибли 3 человека. В этих же ДТП различные травмы получили 50 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает госавтоинспекция нашей республики. Но в России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может работать и получать пенсию одновременно. Я напомню, что сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и каждый четвертый россиянин в продолжении темы считает, что старость начинается только после 70 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не только с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности и потерей самостоятельности и одиночества. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
2: Сейчас 60.
1: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
2: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
1: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю, это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
2: В таких результатах лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
1: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложности в жизни. Это правда?
2: Да.
1: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
2: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1,5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
1: а мы это вот кто?
2: Ну, семья, с мужем? Да? Да,
1: то есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
2: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже и не задавались вопросом, откуда что берется.
1: А вы не работали?
2: Нет, нет.
1: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
2: Кайфовую жизнь я там покупала квартиры, делала ремонты, перепродавала, но это было в лайф кайфе там. Хочу делать, не хочу.
1: Жена богатого мужа, да?
2: Да, да, да, да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры, там мы переезжали, было все там. Я же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
1: А, нифига себе.
2: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
1: Но
2: вещи.
1: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
2: Нет.
1: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
2: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, и у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
1: А, вот
2: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
1: Ага, окей. И вот это привело к созданию «Ланчжоу».
2: Да.
1: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был «Ланчжоу».
2: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу. И был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые...

0: нас туда пустили. Я у нее спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком. Это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, из них там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
1: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
0: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? Да. В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, и ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, и о них потом быстро забываешь.
1: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься в будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
0: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
1: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
0: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мыслей, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
1: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
0: Да.
1: Может быть, там, описать, если там сложно в голове ощутить. Держать.
0: Ощутить. На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
1: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
0: да,
1: по сути.
0: Вот. Да.
1: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
0: Своими эмоциями, своим состоянием.
1: Угу.
0: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
1: да,
0: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок. Как учителя, событие тоже как урок, человека как учителя, все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
1: Супер, супер, окей, все. Мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие

0: убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек – это сколько сотрудников?
1: В сети около 2000.
0: 2000 человек. Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим?
1: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек, и я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
0: Да. Залезть там полностью с нуля вот это поднять.
1: Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести кого как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
0: офигеть,
1: ролики.
0: Офигеть, круто.
1: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь. Да. Отдаешь, ты изнаучился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
0: Это что?
1: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
0: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять, так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется, и вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие, какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
1: Первое, вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
0: Угу.
1: Второе, это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас это стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действия делаю, а правильно я принимаю решения. Вы, говорю, помните самый большой... У нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те годы максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, они говорят, у нас не хватает денег, говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
0: Синхронизация такая некая, да, получается?
1: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
0: Прикольно.
1: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
0: Угу, угу.
1: Вот это история про это.
0: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот... Вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью... хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
1: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди. Село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: Трамп снова воюет с Ираном. Цены на нефть опять растут, ну а Мосбиржа опять падает. Инфляция в России разгоняется. Правительство пытается стабилизировать ситуацию с топливом, а Госдума принимает первый закон об искусственном интеллекте, пока в США бьют тревогу из-за возможного пузыря ИИ-компаний. Кто-то вообще сомневался, что переговоры между Ираном и США не сорвутся. Я думаю, пока Дональд Трамп остается в овальном кабинете, ни в одном процессе, если он длится дольше нескольких дней, нельзя быть уверенным на 100%. Вот и сейчас товарищ Трамп снова взялся за старое. Перемирие с Ираном, торжественно заключенное в ночь на 18 июня, продержалось ровно 3 недели. Для Трампа, конечно, рекорд стабильности, ничего не скажешь. Но 14 пунктов, 300 миллиардов на восстановление, разблокировка активов – это все благополучно накрылось. Ну, во всяком случае, так говорит сам президент США. По его словам, сделка о перемирии больше не работает. Сам Трамп не хочет больше иметь с иранцами дел и называет их больными людьми. Ну, дипломатия. Вообще, прекращение огня выдалось довольно насыщенным на события. По сообщениям СМИ, Иран атаковал 3 судна в Ормузском проливе. США ответили ударами по 80 с лишним целям, а Тегеран в ответ ударил по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Трамп при этом уверяет, что на каждый иранский удар отвечает 20, а потом заявляет, что Иран сам ему звонил и просил сделки. Ну, то есть с одними и теми же людьми и дело иметь не хочет, и переговоры вести готов. Ему бы матч Аргентина-Египет судить с таким подходом. Хотя над его звонками в FIFA с отменой красных карточек и так уже шутит весь интернет. Кстати, многие ведь обсуждали, что перемирие с Ираном Трампу очень нужно было как раз к началу чемпионата мира по футболу. Но мундиаль еще продолжается, а он уже спокойно идет на эскалацию. Кстати, при этом сам же говорит, что Иран может попытаться его убить. То есть какие-то операции на территории США он допускает. Ну, в общем, непонятно. Но довольно про футбол. Рынок на окончание перемирия отреагировал предсказуемо. Как только снова запахло старыми проблемами с Ормузским проливом, через который идет очень много нефти, котировки, конечно, рванули наверх уже привычным образом. Brent подскочил почти на 6%, примерно до 78-79 долларов за баррель. Самый резкий рост за последние недели. Аналитики теперь считают, что при такой обстановке нефть может надолго закрепиться ближе к 80, чем к 70. Но стоит ли ждать возобновления полноценной войны? Эксперты сомневаются. У Трампа впереди промежуточные выборы, а война с Ираном популярностью не пользуется. Так что, скорее, это такие привычные качели. Ни войны, ни мира. Удары, переговоры, опять удары. Ну, а Трамп, как известно, человек непредсказуемый. Вполне может уже завтра написать в соцсетях, что готов на сделку и сам может в это поверить. Хотя, казалось бы, подражание нефти для него – штука очень чувствительная. Посмотрим, что принесет нам завтрашнее настроение американского президента. Ну а раз мы затронули опять растущую нефть, поговорим о нашей насущной проблеме. Я про бензин, который дорожает у нас в последнее время без оглядки на котировки нефти. С конца мая во многих регионах возник дефицит бензина и дизеля. В сети уже тысячи роликов с очередями на заправках. Цены идут наверх. К началу июля 92-й бензин уже добрался до 70 рублей за литр, 95-й – до 76. Дизель и вовсе подорожал почти до 88 рублей. Ну а в Севастополе 95-й и вовсе подскакивал до 197 рублей за литр. Дефицит, к слову, уже официально признали, но его называют некритическим. Ну а раз признали, то и взялись за решение проблемы. 8 июля к полному запрету на экспорт бензина ввели еще и эмбарго на поставки дизеля, последнего нефтепродукта, который до этого еще как-то шел на экспорт. Плюс был принят целый пакет мер. Мелким НПЗ разрешили выпускать бензин стандарта Евро-3. Мы про это рассказывали. Крупным заводам продлили сроки модернизации, но импортерам впервые пообещали демпферные выплаты. Само топливо тоже активно везут из Индии, Казахстана и Беларуси. Но, правда, эксперты слегка разводят руками. Часть мер, мол, запоздала на несколько месяцев. Импорт надо было стимулировать раньше, тогда и очередей бы не было. Одни советуют вообще отпустить цены, отказаться от демпфера и полностью положиться на рынок. Другие, наоборот, призывают жестко ограничить продажи на всех заправках. В каком-то плюсе пока кажутся только автосервисы. Они уже фиксируют рост обращений на 10-15%. Как я уже тут говорила, далеко не все двигатели рады топливу более низкого качества, и особенно это касается новых машин. Пока же, если честно, ни одна из мер прямо моментального результата не дала. Цены на бензин на этой неделе все еще росли. Хотя часто бывает так, что меры поддержки рынок переваривает с опозданием, и, возможно, тут тот же случай. Разумеется, вся эта история с топливом продолжает подстегивать инфляцию. За неделю рост цен снова ускорился и составил 0,33%. На прошлой неделе, если вы помните, было 0,22%. Надеюсь, по такой логике следующая до 0,99% через несколько недель не будет у нас отметка. Сам бензин прибавил больше 2%, дизель почти 3,5%, ну а за компанию подорожали капуста, картошка и свекла почти на 4%. Хотя, если в целом посмотреть на статистику по овощам, они даже подешевели. Если бы не эта овощная дефляция, цифра вышла бы еще мрачнее. Так что спасибо овощам, они тащат. Ну, кстати, вот по годовой инфляции данные куда лучше. Она, наоборот, замедлилась, как мы видим, с 6% до чуть более 5,5%. Но только радоваться пока рано, это чистая статистика. Ну, просто в этом году в июле не индексировали тарифы ЖКХ. Вот показатель и присел. Аналитики советуют смотреть на недельные цифры, но они, мягко говоря, тревожные. По итогам июля ждут рост около процента за месяц. Проблема в том, что топливо тянет за собой все. Доставка дорожает, ну, а значит, в цене растет и все, что едет с завода на полку. ЦБ, если помните, еще в июне срезал ставку всего на 25 базисных пунктов, как раз опасаясь нового фактора в виде топливного кризиса. Ну а Эльвира Набиуллина тогда и вовсе заговорила о стагфляции, как о реальной перспективе. Так что расслабляться рано. Инфляция растет, рынок краснеет, и встает вопрос, как сохранить свои деньги. Классическим инструментом, где можно переждать неспокойные времена, остаются вклады. Конечно, вся эта картина – топливо, инфляция, страхи вокруг ставки – очень четко отпечаталась и на фондовом рынке и принесла с собой далеко не праздник. Индекс Мосбиржи на неделе все же пробил отметку в 2200 пунктов и рухнул до минимума с февраля 2023 года. В общем, давит на рынок все сразу. Жесткая политика ЦБ, геополитика, дешевевшая нефть и относительно крепкий рубль, который бьет по экспортерам, а их в индексе больше половины. Хотя в середине недели на фоне начавшего ослаблять свои позиции рубля и прекращение перемирия между Ираном и США, нефтяники показывали очень бодрую динамику. Но куда более важную роль на этой неделе играют дивидендные отсечки. Сразу несколько крупных бумаг, вроде «Газпромнефти», «Роснефти», «Мосбиржи», закрывали или закрывают реестры под выплату дивидендов. Отдельно, кстати, отличился «Полюс», обваливший акции на 24% всего за день. Компания сообщила, что менеджмент планирует рекомендовать совету директоров приостановить дивиденды аж до 2030 года. Тут и высокая стоимость долга, рост издержек, налоговая нагрузка, инвестиционные проекты. Там сухой лог, риски по срокам и снижающаяся цена золота. Но, как говорится, есть нюанс. Золото сейчас стоит около 4040 долларов за унцию, а в бюджет на этот год Полюс закладывал консервативные 3000. В 24-м вообще закладывали 1750, когда золото торговалось выше 2000. То есть консервативность у компании была всегда. Но раньше она почему-то не мешала считать Полюс дивидендной историей. Ну и по цифрам не похоже, что компания стоит на краю пропасти. EBITDA за прошлый год около 518 миллиардов, свободный денежный поток около 181 миллиарда. Соотношение долга к EBITDA тоже не критичное. Похоже на то, что Полюс платить может, но не хочет. Впереди большой инвестиционный цикл, дорогие деньги и желание сохранить запас прочности. С точки зрения менеджмента, может быть, и логично, но для миноритария, конечно, удар под дых. Да, рынок держал бумагу и как золото в портфеле, и как понятную дивидендную историю, ну а теперь все. До 2030-го дивидендов, возможно, не будет. Рынок ответил соответствующие, акции в моменте примерно на 27% падали. Ну, урок стар как мир. Дивидендная политика – это не обещание, это только намерение. Ну, а ваши ожидания вы поняли. Ну, возвращаясь к остальному рынку, когда же долгожданный отскок? Многие аналитики пока настроены скептично. Тот недолгий отскок был обеспечен не улучшением картины, а нефтью и техникой. Ни один негативный фактор никуда не делся, и о формировании дна говорить все еще очень рано. Так что рынок пока перепродан, но разворот случится только на хороших новостях. А их, как назло, нет. От золота и нефти перейдем к материям более футуристическим. Госдума приняла во втором и третьем чтениях первый в нашей истории закон о развитии искусственного интеллекта. Так что с почином нас всех, а теперь у ИИ в России появляется официальная прописка в законодательстве. Документ вводит два новых понятия. Суверенные модели, которые целиком собраны из российских компонентов, и национальные, где иностранные детали допускаются, но с обязательством размещать сервисы у нас. То есть как бы и не закрываемся от мира, но берем только лучшее и докручиваем под себя. Ну, по крайней мере, такой план, да, я надеюсь. Регулировать новый закон будет именно большие фундаментальные модели. Это программы минимум с миллиардом параметров, которые способны решать интеллектуальные задачи не хуже человека, а то и лучше. И, кстати, первая версия закона была куда суровее. Там требовали, чтобы модели обучались только на российских данных и создавались только россиянами. Бизнес тогда, мягко говоря, взгрустнул. По подсчетам компании, это подняло бы затраты на внедрение ИИ процентов на 20-40, но и заодно замедлило выпуск продуктов в 1,5-2 раза. В итоге к финальной версии закон сократили с 21 статьи до 13. Да, шутки, что даже законопроект похудел к лету, будут уместны. Ну а самое спорное требование убрали. Правда, теперь недовольны писатели и музыканты. Закон разрешает обучать ИИ на произведениях, и творческие союзы боятся, что страна превратится в бесплатный хаб для обучения нейросетей. Но справедливости ради и в самой Госдуме тоже видят пространство для доработки этого закона. Глава Думского комитета по финрынкам Анатолий Аксаков сразу дал понять, что закон рамочный, база заложена, но дорабатывать его придется. Предлагает он вещи вроде бы довольно здравые, сделать бесплатную маркировку и контента, чтобы сервисы не дорожали для граждан, плюс убрать порог в миллиард параметров, ведь многие специализированные модели меньше, а задачи решают вполне фундаментально. Ну а заодно депутат предлагает четче прописать, можно ли использовать открытые библиотеки и разграничить, кто за что отвечает. За разработку, за доступ и за применение искусственного интеллекта в конкретном банковском процессе. То есть вывод простой. Рамочный закон – это хорошо, но дальше нужны выверенные и точные решения. Иначе ИИ рискует остаться суверенным только на бумаге. Ну а вот в Штатах искусственный интеллект начинает очень сильно напрягать американский Минфин. Точнее, не сам ИИ, а пузырь в ценных бумагах компаний из этого сектора. Горшочек не вари, как бы говорит американский Минфин. Дело в том, что штатные аналитики ведомства в черновике своего свежего доклада вдруг забеспокоились. А не пузырь ли этот ваш ИИ? Всю эту историю уже как бы давно сравнивают с пузырем доткомов, тем самым, который в начале нулевых красиво лопнул и хорошенько встряхнул, я напомню, американскую экономику. Причем в этот раз картина складывается даже тревожнее, чем 20 лет назад. ИИ-компании в встроены в экономику куда глубже, чем интернет-стартапы конца 90-х. Ну а те, я напомню, массово привлекали деньги вообще без устойчивой бизнес-модели и реальных доходов. То есть, если этот пузырь лопнет, то будет это даже громче, чем в нулевых. Вообще интересно, что раньше администрация Трампа подобные тревоги никогда не высказывала. Для нее ИИ вообще один из столпов технологического лидерства. Независимые эксперты и институты – да, а тут целый Минфин такие выводы вдруг решил представить. Но, правда, очень скоро пресс-секретарь ведомства их попросту отверг. Мол, данные из черновика не проверены и позицию ведомства не отражают. Ну, может быть, рынок не хотят пугать или деньги от богатых спонсоров на следующие предвыборные кампании администрация терять не хочет. Непонятно, не знаю. Ну, в общем, обеспокоенность властей США вроде бы есть, а вроде бы как и нет. Ну, а дальше мы уж, видимо, как-нибудь сами. Друзья, ну, у меня на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. Знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информации. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным, ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходят бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье. Вы занимаетесь любимым делом, вы можете на 1 час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Компания способна пройти естественный отбор, если в ней выстроена система опор. Главное из этих опор – качественное взаимодействие собственника с людьми. Можно сказать, что Россия сейчас вторые 90-е. Меняются общественные и бизнес-модели, освобождаются крупные ниши, небольшие компании борются за выживание, но вместе с тем получают возможности для роста. Вырастут те компании, где есть система опор. Основных опор 5. Последовательная работа с маркетингом и продажами. Постоянное улучшение продукта, его зримая эволюция. Управление финансами на профессиональном уровне. Отлаженные операционные процессы. Качественное взаимодействие с людьми. Из этих 5 опор больше всего вопросов вызывает последнее. Во-первых, успех зависит от нее на 20%, что довольно много. Во-вторых, у нынешнего поколения принципиальная иная психология, нет особенного желания ни учиться, ни работать. Хотя многие пробуют себя во фрилансе или предпринимательстве. Сейчас управлять людьми в бизнесе означает пасти свободолюбивых и малопредсказуемых кошек. К сожалению, собственники бизнеса в возрасте откровенно не готовы к столкновению с такими кошками. Однако выбора у них нет, поскольку большинство из тех, с кем они когда-то начинали работать, уже перешли в другую сферу, уехали, завели собственные компании, устали от гонки. Вдобавок ситуация осложняется повышенной конкуренцией на рынке труда не только за таланты, но и за обычные кадры. Как выстроить главную опору? Собственник, решительно настроенный наладить системное взаимодействие с сотрудниками, неминуемо столкнется с рядом типичных вопросов. У малого бизнеса, как правило, нет возможности платить выше среднерыночных расценок, заманивать бонусами в виде красивого офиса и безлимитных сников. Поэтому попробуйте создать достаточно значимую цель, привлекательную для ваших людей. Основатель Apple, Стив Джобс, спрашивал: «Ты собираешься торговать подслащённой водой или пойди со мной, чтобы изменить мир?» Почаще проводите общие командные мероприятия, когда люди вместе обсуждают работу, видят вклад каждого, ощущают сопричастность. Узнайте, какой у каждого из ваших сотрудников главный мотиватор помимо денег. Власть, признание, самореализация, ощущение принадлежности к топовой команде или проекту. Дайте им возможность получить желаемое. Договаривайте с сотрудниками об измеримых и объективных KPI и о контрольных точках, например, раз в месяц. Сделайте так, чтобы ваши сотрудники под руководством преподавателя работали над вашими реальными проектами. Вместе с тем внедряйте систему наставничества. По мере роста компании становится более заметна на рынке и привлекает внимание HR-ов, которые готовы переманивать ценные кадры. Примите, что вы не сможете удержать всех. Однако можете стать чемпионом по привлечению и развитию новых людей. Минимум, который вы обязаны для этого сделать – назначьте справедливую зарплату.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил ресурсно-снабжающим организациям обеспечить инженерной инфраструктурой 7 школ, которые строятся в республике, за счет федеральных средств, и сделать это нужно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На совещании с представителями ресурсно-снабжающих организаций Магомед Рамазанов отметил, что благодаря поддержке правительства России республика получила 2 миллиарда рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали в результате ЧС. В Дагестане восстановлено транспортное сообщение с большинством населенных пунктов Дагестана, которое было прервано в результате ливней. Отрезанными остаются 18 сел, об этом сообщает Минтранс Республики. Напомним, что сильные дожди, которые обрушились на Дагестан 7 и 8 июля, нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре. По данным профильного ведомства, в результате разгула стихии пострадали 34 участка автомобильных трасс и мостовых сооружений, а без транспортного сообщения изначально оставались 99 населенных пунктов Дагестана. Исследователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания автомобильной дороги регионального значения в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике. Поводом для разбирательства послужились результаты мониторинга социальных сетей. По версии следствия, трасса Кизляр-Крайновка общей протяженностью почти 72 километра на протяжении длительного времени пробывает в аварийном состоянии. На ряде отрезков асфальтобетонная практически полностью разрушена. Подобное положение дел создает реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения. И сотрудниками госавтоинспекции нашей республики за прошедшую неделю отстранили от управления транспортными средствами 96 водителей с признаками опьянения, об этом сообщили ведомстве. Против 14 нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За предыдущую неделю в Дагестане за пьяное вождение были наказаны 82 автомобилистов, 7 из них стали фигурантами уголовных дел. Но и российские банки раскритиковали проект Минцифры о массовых звонках, об этом сообщает «Комсомольская правда». По новым правилам операторов хотят предупреждать абонентов о вызовах по СМС. В финансовом секторе опасаются, что жалобы клиентов могут привести к блокировке звонков без проверки, а восстановление связи затянется. Кроме того, дополнительное уведомление увеличит расходы банков, что может повлиять на стоимость таких услуг. Но российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, об этом сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес даже к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считаются рискованными и стараются не допускать. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 13 июля 1772 года из Плимута вышли корабли Resolution и Adventure. Так началось второе кругосветное плавание Джеймса Кука. В этот раз маршрут пролегал с запада на восток, а главной целью оставался поиск загадочного южного материка. Экспедиция не только бросила вызов суровым широтам, но и серьезно продвинула науку. Впервые в истории мореплавания суда пересекли южный полярный круг, а собранные данные навсегда изменили представление о южных океанах. Экспедиция Кука не просто прокладывала курс по неизведанным водам, она вела настоящую научную разведку планеты. На борту кораблей шли постоянные наблюдения, фиксировали температуру воды и воздуха, изучали течения, собирали образцы флоры и фауны, а также подробно описывали быт и обычаи встреченных народов. Во время этого плавания Кук впервые в истории пересек южный полярный круг. Смелый шаг, который показал, насколько далеко может зайти человек в поисках истины. Хотя южный материк тогда так и не был найден, экспедиция доказала, южные широты не просто белое пятно на карте, а сложный, суровый и удивительно красивый мир, достойный изучения. И сегодня, спустя столетия, маршруты Кука напоминают нам, великие открытия рождаются там, где точность науки встречается с бесстрашием исследовании. Именно поэтому дата 13 июля 1772 года остается важной вехой не только в морской истории, но и в летописи человеческих свершений.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Я далек от политики, не читаю новостей, не смотрю телевизор и ничего не знаю об экономике. Однако по какой-то причине последние несколько дней то и дело обнаруживаю себя за просмотром предвыборных дебатов. Американских. Дебатов между уже победившим Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в политике, мне почему-то интересно слушать этих людей. В том, как они выражают свое мнение, есть что-то притягательное. Это заставляет тебя смотреть дальше и думать, как же убедительно говорят. Нечто подобное я встречал и раньше, например, когда читал «Государство» Платона, книгу, в которой знаменитый философ обосновывает свои взгляды на жизнь, государство и демократию. Я заметил, что высказывая свое мнение, многие известные люди следуют простой схеме. Схеме, которая могла бы значительно улучшить и наше с вами общение. Выглядит она так. Мнение, причина, пример, мнение. Убедительная речь начинается с того, что ты выражаешь свое мнение. Чтобы донести мысль, начните с самой мысли. Выложите суть, основу вашей точки зрения. Нужно захватить внимание собеседника, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Трамп почти всегда начинает речь с громкого заявления. Например, «нам нужна стена» или «нельзя запрещать автоматическое оружие». Легко представить, как все люди, вне зависимости от взглядов на жизнь, поворачиваются в его сторону. Лично я раньше всегда допускал ошибку и сначала приводил аргументы, уходя иногда в далекие дебри рассуждений и заставляя собеседника догадываться, к чему же я все-таки веду. Неудивительно, что часто я видел перед собой потерянные лица. Поэтому с самого начала скажите главное. Начать нужно с одного четкого предложения. После того, как вы захватили внимание собеседника, обоснуйте свое мнение с помощью аргументов. Начать нужно с самого сильного аргумента, а продолжить более слабыми. Помните, каждую секунду вы боретесь за внимание слушателя. Не перегружайте аргументами, достаточно 2-3, но мощных. Лучше меньше, но лучше. Затем, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведите пример. Люди мыслят образами, а не понятиями.

0: оружия, но при этом самая большая смертность от этого самого оружия. Так что, учитывая опыт истории и вторую поправку Конституции, я считаю недопустимым обсуждение этого вопроса. Из этого коротенького монолога можно вынести очень много, а все потому, что Трамп знает, когда начать и когда закончить. Он не размазывает свое мнение по полчаса, его позиция тверда и обоснована. Он сразу дает понять, чего хочет, а главное, почему он этого хочет. Он иллюстрирует все примерами, так, чтобы среднестатистический американец смог его понять. И, наконец, кристаллизует свое мнение, подводя итог. Мы должны делать так же. Сперва четко высказывать свое мнение, затем обосновывать его простыми, но точными аргументами, затем привести пример и опять же закрепить, повторив свое мнение. В таком случае вы не запутываетесь в собственной речи, а ваш собеседник будет знать, на что отвечать. Плодотворного вам общения, чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под

0: Пеной притч порою не видна. Притчи народов мира.
1: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулы. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулы. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM. Личный коуч.
2: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертое источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товаров от ввоза до продажи. В случае расхождения между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрила систему предварительной регистрации поставок через Евразийский экономический союз.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди смотрят на вас, как на источник денег, и вы теряете ощущение жизни. Дело в том, что по мере роста вашего благосостояния и по мере того, как вы становитесь богатым человеком, каждый человек хочет от вас что-то получить. В результате вы перестаете видеть истинное лицо людей, и вы не понимаете, кто враг, а кто друг. Вы не понимаете реально, кто достоин, кто недостоин и так далее. И сопутствующая к этому проблема состоит в том, что вы начинаете терять ощущение жизни. Почему это происходит и к чему это приводит? Это приводит к тому, что богатые люди начинают сторониться людей. Они становятся более циничными. У них появляется определенная черствость и пропадает чувствительность к нуждам, заботам или бедам людей. Это не из-за того, что они жадные, а из-за того, что очень много людей у них что-то просят, и очень многие из них просят не на настоящую проблему. Они не по-настоящему нуждаются. На самом деле богатые люди, они как бы живут в этой оболочке обмана. И в результате, когда к ним обращаются реально нуждающиеся люди, они зачастую отказывают. Люди со стороны думают, что они просто жадные. На самом деле богатые люди становятся более циничными, и они предпочитают одиночество, чем общение с другими людьми. А это приводит к еще одной проблеме. Из-за вот этого ореола обмана, который находится вокруг богатого человека, богатые люди начинают терять ощущение реальности. Они не получают реальную, правдивую обратную связь от этого мира. А отсутствие реальной обратной связи приводит к ошибкам в принятии решений. И эти ошибки в принятии решений приводят к потере этого богатства. Помимо этого, богатые люди теряют мотивацию. У них пропадает желание что-либо делать. Ну, за исключением, конечно, некоторых богатых людей, которые изначально целились не на богатство, которые изначально увлеченно занимались любимым делом. Именно поэтому я постоянно призываю с самого начала, когда начинаете заниматься бизнесом, сначала выбрать любимое дело, а потом топить в этом деле всю жизнь. И это дело скорее приведет вас к богатству, и когда вы станете богатым человеком, вы не столкнетесь со всеми этими проблемами. Самое главное, вам нужно понимать такую вещь, как в исламе говорится, держите деньги в кулаке на расстоянии вытянутой руки. Что это значит? Это значит не подпускать и не запускать деньги в сердце, держать их в кулаке и не расслаблять свой кулак. Вот это оптимальное соотношение и оптимальное отношение к деньгам. Деньги, вы должны помнить, сами по себе не приносят счастья, но они помогают пережить несчастье.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо «Дибир». Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот. Неуверенность, слабость, беспокойство. И не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешние отличия, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо частоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень кстати положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении. Согласно статистике, за первые 5 месяцев текущего года товарооборот между странами составил почти 2,2 миллиарда долларов, в то время как в январе-мае 2025 года он составлял 2,76 миллиарда долларов. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота. В январе-мае 2026 года она составляет 28% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года 35,1%. На этом фоне сократилась и доля товарооборота со странами Евразийского экономического союза с 36,7% за указанный период в 2025 году до 29,8% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с другими странами Евразийского экономического союза вырос с Белоруссией на 8,3%, с Казахстаном на 10%, с Кыргызстаном на 194,8%. Согласно Статистическому комитету, общий товарооборот Армении составил почти 7,9 миллиарда долларов, что на 0,1% меньше показателя 2025 года. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели, сказал он в ходе брифинга. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.
2: В последние годы жилье в Европе перестало быть просто товаром и постепенно превратилось в дефицитный ресурс. Новая европейская статистика показывает, что проблема уже затрагивает практически весь ЕС. В первом квартале 2026 года стоимость жилья в странах-членах объединения выросла в среднем сразу на 5 с лишним %, тогда как инфляция составила лишь 2 с лишним. Это означает, что недвижимость дорожает более чем вдвое быстрее общего роста цен. Аренда также продолжает расти, плюс 3% за год. При этом почти каждая пятая заработанная европейцами денежная единица уже уходит на оплату жилья, а в отдельных странах эти расходы превышают 30% доходов семьи. Особенно показательна ситуация в Португалии, где цены взлетели сразу на 17%. Следом идут Болгария – 15%, Словакия – 14%, Хорватия – тоже 14%. Даже Испания, одна из крупнейших экономик Европы, показала рост почти на 13%. Одновременно в Хорватии аренда подорожала рекордно сразу на 39 с лишним % всего за год. Причин сразу несколько. Первое – хроническая нехватка нового жилья. Высокие цены на строительные материалы, дорогие кредиты последних лет и рост стоимости рабочей силы резко сократили темпы строительства на пространстве ЕС. Предложение не успевает за спросом. Вторая причина – продолжающийся миграционный приток. В последние годы европейские страны приняли миллионы новых жителей. Независимо от причин переезда, каждому человеку необходимо жилье, что автоматически увеличивает нагрузку на рынок аренды, а затем и на рынок покупки недвижимости. Третий фактор – изменение инвестиционного поведения. На фоне нестабильности финансовых рынков многие инвесторы снова рассматривают квартиры как наиболее надежный способ сохранить капитал. Это дополнительно подталкивает цены вверх, поскольку значительная часть объектов приобретается не для проживания, а как средство вложения денег. Не менее важную роль играет туризм. В странах Южной Европы тысячи квартир переводятся в краткосрочную аренду для отдыхающих. Постоянных предложений становится меньше, поэтому стоимость долгосрочной аренды продолжает увеличиваться. Показательно, что первое собственное жилье европейцы покупают все позже, Средний возраст уже превысил 31 год. В Германии он достиг 33 лет, в Греции – почти 35 лет, а в Турции превысил 34 года. Молодым семьям все сложнее накопить первоначальный взнос, особенно при постоянном росте цен. В ближайшие несколько лет ждать серьезного удешевления недвижимости, скорее всего, не приходится. Даже если экономика Европы будет расти медленнее, дефицит предложения сохранится. Продолжение миграции, высокая стоимость строительства, ограниченные земельные ресурсы крупных городов и сохраняющийся инвестиционный спрос будут поддерживать рынок. Наиболее вероятный сценарий – замедление темпов роста, но не снижение цен. Все это означает, что жилье постепенно становится одним из самых дорогих и труднодоступных ресурсов современной Европы. А для миллионов молодых семей собственная квартира будет все чаще превращаться не в ближайшую цель, а в долгосрочную мечту.
3: Во Франции сегодня появляется новый долларовый миллионер примерно каждые 15 минут. Такой вывод следует из отчета UBS, который показал, что 2025 год стал одним из самых успешных для роста частного капитала. За год почти миллион человек во всем мире впервые преодолели отметку в 1 миллион долларов чистого состояния. Это более 2680 новых миллионеров ежедневно, около 112 каждый час и почти 2 человека каждую минуту. Главным лидером остаются Соединенные Штаты Америки. Только там за год появилось свыше 441 тысячи новых долларовых миллионеров. Почти половина мирового прироста. В среднем это более 1200 человек в день. Но Европа также демонстрирует впечатляющие результаты. Великобритания прибавляла около 118 новых миллионеров ежедневно. Во Франции около 95 человек в сутки, а в Испании примерно 90. Италия и Германия также вошли в мировую десятку по абсолютному приросту, добавив более 24 тысяч миллионеров каждая. При этом настоящими рекордсменами стали страны Восточной Европы. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Литве. Число долларовых миллионеров увеличилось на 8%. Следом идут Турция, Латвия, Венгрия и Ирландия. Эксперты отмечают, что на эти показатели влияют развитие экономики, рост стоимости недвижимости и инвестиции. По данным исследования, более 40% всех долларовых миллионеров мира живут в США. Это около 23,6 миллиона человек. В Западной Европе проживает почти 15 миллионов миллионеров, примерно четверть мирового числа. Однако авторы отчета подчеркивают, количество миллионеров не всегда отражает уровень жизни или экономическую мощь страны. На показатели влияют стоимость жилья, фондовые рынки, пенсионные накопления и налоговая политика. При этом тенденция остается очевидной. Ни одна из 56 исследованных стран не завершила 2025 год с меньшим числом долларовых миллионеров, чем годом ранее. Число богатых людей в мире продолжает расти.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO-компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор, по сути, совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. А вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году. В 2021 мы начали постепенно делать R&D. И вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры у нас. Мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
2: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть несетевой общепит, есть рестораны высокой кухни, поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: Рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно,
1: то есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, российская выручка это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Ростикс, и у Ростикса продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше, большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, и поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
2: тайская,
1: да,
2: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил в свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода — это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. На доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная выручка.
2: Это среднемесячная. Да, то есть годовая выручка пиццерии в 2025 году будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как среднестатистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай возьмем
2: ниже.
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Да, конечно, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первые 6 месяцев этого года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал с дагестанских должников 105 миллионов рублей. Из них 85 миллионов через банки, а 20 миллионов через службу судебных приставов. Всего с января по июнь на счета регионального оператора поступило 535 миллионов рублей взносов на капремонт. Собираемость составила 76%. Это значительно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 61%. За отчетный период сформировано 8,5 тысяч судебных заявлений на общую сумму 208 миллионов рублей. Лидеры по платежной дисциплине в Дагестане являются Кизляр, там 89%, в Дагестанских огнях 84%, в городе Дербенте 78%. Муниципалитеты с низкой собираемостью – это Южно-Сахакумск, Хасавюрт и Избербаш, там в районе 60%. В этих городах работа по взысканию задолженности будет усилена. Высокая платежная дисциплина – это ключевое условие успешной реализации региональной программы капремонта.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формальный развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответственности, столько головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут друг друга простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, у новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной, если она вот эти 3 потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти 2 первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности, куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом, в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать, как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться может только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересам, собственной жизни, собственным мотивам, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода и получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно. И ничего плохого там нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов, бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти два человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе. Их объединяет общее прошлое. А эти говорят какую-то интересную тему, оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих двух оказалось, у этого есть кофе, а у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение, не имеющее к себе претензий, не имеющее заложенное внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. В последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы, важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности. Расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
1: Привет.
0: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
1: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Угу. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, и напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. Угу. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило. Это же чисто технически было невозможно. Uh-huh. То есть клиенты должны были, не знаю, там, прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Но финансовый сектор вообще он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Mm-hmm. Это правда очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И, с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и, там, и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовых организаций раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. В таком-то объеме. Uh-huh. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. И очень, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
0: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
1: Смотри, во-первых, это потрясающий... я начну с себя самого. Ага. Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. В чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они тебе говорят, нет, вот так нельзя сделать, вот так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал чат GPT использовать

0: Во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
0: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку и... Меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто со своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
0: к тому, что к этому. Можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопатой будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть, там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот тем, я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. То есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу, и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так, они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там, 10 тысяч долларов в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле, там, в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстро и вообще как бы бодрый, и всего $1500 в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать запросы, а там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулу в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот, давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот, что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет судебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будут возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему тема того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek. Почему это имеет такую важность для стран?
0: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
0: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее, и ну странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно ну, круче, да. Чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
0: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Я, сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
0: Крупные банки его покупают и настраивают. То есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть... вендору твоему не очень интересно, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее, ты, в принципе, понимаешь, что делать. Когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе, это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать. Конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, я не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Uh-huh. Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго. Мы несчастливы от того, что это безумно дорого. И uh-huh. тоже долго, и клиенты несчастливы. Ну, то есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом. Как бы из-за вот... Мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там ChatGPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильных промптах, но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
0: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, что у клиентов запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот... скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее и на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
0: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынки нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот этот вот растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Да, они одни из основных инвесторов вообще.
0: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, Для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Это вот почти... Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то, или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляется новый инструмент, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей жизни.
1: Оно не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути... как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими, да, появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
0: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
1: Ну да,
0: было
1: согласен.
0: Мало.
1: Люди смотрели как на AI, наверняка же, да? Я сейчас
0: абсолютно.
1: Уже сложно вспомнить.
0: То есть количество людей, которые этим инструментом пользовались, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
1: Конкурентное преимущество большое получили.
0: Потом оно насытилось, понятно, превратилось некий алый океан, условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать, а потом это тоже задистраптится все, но там мне кажется, очевидно, к сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемое такси.
1: Ну, когда все водители пойдут, да.
0: Когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим.
1: Да.
0: На самом деле им точно найдется работа. То есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать, но условно то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейсы, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже какая-то гигантская ниша для бизнеса. И вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы, там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. Этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая, большая, длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
1: Маленькие циклы яркие, да?
0: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно на самом деле хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, вот понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке. Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110096. Она изготовлена из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15 грамм, диаметр 33 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор. Тираж таких монет составит 3000 экземпляров. Также Центробанк 1 июля выпустил в обращение 5 памятных монет номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Тираж таких монет 50 тысяч штук каждая.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, мы все говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, это когда очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты вылазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованные потребители? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано до себя, потребители это ничего, потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом, да, подумаешь, малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения, знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль, там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь, у тебя есть пятая экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Я ушел из дома, когда мне было 17-18 лет. Я переехал из Торонто в Лос-Анджелес в 20. У Киану Ривза было непростое детство. Его отец ушел из семьи, когда ему было 3. У меня были трудности с чтением. Я не был хорошим учеником. Я так и не закончил школу. В детстве я много притворялся. Это был мой способ справиться с тем, что я был не такой, как все. За 5 лет Киану сменил 4 средние школы, в числе которых школу актерского мастерства, из которой его исключили. Кем вы хотели стать? И видели ли вы себя как актер? Совсем нет, я просто очень хотел играть. Я был безумно увлечен этим. В школе по вечерам я посещал театральный кружок, играл в летнем и любительском театре. Вам просто нравилось это? Да, мне это нравилось. Но еще я чувствовал, что это... Что это, судьба? Не знаю, судьба или нет, но я знал, что точно хотел этим заниматься. И все еще хочу. Я все еще наслаждаюсь этим. Его верной спутницей и вдохновением всей его жизни всегда была любимая жена Дженнифер. Актер всегда скрывал свои личные взаимоотношения и семейные тонкости от посторонних глаз. Он считал это личным и сокровенным, а не достоянием общественности. Профессиональная карьера Киану началась с 15 лет, но по-настоящему он прославился после фильма «Матрица». Ривз несколько раз уменьшал свой гонорар, чтобы к съемкам были привлечены известные актеры. Например, он урезал свой заработок в фильме «Адвокат дьявола», чтобы в нем принял участие Аль Пачино. А большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» Киану Ривз пожертвовал съемочной группе, специалистам по спецэффектам и дизайнерам по костюмам. «Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни». Через несколько лет любовь всей его жизни Дженнифер забеременела дочкой Авой. Но в конце декабря 99 года, всего за одну неделю до родов, что-то пошло не так, и ребенок родился мертвым. Убитая горем Дженнифер погрузилась в серьезную депрессию, что в итоге привело к разрыву их отношений. Но трагедии на этом не закончились. Спустя 1.5 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Эти трагические события навсегда разбили сердце Киану, и полностью оправиться от этого актер так и не смог. Это было невыносимо. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Когда любимые люди уходят, ты становишься одинок. Я скучаю по тому, когда был частью их жизни. Они частью моей. Интересно, что было бы, если бы они были здесь, что бы мы делали вместе? Я пропустил все великие моменты жизни, которые уже никогда не произойдут. То самое время, как он потерял любимую женщину и дочь, пришла новость о том, что его сестра Ким заболела лейкемией. Они всегда были очень близки.

0: И для Ривза такой поворот событий стал сокрушительным ударом. Начались долгие годы, на протяжении которых работа сменялась ухаживанием за сестрой, и наоборот. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал все свое время заботе о сестре. Киану пожертвовал более 5 миллионов долларов на исследование раковых заболеваний. За 10 лет борьбы сестры с раком он основал благотворительный фонд, который принимает участие в исследованиях рака и помогает детским больницам. Я не хочу привязывать свое имя к этому фонду. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает. После 10 лет болезни Ким поправилась. И уже долгое время с ней все в порядке. Я больше не чувствую себя таким одиноким, как раньше. Но мне все еще нужно время для себя и вдали от всего основного в этой жизни. Именно в такие моменты ты чувствуешь себя максимально свободно. Часто наша жизнь и наш долг непрерывно связаны, и нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться чего-то или чего-то избежать. Киану живет простой жизнью, часто гуляет на улице и ездит в метро без охраны, не носит дорогую одежду и не позволяет деньгам управлять его жизнью. Несмотря на многие трудности и трагедии в его жизни, Киану Ривз не винит в этом мир. Вместо этого он научился быть позитивным и щедрым человеком. «Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о своем счете в банке. Я много отдаю и живу просто. Все знают, что самое главное – это здоровье». Жизнь учит нас ценить то, что на самом деле важно, и ты перестаешь тратить так много времени на бесполезные вопросы, которые только отвлекают тебя от того, куда ты хочешь идти и кем ты хочешь быть. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязнем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что этот человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-что обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен. И давайте относиться к ним так же. Нет гарантии, что завтра наступит. Так что живите сегодня. Каждая трудность в твоей жизни сформировала тебя таким, какой ты есть. Будь благодарен за трудности, которые преподнесла тебе жизнь. Именно они делают тебя сильнее. Что происходит, когда мы умираем, Киану? Я знаю, что те, кто любят нас, будут очень сильно по нам скучать.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем цикл наших подкастов, где мы с топовыми предпринимателями разбираем какие-то уникальные бизнесы. И сегодня у нас как раз именно такая история, потому что мы будем говорить о проекте, который нашумел, который уже сумел о себе громко в маркетинговом поле заявить, а именно о Рокетбанке. И поэтому мы пригласили сегодня к себе руководителей Рокетбанка Антона Захарова и Роберта Собирянова.
2: Да, Михаил, привет.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо, ребят, за приглашение.
1: Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте сразу к делу. Откуда вообще появилась история перезапустить Рокетбанк 5 лет спустя?
2: Знаешь, мы пришли в ту точку, когда все говорят, что финтех в России самый сильный финтех, что мир не дотягивает, что на этом рынке ничего не придумать, не переизобрести. Так как мы пропагандируем с Робертом такую продуктовую культуру в компаниях, мы пошли общаться с аудиторией. Вообще, что происходит, нравятся ли им банки, те, которые они пользуются, что они ценят, что любят, что не любят. Пообщавшись с ними, кстати, там более 6 тысяч пользователей прошло через наши исследования, мы выявили, что 80% людей ненавидят банки.
1: Это такой вот результат касдева.
2: Да, то есть банки не вызывают никаких эмоций и чувств. Это просто какой-то сервис, в который ты заходишь, просто переводить деньги. Ты не понимаешь, что за бренд, что он, какую философию, какие ценности, принципы он несет в массы, что он продвигает, какая миссия, никто не знает. Просто заходит, никаких эмоций, чувств, либо просто отвращение, потому что постоянные проблемы. Анализировали определенную аудиторию, это там современная молодежь, там 25-35, эти люди все являются бывшими клиентами Рокетбанка. Тот Рокетбанк, который был там больше 5 лет назад, привлек к себе внимание нестандартным маркетингом, взглядом на продукт. Они там первые придумали, что можно внутри банка переводить по номеру телефона, еще не было СБП. Они придумали какие-то классные фичи, и тогда они были молодыми ребятами, может кто-то говорит, хипстерами. Сейчас они подросли, это такая платящая аудитория, которая ценит хорошие сервисы. Мы поняли, что они готовы к каким-то изменениям, к новому взгляду на маркетинг, на продукт, и решили перезапустить Rocket, забрать все лучшее, за что любили тот Рокетбанк, усилить его на сегодняшний лад и сделать лучший продукт на рынке в России на сегодняшний день.
1: Вот смотри, сейчас все-таки ландшафт банковского ритейла такой, что есть большая четверка: Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа. Да? И Тинькофф, наверное, который 10 лет назад был такой очень модный, да, банк, сейчас все-таки, ну, наверное, я так понимаю, все стали уже друг друга копировать, и очень сложно что-то новое придумать. Вот за счет чего в продукте вы видите дифференциацию от банков-лидеров на сегодняшний день?
2: На самом деле тоже наши исследования показали, то есть это все не пустословие или какие-то выдумки. Люди говорят, все банки похожи. Банковское приложение, если открыть там 5 банковских приложений, и обесцветить их, ты можешь не узнать, что это за банк, потому что в целом одинаковые интерфейсы. С точки зрения позиционирования продуктов в рынок, все банки соревнуются ставками, грейс-периодами, у меня там больше процентная ставка, у меня меньше, никакого четкого позиционирования нету, и мы поняли, что мы соберем такую команду дизрапторов. Это люди, кто могут смотреть на разные вещи под другим углом, на банковские продукты, на позиционирование. Наверное, этим мы будем выделяться, те спецпроекты, которые мы будем делать. То есть мы не будем соревноваться с большими гигантами в закупке рекламы и говорить, открой счет бесплатно. То есть мы будем продвигать наш бренд, будем делать бунтарский маркетинг и нестандартно смотреть на продукты, которые уже есть на рынке, где-то их переосмыслять и давать пользователю.
1: Знаешь, я уже оценил ваш бунтарский маркетинг, видел огромный на кинотеатре «Октябрь» такая огромная наружка, там что на ней написано?
2: Да, не дотянули до октября, то есть это такое у нас достаточно мощная, я считаю, лучшая команда на рынке креативщиков, которые смотрят на все под другим углом, и да, у нас есть такой ситуативный маркетинг, мы в разных точках города, такой некий слоган, то, что вот есть кинотеатр «Октябрь», мы говорим, не дотянули до октября, Рокетбанк перезапустился. Где-то на большом билборде на перекрестке напишем, вот это поворот, Рокетбанк перезапустился. Или там на «Известия» холл напишем, вот это новости, Рокетбанк перезапустился. То есть мы такие ситуативный маркетинг попадаем точечно в головы людям.
1: Я видел еще яркие креативы, там кто-нибудь видел наших бывших клиентов, и как этот номер телефона, такой листочек, как объявление, да, как раньше там номера телефонов отрывали, там был сайт Рокета. Как, кстати, бывшие клиенты начали уже активно подавать заявки Рокета в новый Рокет?
2: Да, слушай, это наша стратегия запуска. Такой мы запустили партизанский маркетинг, и наша, наверное, главная цель это напомнить бывшим клиентам Рокета и фанатам Рокета, что мы возвращаемся. Вот, и таким нестандартным путем, точками контакта, наверное, это уже многие оценили на рынке и разбирают наш кейс там по частям, по всему городу Москва и город Питер, в самых таких скоплениях людей и там нашей аудитории расклеили объявления, где на объявлениях были реально бывшие клиенты Рокетбанка.
1: То их есть, лица.
2: Их лица.
1: То есть вы их попросили подписать разрешение использовать.
2: Да, мы встретились да, с ними, говорим, ребята, они очень вдохновились тем, что Рокет перезапускается, и хотели быть частью этого маркетинга, да, мы их разместили на этих объявлениях, и они гордятся, их друзья гордятся, и в целом Рокет... Мы хотели передать, что мы делаем человечный бренд, и по-настоящему мы не стесняемся показать команду, показать наших клиентов и сделать с ним какие-то коллаборации. Также, наверное, из яркого маркетингового хода мы разместились на газете «Метро» на лицевой стороне и тоже написали, кто видел бывших клиентов «Рокета». И это, наверное, разлетелось там по всем пабликам, как люди сидят, читают газету, а там просто во всю газету написано, кто-нибудь видел бывших клиентов.
1: Сколько, кстати, на пике у «Рокета» было клиентов?
2: Я думаю, что где-то 1.5-2 миллиона пользователей.
1: А какая ваша амбиция, скажем, на горизонте 5 лет уже у существующего Рокетбанка, сколько вы видите будет клиентов?
2: Ну, мы хотим привлечь 5 миллионов пользователей.
1: Активных, правильно?
2: Вообще просто 5 миллионов пользователей, и в целом наша модель хорошо бы себя чувствовать, если там 50% эта аудитория будет активна.
1: Супер. Вот давай немножко поговорим про продукт, потому что, ну, все-таки, когда ты говоришь кого-то дисраптить, я всегда представляю себя клиентом какого-нибудь банка, да, пусть, предположим, назовем это Т-банк. Вот что должно произойти, за счет чего я должен выкинуть свою карточку и немедленно заказать карточку Рокетбанка?
2: Ну, во-первых, карта Рокета, мне кажется, сейчас самая красивая на рынке. Мы сделали 4 дизайна. Черный, лиловый, оранжевый. И в целом все наши карты прозрачные. Да, вот, кстати, наша прозрачная карта. Вон можно увидеть мой палец. Почему мы сделали их прозрачными? Потому что, наверное, философия нового Рокета лежит честность и открытость перед клиентами, перед командой. В целом мы делаем такой проект «Банк для людей». Это наши сотрудники и наши клиенты. Поэтому наша философия говорит о том, что мы прозрачные, открытые, у нас нету звездочек в договорах, нету мелкого шрифта, да, мы максимально открыты, мы готовы рассказывать о своих факапах и вместе с пользователями делать лучший проект в России. Во всех продуктах, там, кредитных или некредитных, мы максимально будем открыты с пользователями и давать вот честность в рынок, что банки можно делать по-честному.
1: И когда заказываешь карточку, как-то к тебе приезжает все то же самое, как онлайн-опыт, правильно? Никаких офисов к тебе приезжает?
2: Да, никаких офисов. Да, в целом, наверное, когда многие зрители читали книжку там, «Точки контакта», это все отражается в пользовательском опыте. К нашим клиентам приезжает классный менеджер, не просто курьер, который не знает ничего о продукте, это человек, который живет Рокетом, вдохновлен Рокетом, и он доносит до пользователя вот эту философию, атмосферу и может рассказать классно про продукт. Вот он привозит на встречу welcome pack.
1: То есть, если я закажу сейчас в онлайне карту Рокета, ко мне приедет такой замечательный welcome pack, да?
2: Да. Да, вот наш welcome pack. Нестандартная упаковка для банковской карты. Мы вдохновлялись различными фэшн блогерами, вообще фэшн-брендами, которые привозят свои продукты в вакуумированной упаковке. Вот. Что в этом welcome-паке? Можем вместе, кстати, с тобой открыть.
1: Посмотреть. Если мне понравилось, я заберу содержимое.
2: В нашем welcome-паке 4 карты. Карта Рокета, как я уже показывал, прозрачная. Зеркальце, на котором написано «Мы открыли банк, а ты выглядишь супер». Карта «Пахучка». Что там только не отлепляется? Кто-то сильно завакуумировал. Карта «Пахучка», на которой написано «Мы открыли банк, и он пахнет чем-то новым». Кстати, очень модный запах свободы и моря. Вот. И четвертая карта – это «Мультитул». Тоже очень полезная карта на каждый случай жизни какой-то.
1: О, слушай, вот это классная штука, это мне очень нравится.
2: Да, в чем мы вдохновлялись, когда создавали этот welcome pack? Вообще наш бренд про удовольствие. Мы хотели показать, что у тебя в кошельке должны быть только полезные карты на каждый случай жизни. Рокет, чтобы оплатить, зеркальце, чтобы в классный какой-то момент посмотреть, как ты супер выглядишь, или что-то поправить, макияж. Вот. Мультитул, если там нужно открыть какую-то бутылочку. Ребята, которые любят кататься на велосипеде, подкрутить что-то на колесах. Вот. И пахучка, чтобы в кармане всегда вкусно пахло свежестью.
1: Пусть здесь лежит, и в ходе интервью будет нам напоминать о том, какой мы тут устроили product placement, вот, но заодно и продемонстрировали, я бы без преувеличения сказал, некоторые инновационные подходы в партизанском маркетинге, да?
2: Да, ну так еще можно пару слов сказать о нашем преордеринге и первом запуске. Наш welcome pack отличался от этого. Мы тоже делали отдельную упаковку, в которой была футболка. И тем самым мы хотели показать, на каждой из футболок есть свой отличительный номер. Это мы подарили первым 10 тысячам пользователей, чтобы они чувствовали свою причастность к новому Рокету, свою индивидуальность и эксклюзивность, что они приложили руку к нашему запуску. Поэтому, если вдруг увидите в городе человека с кармашком для карты Рокета и с каким-то номером, знайте, что человек поучаствовал в запуске.
1: Давай все-таки попробуем вот так вот четко сформулировать. Вот еще раз. Люди уже каким-то банкам лояльны, правильно? Да. Они ими пользуются много лет. То есть, в принципе, быть дисраптором – это очень сложная задача на рынке, на котором уже люди там несколько раз и не по одному банку поменяли. Все-таки 3-4 вещи, на которых вы фокусируетесь, чтобы клиент поменял текущий банк на Рокетбанк.
2: Да, слушай, мы создаем нестандартный продукт для рынка. Не такой, как у всех. То есть это наше банковское приложение. Второе – это клиентский сервис, который мы даем на встречах и создаем поддержку с другим tone of voice, которая является адвокатом клиента, а не просто роботизированной отбивкой. И также у нас есть современные лайфстайл-сервисы, которые помогают получать удовольствие от жизни вместе с Рокетом.
1: То есть, если бы Форда спросили, если бы он делал CastDev, и клиенты, и спросил бы своих клиентов, что они хотят, ну, как бы они бы сказали, что они хотят быструю лошадь, правильно? То есть, он все-таки задисраптил рынок перевозок, придумав автомобиль, да? То есть, вы, с одной стороны, как бы переизобретаете там какие-то продуктовые подходы, переизобретаете подход в клиентском опыте, но все равно, как бы находясь вот внутри банковской индустрии, это сложно делать. То есть, чем вы чем-то есть, вы вдохновляетесь чем-то за периметром вообще банковской индустрии?
2: Слушай, да, но у нас очень универсальная команда, и мы очень разносторонние и смотрим на разные типы бизнеса, и там и на travel, и на какой-то ритейл, покупки, спорт. То есть мы на самом деле вдохновляемся приложениями и продуктами из разных сфер жизни и думаем и смотрим, какие интересные решения ребята применяют и как мы можем это использовать в нашем бизнесе, развивать наш продукт 100%.
1: Супер. А можешь показать, вот как выглядит приложение? Что в нем такого уникального?
2: Да, смотри, это наше приложение. Кстати, главный экран мы создавали тоже благодаря нашим пользователям. 6 тысяч респондентов прошло, и мы создавали его из тех функций, которым им удобно. То есть там вот здесь вот там счета, переводы. Также у нас есть лайфстайл, Об этом мы там расскажем чуть позже. Какие-то различные классные удобства, сервисы и функции, которые ты можешь здесь тоже увидеть, когда станешь нашим пользователем.
1: Вот. Супер, очень интересно. Вы верите в то, что продукт, пользовательский опыт в приложении может стать такой причиной, по которой клиенты будут менять банк?
2: Да, 100%. Мы считаем, что вообще пользовательский опыт, эстетичность интерфейсов, классный UX, UI, наверное, это не нужно рассказывать, но это то, как удобно получить ту или иную услугу или сделать то или иное действие, плюс различные лайфстайл-сервисы, которых нет в России, которые помогают тебе сократить время на поиск классного места по настроению или найти какие-то вещи, которые подходят именно тебе по стилю или по философии, а не просто по запросам в поисковике, там, сапоги или джинсы.
1: Знаешь, вот в бизнес-школах часто задают такой вопрос: в каком вы бизнесе? Можно я вас спрошу, чтобы получить такой нетрадиционный ответ? Вот в каком вы бизнесе?
2: Слушай, вот у меня здесь классный ответ. Я считаю, что предприниматель, это вот человек, который предпринимает и как-то меняет мир к лучшему, он может запустить любой бизнес, неважно, IT-бизнес, банковский бизнес. И как раз-таки там часто добавить к Роберту, что часто там советы директоров приглашают людей, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, потому что у них не замылен взгляд, и они могут по-другому посмотреть и дать какие-то интересные советы. Вот, я бы не стал, я бы просто сказал, что мы в бизнесе, даже больше в предпринимательстве, потому что, вот, наверное, я для себя объясняю это так, что в чем отличие бизнесмена от предпринимателя. И часто люди называют себя предпринимателями, а не бизнесменами в наше время. Потому что бизнесмен – это человек, который зарабатывает деньги. Сегодня он занимается люстрами, завтра у него таксопарки, послезавтра еще какой-то новый бизнес. Предприниматель – это человек, который хочет сделать мир лучше, и он болеет, у него часто деньги в обороте. Если он там производит какую-то коллекцию одежды, каждая новая коллекция, он хочет все эти деньги инвестировать в новые молнии, какие-то новые материалы, чтобы его конечный пользователь кайфовал. И то есть он улучшает, и всегда деньги часто инвестирует в что-то новое, в следующие шаги. Поэтому я отношу нас к касте предпринимателей, которые что-то предпринимают, меняют, делают мир лучше. На сегодняшний день это такой IT-банковский бизнес, и нам нравится в нем находиться.
1: Мне кажется, это очень важная мысль, потому что часто бывает, что, находясь в одном бизнесе, мы немножко замыкаемся, и мы не видим, что вокруг. И то, что я видел, вот по моему опыту, понимание других бизнесов, оно всегда позволяет придумать какие-то новые идеи, продукты, которые ты можешь сделать такой трансфер из одной индустрии в другую. И вот на этом стыке применение каких-то интересных идей из одного бизнеса в другом бизнесе как раз и рождаются инновационные продукты. Поэтому мне кажется, вот это общение между предпринимателями из разных индустрий, оно очень важно. Мы даже сейчас с группой инициативных предпринимателей создали такое специальное бизнес-сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, то есть вот есть сообщества, они такие как бы профильные, да, по какой-то теме. Мы специально создали предпринимательское сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, но они все объединены одной как бы проблематикой, как масштабировать бизнес, как создавать новые продукты, какие-то новые идеи. И вот видно, что это работает, что ребята обмениваются какой-то информацией, перенимают какие-то лучшие практики друг у друга и обмениваются в первую очередь между индустриями. И вот мне кажется, что в банковском бизнесе еще будут такие случаи, когда кто-то пришел из другой сферы, что-то придумал и сделал. И мне кажется, что, в принципе, вот такое небанковское мышление в банковском бизнесе, оно может как раз помочь сделать какие-то уникальные, реализовать какие-то уникальные продукты или придумать новые подходы.
2: На 100% подписываюсь. Я считаю, что нетворкинг, окружение решает, и люди, которые вокруг тебя, всегда могут направить, дать какой-то правильный совет, или ты можешь найти какого-то ментора и взрастить какие-то качества, которые тебя там западают.
1: Я напомню для нашей аудитории, что изначально Рокетбанк стартовал в 2013 году, но в моем понимании до конца вот экономическую модель не удалось найти, несмотря на то, что банк тогда действительно во многих вещах был инновационным. И вот даже Олег Тиньков высказывал в свое время такое мнение, что Рокетбанк уделял слишком много внимания маркетингу и взаимодействию с клиентами, не уделяя достаточного внимания бизнес-составляющей. Как вы собираетесь зарабатывать? Простой вопрос.
3: Давай выделим три направления. Первое направление – это наш доступ к банкингу, который мы называем Rocket Pass. Но это новое переосмысление в целом банковских тарифов, которые довольно-таки сложные. У нас простой, честный, открытый подход, который мы назвали Rocket Pass. Это раз. Стоимость доступа к нашим крутым, интересным сервисам – это 300 рублей в месяц. Вторая история – это комиссии, но они честные, открытые, без звездочек. Мы от этого с Антоном принципиально отказались, что нигде не будет вот этого мелкого шрифта, который надо додумывать, дочитывать. И третья история – это драйвер любого банковского бизнеса – это кредитный продукт.
1: Ну, то есть смотри, то есть все-таки у вас такой есть некий вызов, да, для того, чтобы эта бизнес-модель работала, вам нужно, чтобы ваш продукт был платный, правильно? И на сегодня никто из банков в лоб так не делает.
3: Все верно. У нас будет только наш Rocket Pass, который открывает двери в наш мир лайфстайла, в нашу историю с рокетсами, с геймификацией, с классной, крутой поддержкой. И да, мы считаем, что за хороший сервис нужно платить.
1: И я так понимаю, что вот вы делали вот такое исследование, так называемый CASDEV, опрашивали сколько?
3: Ну, в целом около 6 тысяч клиентов.
1: 6 тысяч клиентов, да. И вы там эту гипотезу подтвердили, что за хороший сервис банковский люди готовы платить, правильно?
3: Все верно, да. Было прям отдельное исследование по сумме, которые клиенты готовы платить, за что они готовы платить, и что главное они ожидают от банка и от платных цифровых сервисов. Вот все эти моменты мы учли в нашем продукте и готовы на высшем уровне давать нашим клиентам.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой системы и системы «Честный знак». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Эксперимент должен начаться до конца 2026 года и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождения между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывает с объемом импорта в 2025 году. Он достиг 1 триллиона рублей. Около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Новый механизм – это часть цифровизации госконтроля. Об этом сообщает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. Федеральная налоговая служба уже внедрилась